Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Хочу рассказать вам такую даже прямо детективную историю. Недавно я начал замечать, что у моей кошки быстро стал заканчиваться корм, подозрительно. В ходе расследования была вычислена мошенническая схема. Значит, что она делает? Она караулит каждого члена семьи на кухне по отдельности, делает вид, что ее не кормили, и просит еды. Представляете? Как мне потом рассказали знающие люди, это классическое пушистое манипулирование.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Почему-то после песни Дмитрия Маликова я вспомнил про своего попугая. Когда мне было 6 лет, родители купили мне волнистого попугайчика. Его назвали Рома. И он очень быстро научился говорить. И мне мама рассказывала, что в какой-то момент, вот представьте, я с квадратными глазами прибегаю к родителям и говорю: «Я понимаю язык зверей!» Попугай сказал, что Рома хороший.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы плюс 19-20. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 22-23 градуса тепла. Временами небольшой дождь. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60%.

0: 61%. Ветер западного направления порывистый 4,7 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – компания «Смолкровля» и ИП «Бычкова Елена Валентиновна». В мае особенно приятно воплощать строительные планы в жизнь. В «Смолкровле» вы найдете материалы для кровли, фасадов и заборов. Все, что нужно для дома, дачи и участка. Адреса: Красненское шоссе, 21 и улица Крупской, 30Б. Телефон 548-32. «Смолкровля» – качество, которому доверяют. ИП «Бычкова Елена Валентиновна», Угранит 318-673-300-012-871.
1: Русское радио. 12+.

радио. Радиоканал «Русское радио Смоленск». Запись в реестре зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ТУ 67-00-337 от 9 сентября 2021 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно в продуктовом магазине услышал разговор одной женщины и кассирши, точнее, это был скорее монолог. Она хвалилась, что у нее маленький сын, но с математикой просто идеально. В общем, она отправила его купить сметану 30% жирности. Он принес две по 15%. Второй Лобачевский растет.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Одна знакомая работает в магазине ковров. И обычно напольное покрытие, вот как подбирают, да, себе люди там, под цвет мебели или там интерьер, штор, обоев и так далее. Вот недавно пришла пара, которая подбирала себе ковер, ни за что не догадаетесь, подо что, точнее, под кого, под цвет кота.

И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: Ча-ча-ча.
1: Крошка моя, я по тебе скучаю.
2: В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. Сегодня на русском радио «День руки вверх».
1: Стоят девчонки, юбки по колено.
2: С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова. Сегодня «День руки вверх» на русском радио. Дембельский альбом с Аней Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра.
1: Дембельский альбом
2: на русском радио. Реклама на русском.
3: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Capsicum помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Capsicum – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Если бы у меня был миллион, на что бы я его потратил? А почему тратить? Почему сразу тратить? Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно ездил на такси. Конечно же, не обошлось без истории от водителя. Он, в общем, подвозил одного товарища, и тот ему рассказывает. Песня, говорит, привязалась. Жена все утро напевала, что-то там 33 корови, 33 корови. Таксист спрашивает, там вроде бы не корови, а коровы. А пассажир такой, да день рождения у нее сегодня.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы плюс 19-20. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 22-23 градуса тепла. Временами небольшой дождь. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 61%. Ветер западного направления порывистый 4-7 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды — компания «Смоукровля» и ИП «Бычкова Елена Валентиновна». В мае особенно приятно воплощать строительные планы в жизнь. В «Смоукровле» вы найдете материалы для кровли, фасадов и заборов. Все, что нужно для дома, дачи и участка. Адреса: Красненское шоссе, 21, и улица Крупской, 30Б. Телефон 548-32. «Смоукровля». Качество, которому доверяют. ИП «Бычкова Елена Валентиновна», Угранит 318-673-300-012-871.
0: Русское радио. 12+.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. В детстве я отказывался наотрез вставать по утрам, и мама придумала одну хитрость. Она сказала, что мы будем обманывать папу, как будто я все еще сплю. Для этого мне нужно было встать, полностью одеться и обратно лечь под одеяло, притворяясь спящим. В итоге пришел отец, чтобы разбудить меня, откидывает мое одеяло, видит, что я лежу в грязных ботинках, и говорит: «Молодец, что уже проснулся, конечно, но постель стирать будешь сам».

0: Реклама на русском.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: 22 мая в Микее. Вода минеральная Дарида 1,5 литра 29 рублей 90 копеек. Сыр полутвердый 180 грамм 99 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
5: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Алло.
7: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
8: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
10: 77-77-03.
9: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
10: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
11: Весна на двор? Значит, ставим забор. По выгодным ценам с профкровлей. У нас профлист для забора по 740 рублей за двухметровый лист. Штакетник от 45 рублей за погон. Все в наличии на складе. Профкровля. Подробности по телефону в Смоленске 700-600. 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.

0: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
1: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
3: Русское радио.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Все-таки как здорово, если в семье есть творческие люди. Вот, например, один знакомый рассказывал, к нему утром подходит дочка и говорит: «Пап, мне нужна твоя помощь как художника, вот как творца. Я видел, как ты из тюбиков выдавливаешь краску, очень хорошо у тебя получается. У нас зубная паста кончилась. Ты можешь выдавить из тюбика еще немножечко?»
2: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
3: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
2: «Крылатая с Довлатовой» на Русском радио. Что слушает страна?
4: Ветер меняет направление.
2: Русское радио.
5: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
2: Слушайте лучше, любимое, на русском.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: Сергея Жукова на русском радио. День «Руки вверх». Песня «Студент».
1: Ну, это как визитная карточка. Это тот самый хит, с которого все и началось в далеком 1995 году. До появления «Студента» «Руки вверх» были звезды, ну, рейвов Москвы. То есть мы делали танцевалки с сэмплами, делали всевозможные там утренние зарядки, малышей и все прочее. И вдруг мы выпускаем «Студента». И вся публика просто взяла и отвернулась. О, мы думали, вы танцевалка, вы рейверы, а вы попса, все с вами ясно. Мы был-то расстроены, но оказалось, что отвернулись одни, а повернулись к нам в 10, в 100, в миллион раз больше. И поэтому, убрав одно, мы нашли другое. Что касается создания, это тоже удивительная история. Мы писали эту песню, писали несколько дней на студии Pavilion Records в Москве. И студия была в старой гостинице наверху, в маленькой комнатушке. И вот мы уже доделали практически песню, и отрубился свет во всей гостинице. Все вырубил. И все, что было записано, не сохранилось. А раньше, если ты не успел записаться на флоппи-диск, были и такие, то, в общем-то, все терялось. Мы больше не стали делать песню «Студент», стали делать следующие песни. Решили, что это был какой-то знак. И вот как-то проходит время, я говорю: «Леш, слушай, надо все-таки возвратиться и сделать «Студент». Он говорит: «Нет, не надо». Я говорю: «Леш, я все-таки попробую». Я остался на ночь, заперся, сидел и по памяти восстанавливал, что же я тогда играл. Ну, в результате, конечно, первый «Студент», тот, который стерся, был совсем другой, но я даже сейчас не вспомню, как он звучал, но в итоге мы имеем сейчас тот самый мегахит, главный хит группы «Руки вверх». Так что «Студент» — это вообще мистическая песня, поэтому я надеюсь, что это и ваша любимая песня тоже.
0: Группа «Руки вверх».

Миша Набоков был вместе с вами на Русском радио. И я абсолютно согласен с певицей Валерией. Если речь заходит про утреннее шоу «Русские перцы», трудно подобрать слова. Это наша любовь, любовно-любовная, любимая любовью.

0: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
1: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Музыка объединяет всех, кроме соседей. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект закона о повышении страховки по вкладам. Сумма страхового возмещения вырастет с 1 400 000 до 2 000 000 рублей. Это коснется вкладов, открывающихся на срок более 3 лет. Такая мера призвана сделать долгосрочные вклады более привлекательными. Страхование вкладов – это специальная государственная программа, которая реализуется с 2003 года. Страховку выплачивает Агентство по страхованию вкладов АСВ под контролем российского правительства. Налоговая служба уточнила, как часто должников ограничивают в распоряжении имуществом. Такие меры принимаются только если существует угроза вывода активов из-под взыскания. Это примерно один случай на 3 500, подчеркнули в ведомстве. Ранее «Известия» писали, что налоговая стала жестче взыскивать долги и чаще не просто блокировать счета, а замораживать имущество и использование товарных знаков. С осени прошлого года у налоговой службы появилось право взыскивать долги по налогам во внесудебном порядке. В России выросло количество нелегальных кредиторов. По данным Центробанка, только с января по март оно увеличилось более чем на треть. Это несмотря на введение обязательной биометрии при выдаче микрокредитов. Как пишут «Известия», мера, задуманная как защита от мошенников, привела к обратному эффекту. Заемщики после отказов стали чаще искать деньги в серой зоне. Ну и последнее. Названа средняя цена школьного выпускного. Для 9-классника подготовка к празднику обойдется в 33 тысячи рублей, для 11-классника в 45 тысяч. Эта сумма учитывает как сбор на организацию праздника, так и траты на покупку наряда. Об этом рассказали участники опроса. На вопросы ответили 3 тысячи человек. На этом пока все новости. В Москве 7:02. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно и не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Здравствуй, страна! Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро! Даешь позитив!

0: на русском радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет! Вкусняшечки вы наши! Давайте просыпайтесь, скорее присоединяйтесь к нам. Естественно, не понедельник, не вторник, не среда, да и четверг уже прошел. Ребят, сегодня пятница, поэтому давайте, давайте скорее к нам. Здесь Дима Морозов, Полина Жукова, меня Антон Юрьев зовут. Это «Русские перцы» на русском радио. Люди, здорово!
2: Доброе утро! Привет! У меня есть хорошая новость.
3: Какая?
2: Мы к выходным не растратили все деньги, ребят.
3: Вот. О, деньги есть.
2: Да.
3: А еще у меня для вас хорошая новость, что пятница, ну, это мое личное ощущение, это такой десерт после нескольких не очень вкусных блюд.
1: Боже ж ты мой, это из знаменитой книги афоризмов и философского Дима Морозова.
3: Ну, примерно. На пятой странице, кстати. Ну что, друзья, конечно, деньги раздадим, хорошее настроение вам гарантировано.
2: Песни отличные будут звучать.
3: Да, что там еще у
2: нас? Перченый гороскоп.
1: Вот. Ну, накидывайте, накидывайте на вентилятор.
3: А все?
2: Больше ничего.
3: Вот и все, что мы приготовили. А что, сегодня бедненько. Бедненько, но чистенько.
1: А гости будут?
3: Нет.
2: Мы будем.
3: Зачем тебе гости, Антон? Они же все съедят.
1: Да такое каждый день. Ребят, 3, 2, 1.
2: Понеслось!
0: Утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: Русское радио представляют с утра. Дима, Антон и Полина. Русские перцы.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: русском радио.
1: Так, ребятушки, новость. Записываем.
2: Так.
1: Про психологию,
2: так,
1: про семью.
3: Про психологию.
1: Да.
3: А, ты все-таки закончил этот курс психологов?
1: Нет, я преподавал. День любви, семьи и верности намечается, естественно. Ну вот, поэтому, слушайте. Мужчине необходимо спать справа от женщины, а женщине слева.
3: Соответственно.
1: Вот, эксперты так сказали. Такое расположение усиливает гармонию в отношениях. Мужчина создает ощущение надежности и безопасности, а женщина наполняет пару теплом, заботой и эмоциональной близостью. Близость бывает еще эмоциональная. По словам специалистов, даже подобные мелочи способны отражаться на взаимопонимании атмосфере в паре.
3: Я сейчас пытаюсь просто вспомнить, где право, где я обычно
1: сплю. Это вообще без разницы. У меня вопросы. А если вот, к примеру, твоя девушка левша, вот тут не с той стороны лег или что? Или мужчина, который возвращается после вечеринки, как бы у него и справа, и слева женщина наполняет.
2: Но он там крутится по кровати.
1: Да.
3: Не, некоторые мужчины, которые возвращаются домой после вечеринки, они будут спать на коврике.
2: Да, причем около двери входной.
3: Около двери входной, ну потому что жена-то дома. Катя, осталось.
1: Катя, сухой как лист.
2: Да-да-да.
1: Чистый,
2: кстати,
1: как стекло.
2: Я все правильно, я по науке сплю.
1: Ну?
2: Я сплю слева, а муж справа.
1: А, нам с Морозовым по науке, честное слово. Ну, правильно, видишь, гармония есть? У тебя гармошка есть дома?
2: Нет.
3: А я все, я, наверное, все-таки положу с одной стороны сено, с другой стороны солому.
1: Слушайте, подожди.
3: Ну, чтобы разбираться, где право, где лево.
1: Давай без этих, без твоих пастушьих приколов, ладно? Мы когда вот ехали на ласточке, да?
3: Да.
1: Вот я спал посередине, да?
3: А, ты спал?
1: Сидя, да. Ты справа. Жукова слева. Вывод. Гармония у нас есть.
3: А
2: гармония.
3: Как ты спишь с открытыми глазами?
1: А?
3: Ты спишь с открытыми глазами. Как?
1: Это же я профи.
3: Так уже... еще и разговаривал он с нами. Вот этот...
1: да. Мальчик мой, я 15 лет этим занимаюсь в эфире. Прекращай.
0: Русские перцы на русском радио. Русское радио Смоленск. Для детей старше 12 лет.
4: О погоде. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы плюс 19-20. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 22-23 градуса тепла. Временами небольшой дождь. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 61%. Ветер западного направления порывистый 4-7 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – компания «Смоукровля» и ИП «Бычкова Елена Валентиновна». В мае особенно приятно воплощать строительные планы в жизнь. В «Смоукровле» вы найдете материалы для кровли, фасадов и заборов. Все, что нужно для дома, дачи и участка. Адреса: Красненское шоссе, 21 и улица Крупской, 30Б. Телефон 548-32. «Смоукровля». Качество, которому доверяют. И по Бычкову Елена Валентиновна, Угранит 318-673-300-012-871.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте.
5: Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Stenet Premier Auto на Кутузова 50 и получите спецпредложение мая на 200 тысяч рублей на самую популярную модель Stenet.
6: Stenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данному тест-драйв.ру на 4.3.2026 года. 16+.
7: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» — это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. «Монолит» — проверено временем, скреплено именем. Подробности по телефону 400-400.
8: Гагарин облетел Землю за 108 минут, а выплаты по ОСАГО Альфа-страхование переводит сразу на карту всего за один день. ОСАГО от лидера рынка. Космическая скорость, земная надежность.
9: АО «Альфа-страхование». Быстрые выплаты и круглосуточная поддержка 24/7 на основании рейтинга рентгенов всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. АО «Альфа-страхование». ОГРН 102-773-943-1730. Москва, проспект Лихачева, дом 15, помещение 2/15.
10: Весна на двор, значит, ставим забор. По выгодным ценам с «Профкровлей». У нас профлист для забора по 740 рублей за двухметровый лист. Штакетник от 45 рублей за погон. Все в наличии на складе. «Профкровля». Подробности по телефону в Смоленске 700-600. 8-800-700. Отца действует на момент выхода рекламы.
11: В роще дивной Соловьиной мы строим наш микрорайон. И дарим умную колонку тому, кто хочет умный дом. Специализированный застройщик «Ваш дом». Подробности по телефону 400-100. Все строят дома, а мы строим микрорайоны. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: 25 мая в Центре эстетической медицины «Клевер» состоится акция в рамках благотворительного проекта «День диагностики меланомы».
13: Мы приглашаем вас на бесплатный прием, где наши квалифицированные врачи проведут диагностику и ответят на все ваши вопросы.
12: Меланома – это опасное заболевание, и ранняя диагностика может спасти жизнь.
13: Не упустите шанс позаботиться о своем здоровье.
12: Ждем вас в «Клевер».
13: Бульвар Гагарина, 8.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
16: Русское радио. Все будет хорошо.

0: русских перцев.
1: Ну, знаете, дорогие коллеги, в отличие от прогноза погоды, перченый гороскоп всегда сбывается. Вот смотрите сами, овны, сегодня смелый шаг приблизит вас к давней цели.
0: Тельцы, не позволяйте чужой спешке сбить вас с ритма.
2: Коллеги-близнецы, сегодня вы легко найдете общий язык даже с трудными людьми.
1: Раки, вас ждет повод улыбнуться там, где вы ожидали скуку.
0: Львы, день отлично подходит для того, чтобы заявить о себе.
2: Девы, полезный совет придет от неожиданного человека.
1: Весы, внезапная встреча способна изменить ваше настроение на весь день, а даже на все выходные.
0: Ух ты, скорпионы, ваше терпение сегодня будет щедро вознаграждено.
2: Стрельцы, сегодня отличный момент для начала чего-то совершенно нового.
1: Коузи Рогей, вас приятно удивит чей-то поступок.
0: Водолеи, а водолеи... Даже маленькая авантюра сегодня окажется удачной.
2: Рыбы, не торопите события. Все складывается в вашу пользу. Буль-буль.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Сегодня в гостях Лиаза. В 23.00 слушайте «Русский старт» на русском. Что слушает страна?
4: Вот и лето прошло, словно и не бывало.
3: Русское радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробно. Информация на сайте a7.ru.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
7: Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Почему меня всегда приглашают на кофе? Я, например, котлеты люблю. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код

0: на русском радио.
1: Вот это новости. Треть россиянок в качестве подарка от мужчин получают шаурму и роллы. По их словам, мужчины считают это полноценным презентом. Это просто какой-то удар под дых я сейчас получаю, как все женщины. Также часть мужчин приравнивают к подарку свою, внимание, чистоплотность и не разбрасывание грязных носков по квартире. А вот 16% рассматривают в качестве дара свое хорошее отношение к женщине. А самыми популярными подарками все еще, конечно же, остаются цветы, гаджеты и сертификаты в магазин. То есть, какие мужчины все-таки могут быть щедрые? Не разбрасывать носки, дарить шаурму, хорошее отношение свое.
2: Эта новость писала женщина 100%. Недовольная.
3: Да, ну, Полин, ну просто понимаешь.
1: Ну помню, что, Полин, ну что?
3: Я тебе оказывал знак внимания. Извини, не просто шаурма, а, извините, шаурма с двойным мясом.
1: Да, и подбирал свои носки.
3: Да, один.
1: Которые ты разбрасывал.
3: Один, причем носки морозовые. Это, конечно, смутило.
1: Вы разбрасываете их вечно.
2: Да. Носок один, второй стиральная машинка заживала.
3: Ну, Морозов просто по итальянской традиции разбрасывает носки везде.
1: Не знаю, ребята, мужчины уважаемые. Да. Это, ну, слушай, не подожди. Подарки вообще. Что это такое? Тогда наши подарки вам — это то, что мы готовим, понимаете, вам еду.
2: Угу. Что вы спите слева?
1: Да, спим слева. Да. Да, можем и справа.
3: Я еще смотрю, нет, она может и слева, и справа, там все.
1: Я стираю вещи в машинку, закидываю.
2: Ты как треть женщин русского радио.
3: Треть женщины.
2: Да, ты как одна треть.
1: Спасибо, Мороз.
2: Женщина. Ладно, все, я замолкаю.
3: А, Мороз, я тебе хочу сказать так, вот как вот голос, да, формулировки не твое.
2: Не мое, да, извините, все, пока, я
3: пошел. Хочешь роллы, по?
1: Да, знаешь что?
3: Хорошо.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова на русском радио. День «Руки вверх». Песня «18 мне уже».
2: Это, конечно, удивительная песня и удивительная история. Дело было в поезде. Когда мы ездили в поездах, это было очень давно, все время кто-то заходил в купе, ой, а можно автограф, ой, а можно сфотографироваться. Ну, тогда еще фотоаппаратов не было так много, как сейчас в телефонах, поэтому в основном это были автографы. И вот как-то ехали в соседнем купе симпатичные девчонки, ну, естественно, болтали, ржали. Естественно, Лешка Потехин пригласил их вместе посидеть, это превратилось в такой сабантуйчик, и вот девчонки вдруг пожаловались на родителей, на то, что вот быстрее бы уже школа закончилась, как только 18 исполнится, я сразу, мол, бегом из родителей, от дома, лишь бы их не видеть, теперь все, взрослая жизнь, а то они все мне запрещают. Я говорю, девчонки, вы что такие наивные? Ну вот все думают, ну все, родители больше за меня не будут отвечать, я сам все буду решать. Вы уходите, месяц проходит, и вы, естественно, потом звоните, мамочка, прости, дай поесть, дай денежку, дай то, дай все. И, конечно, в 90% случаев все возвращаются, понимают, что дома лучше, и поэтому до серьезной взрослой жизни нужно еще дожить. И вот я ушел в тамбур, стоял, и вдруг у меня родились строчки. Ну, типа, целуй меня везде, 18 мне уже, что вроде бы уже вот все ждут этой цифры 18, этого возраста, чтобы уже стать взрослыми. Я думаю, вау, какая-то прикольная история получается. Прихожу в купе, говорю Лешке, Леха, слушай, смотри, целуй меня везде, 18 мне уже. Он мне говорит, фу, это ужасно, как пошло. Я говорю, все, значит, будет хит. И вот как только поезд в Москве остановился, я сразу же бегом побежал на студию, и на следующий же день песня была готова. Так что вот то, что мы слушаем до сих пор, это вот то же, что можно назвать огромным хитом «Руки вверх», родилось где-то в поезде.
1: Группа «Руки вверх». 18 мне уже.

0: честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. Сегодня на Русском радио «День руки вверх».
1: Стоят еще юбки по колено.
0: С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова. Сегодня «День руки вверх» на Русском радио. Что слушает страна?
1: Держим курс на юг, птицы путь покажут. Не всегда лучше там, где проще.
0: Русское радио.
2: Крепче обнимай, май-май-май. Сердце прижимай, май-май-май-май.
0: Только любимое. Только лучшее.
3: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте!
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию.
14: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
15: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: По-настоящему умные весы меняют показания в зависимости от пожеланий хозяйки. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: русском радио.
1: Помните, ребят, такой старый-старый анекдот, когда устроилась женщина работать секретаршей и говорит, а у меня скорость печати 1500 знаков в минуту. Ну, правда, такая фигня получается. Вот я надеюсь, что у китайцев, а сейчас вот в парикмахерских, где работают теперь роботы, которые за 600 рублей автоматически делают стрижку, надеюсь, что они стригут все-таки не как-то.
2: Ой, страшно, я бы не пошла.
3: 600 рублей стрижку.
1: Да.
2: Робот еще. Да. Эдвард руки-ножницы.
1: Да, не, то есть ты засовываешь голову в отверстие.
3: А оттуда уши.
1: Там вылезает твоя голова уже как бы подстриженная. Эта система, значит, сама подравнивает волосы до нужной длины, делает базовую форму по заданным параметрам. Угу. Процесс занимает всего лишь несколько минут, без очередей, без разговоров, для тех, кто не любит суету. Я видел год, по-моему, или два года назад вот такого робота. Получалось вот как раз, как в том анекдоте.
3: Я сейчас вот не понял, погоди, по описанию. Ты засовываешь голову, вот, а потом ты говоришь, потом твоя голова вылезает из другого ящика.
2: Это фокусники.
3: А я как эта самая рыжая курица еще без башки по двору бегаю 40 минут. Мне не нравится моя стрижка.
1: Ну, на самом деле, там как бы аппарат напоминает вот этот старый советский. Достаточно всего лишь одного старого советского.
3: Короче, я вас предупреждал.
1: Когда на голову тебе опускается вот этот шлем.
2: Интересно, только для мужчин или для женщин тоже?
1: Ты сидишь, листаешь.
2: А голову он как помоет? Вроде на влажные волосы надо стричь? Или там ноу-хау какие-то
3: китайские сухие стрижки?
2: Я вот
3: вас предупреждал, когда вот появилась эта машинка для стрижки ногтей, да?
1: Да.
3: Когда вы засовываете, она такая зи-зи-зи-зи-зи. Вот. Теперь я знаю вот искусство маникюра, как свои три пальца. Привет. Ужас, ужас.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
4: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: На русском. Реклама на русском.

0: авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Весна. Пора на природу. Свежий воздух и, конечно, долгожданный шашлычок из свинины или курицы. Ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Не надо выбирать мясо и думать о маринаде. За вас это сделает компания «Романишин». Вам остается только наслаждаться сочным, ароматным и по-настоящему вкусным шашлыком. «Романишин» желает вам приятного отдыха в компании друзей и близких.
2: Многие смоляне испытывают проблемы с появлением комаров весной. Те, кто не успел установить москитную сетку «Вега Авангард», вынуждены бороться с комарами уже внутри квартиры. Хватит их терпеть. Закажите москитную сетку из широкого ассортимента «Вега Авангард» и защитите себя и близких от мелких вредителей.
3: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
4: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
3: Машина в подземной парковке.
4: А рядом школа, садик, парк.
5: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
7: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала, теплицы и садовый инвентарь, товары для сада и огорода, экономия времени и денег. «Зеленый мир», переулок Карачевский, 6А, телефон 21-89-61.
8: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Выездная медицинская служба лаборатории «Гемотест» – это возможность сдавать анализы, где вам удобно и когда вам удобно. Выезд бесплатный. Подробнее на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
10: Дом мебели на Индустриальной. Вымар просто нереальный.
11: Вадик, ландшафтный дизайн хочу. Нужен декоративный камень, плетняк для дорожек, фонари садовые и туи обязательно.
12: Так-то все понятно. Садовый центр «Мята».
13: Туи.

0: 22 мая в Микее. Вода минеральная Дарида 1,5 литра 29 рублей 90 копеек. Сыр полутвердый 180 грамм 99 рублей 90 копеек.
1: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
2: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, у проруби сидит. А?
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
4: Звук поставим.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: В студии Русского радио «Смоленск» Александр Ерофеев. Здравствуйте. Медицинская помощь стала доступнее для жителей Смоленской области. Губернатор Василий Анухин отметил, что благодаря работе передвижных мобильных комплексов в этом году обследования уже прошли 42 тысячи жителей сел и деревень, что на 15% превышает показатели прошлого года. Графики работы мобильных бригад составляются на весь год, ознакомиться с ними можно на сайтах медицинских организаций. Стали известны новые требования к смоленским маршруткам. Как сообщил глава города Александр Новиков, с июля обслуживать маршруты должны будут автобусы малого и среднего классов, которым не больше 5 лет. При этом частные перевозчики будут работать на новых условиях, по регулируемым тарифам. Это дает администрации право включать в контракты жесткие требования к качеству обслуживания и прописывать реальную ответственность за их невыполнение, вплоть до изъятия маршрута. Смоленский Славутич продлил контракт с капитаном. Таким образом, 30-летний защитник Дмитрий Антонов проведет в Смоленске уже 3-й сезон с момента возрождения клуба. Комментируя подписание нового контракта со Славутичев, Антонов сообщил, что сам захотел остаться в Смоленске. И напомню, что главным тренером Славутича останется Иван Усенко, который в минувшем сезоне привел команду к серебряным медалям Белорусской экстралиги. Спонсор выпуска новостей – натяжные потолки «Оранж» и ИП «Швырков» Дмитрий Сергеевич. Только в мае минус 30% на стильные теневые натяжные потолки. Создайте эффект невесомости в интерьере вместе с «Оранж». Успейте обновить пространство, предложение ограничено. Служба информации Русского радио «Смоленск» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и всем доброго дня.
0: Новости, новости. На русском. Русское радио. 12+.

0: главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, дорогие друзья, а что это такое происходит? Пятничная тусовочка прям тут, прям утречком. Здесь главное на главном. Русский перс продолжают нести вахту. Вот, дарить вам хорошее настроение, причинять добро. Здесь Полина Жукова, Дима Морозов, меня Антон Юрьев зовут. Люди, привет.
2: Доброе утро.
3: Здрасте.
2: Сегодня такой праздник вообще.
3: Да, нас часто спрашивают, что мы несем вообще.
2: Да, что мы несем?
3: А
2: позитив,
3: мы несем
2: добро.
3: Людям счастье.
2: Да.
1: Чушь и радость мы приносим людям.
2: Иногда бывает.
1: Иногда.
2: Честно говоря.
3: Да, ты про праздник. Что, с чем ты хочешь нас поздравить?
2: Я хочу вас поздравить. Сегодня день богатырского посвиста.
3: Или посвиста.
2: Вот как хотите.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Неплохо. Но лучше не свистите, потому что денег не будет.
1: Погоди.
2: Почему?

0: Они будут в этом часе. Они в этом часе будут. Что, у нас все нормально, стабильно. Не надо ворочаться. Не нагнетай.
1: Прогулял, что ли? Ну что ты?
2: Да.
0: Да.
1: Что да?
0: Ну, теперь что так сказать?
2: Просто терпеть не могу свист.
0: Про посвист, посвист.
2: А еще я не могу терпеть звук дверного звонка. Вот эта птичка, которая пиликает, знаете? Да. Поэтому я у себя дома отрезал дверной звонок. Если кто-то пытается ко мне прийти, то он должен это сделать либо... с приглашением,
1: да.
2: Либо с предупреждением. Если ни того, ни другого не было, а я никого не жду, то и звонить не надо мне в дверь.
1: Димка. Те, кто приходит, они всегда с предупреждением. Всем это самое, всем стоять, работает ОМОН. И вот это тух колосушки.
0: А почему нельзя звонок поменять просто на другой звук?
2: А зачем? А зачем он вообще нужен?
0: Понятно.
2: Я сижу спокойно себе играю в приставку. Тут кто-то придет еще без приглашения.
1: Поиграть с тобой. Есть второй джойстик?
2: Нет.
1: Выбирай себя.
2: Я эгоист. Да, да, я играю один всегда, поэтому я все делаю один.
0: И живу один.
2: И живу один.
0: И работаешь один.
2: Нет, работаю я с вами пока еще.
1: Пока еще. До свидания.
2: Поэтому хочу сказать, что здесь для вас работает Полина Жукова, Антон Юрьев и Дима Морозов.
0: Спасибо.
2: Трио под названием «Русский перец».
0: Ну, продолжай тогда.
2: Я знаю, ребят, что иногда мой голос может вывести вас за секунду.
0: Да.
1: Да?
2: Как что-нибудь скажу?
1: Из депрессии?
0: Такое? Это не голос, это язык твой.
2: Язык мой враг мой.
1: Не, язык тебя, меня голос. Давайте без этого.
2: Итак, напишите, пожалуйста, дорогие наши слушатели, какой звук вас способен вывести из себя за одну секунду?
1: Сейчас начнется пенопласт, подождите.
0: Да.
2: Или кирпичом по ржавому гаражу.
1: Или все вместе, по реке плывет кирпич, деревянный как стекло, но и пусть себе плывет, нам не нужен пенопласт.
2: Да, поэтому напишите нам, пожалуйста, свои истории в наших соцсетях. У нас есть пост с темой дня, там комментарии. В общем, пишите.
1: Хочу смс-ку.
0: В личку пишите 8-916-003-105-7.
2: Ну, звуки эти, пожалуйста, не записывайте.
3: На русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Какой звук способен вас вывести за секунду?
2: Зачем ты это сделала?
1: Я хочу вас вывести из студии.
2: Не получится, конечно.
1: Я буду одна.
2: Ну вот, например, что? У людей вот бесит звук ремня в автомобиле. Это просто какой-то капец.
1: А я не знаю, какой звук у ремня, если честно.
3: Какой ремня? Тебе когда-нибудь давали ремня в автомобиле?
2: Звук ремня.
1: Провокационный вопрос.
2: Провокационный. Шляп-шляп.
3: Ты плохо себя ведешь. Нет, шляп-шляп это не от ремня.
1: Хорошо себя веду.
3: В автомобиле.
2: У Маши раздражение вызывает звук шуршащего пакета.
3: Не, раздражение надо помазать.
2: Шуршащим пакетиком.
3: Нет. Мазю. Мазю.
2: Напишите, пожалуйста, что вас раздражает. Пожалуйста, напишите скорее.
3: Ты прям бесит.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Весна. Пора на природу. Свежий воздух и, конечно, долгожданный шашлычок из свинины или курицы. Ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Не надо выбирать мясо и думать о маринаде. За вас это сделает компания «Романишин». Вам остается только наслаждаться сочным, ароматным и по-настоящему вкусным шашлыком. «Романишин» желает вам приятного отдыха в компании друзей и близких.
4: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет «Галатея». Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела, только сертифицированные и безопасные препараты, самые современные лазерные технологии, работа высококлассных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр «Галатея».
5: Николаева 6, Тенишева 10, телефон 646-300.
6: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: На лесоторговой базе купишь все для

0: 8-927-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
2: Отделка новой квартиры или полный ремонт старой? Все сделаем за вас. От подбора материалов до выполнения работ любой сложности. Телефон в Смоленске. 268690. Гарантируем соблюдение сроков и высокое качество отделки. Ваш комфорт – наша забота. Звоните прямо сейчас. 268690.
3: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» – это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. «Монолит». Проверено временем, скреплено именем. Подробности по телефону 400-400.
4: Планируете строительство дома? Сейчас самое время начать. Строительная компания «Дом мечты» предлагает полный цикл работ от фундамента до внутренней отделки и специальное предложение сезона. При заказе дома под ключ проект в подарок. С вами работают только опытные специалисты, гарантия качества и соблюдение сроков. Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33. «Дом мечты». Строим будущее вместе с вами.
5: Винкод. Запчасти для всех иномарок. Винкод. Оригиналы и проверенные аналоги. Винкод. Даже для китайских авто. Винкод. Ждем на Петра Алексеева 3Б. Винкод. Звони 69-99-92. Винкод. Просто скажи «Вин», и мы найдем все.
6: Бывают же такие люди, которых лучше один раз увидеть, чем... 100 раз увидеть.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: несколько сообщений, кстати, пришло одинаковых, что людей раздражает звук, когда щелкает суставами.
1: Да, это ужасно.
0: Когда хрустят пальцами. Викуля написала. И лапки. Вот. А еще Дарий пишет нам. Очень раздражает, когда мелом... Фуй, мне сейчас тоже плохо станет. Мелом пишет по доске и задевает ее случайно ногтями.
2: Это ужас какой-то.
1: Мне кажется, современные дети не знают, что это такое, да?
2: Не знают. Ну, Дарий знает. Ради и берились, не согласны.
0: Да, но на самом деле у меня была в школе тоже учительница Валентина Николаевна, которая очень экономила мел. И она всегда писала малюсеньким осколочком этого мела и постоянно задевала ногтем за эту доску.
2: У тебя какое-то осколочное ранение души после этого.
0: Да ладно, да, у меня травма была.
2: Она писала не Дима, а
3: Дима! Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Ура! Премия!
11: И мне пришла.
10: И мне.
12: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
11: О, да.
13: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
15: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
14: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
15: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
16: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
17: Третий всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу
18: «Да!»
17: в самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба, уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
19: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
20: У моей жены отвратительная память. Она все помнит. Рекламная служба русского радио 5797799.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Так, ребята, шутки в стороны. Да, Антон, все. Шутки в стороны, причем в прямом смысле этого слова.
2: В какую сторону?
1: Значит, нам написала Светлана. Она высказывает претензию. Раздражает ее, значит, реклама на русском радио, которая звучит так. Когда мне говорят, что нужно поговорить, я понимаю, что мне этого не нужно. Смысла вообще никакого не вижу в этой фразе, аж передергивает. Давай поговорим, Антон, на эту тему.
2: Слушайте, на самом деле...
3: Ты кого-то раздражаешь, что ли?
1: Раздражает именно вот эта шутка. Когда мне говорят, что нужно поговорить, я понимаю, что мне этого не нужно.
2: Я уверен, что если бы эту шутку произнес, ну, вот кто-нибудь другой, такие люди, как Дмитрий Нагиев, или практически Николай Фоменко, или кто-то такой, то было бы все нормально. А когда вот этот вот рыжий тормоз вот, с тремя волосинами на озером Надежды на башке, вот глаз подбитый, ноги разные, ну вот так уж, все это по блату, я вам честно хочу сказать.
3: У тебя, кстати, не три волосины, чуть побольше.
2: Четыре.
1: Пока четыре.
2: Ну это нормально, это нормально. Вы уж простите меня, пожалуйста, но я больше так не буду.
1: Простите его, он больше так не будет.
2: Я больше так не буду минут... 6, наверное.
1: Нет, знаешь сколько? 14.
2: Господи.
1: 14 минут не будешь, потом как будешь?
2: Потом как буду.
3: Ой, потом еще как будешь?
2: Надо так бесить.
3: Еще много-много раз.
2: На протяжении такого количества времени. Ужас какой.
1: Хорошо, с этим покончено. А теперь Леночка нам написала, ее знаете, что раздражает? Когда мужчина тянет слава.
3: Слава!
1: Мужчины, будьте мужчинами.
3: Так что давайте, мужчины.
1: Свет, Лен, это знаете что? Это просто московский говор.
3: Мы
1: Москва, Катюнь. Мы все так здесь разговариваем.
2: В прямом эфире с Патриков.
3: Да,
1: мы все так разговариваем. Приезжайте, послушайте московскую речь.
2: А что на тебе надето? Сколько стоит твой шмот?
3: Это такой фабрик, это...
1: Главное, сколько details в этом фабрике.
2: Я даже не знаю.
0: Русские перцы. На русском радио. Jesus, yeah.

0: Русское радио представляют с утра. Кто такие? Русские перцы. В день юбилея Сергея Жукова на Русском радио. День «Руки вверх». Песня «Когда мы были молодыми».
1: Когда мы были молодыми. В тот год были модны всякие челленджи. Мы подумали, что было бы классно придумать челлендж, чтобы люди выкладывали в своих соцсетях фотографии и видео со своего детства. Ну, там, с коврами, в старых комнатах, у елок, как они танцевали в детстве, машины-девятки, кассетники и так далее. И под это нужен был такой объединяющий, ну, некий сэмпл от «Руки вверх». И мы думали взять какую-то старую песню и сделать хэштег «Когда мы были молодыми», чтобы люди выкладывали эти фото. Но я подумал, что, наверное, все-таки это стоит сделать отдельно. Песни. И стало понятно, что старую использовать мы не будем. И вот мы сделали основной хук «Когда мы были молодыми». Он пришел в голову, а дальше все, конечно, полилось очень быстро. Мы сделали очень танцевально, с мощными басами, с мощным битом. Ну, в общем-то, все получилось. Я безумно счастлив, что эта песня стала еще одним хитом «Руки вверх», что она полюбилась огромному количеству миллионов наших слушателей. Да и клип, кстати, получился, ну, безумный. Мне кажется, один из ярчайших клипов группы «Руки вверх», так что, если что, можете ее пересмотреть. Ну, а сейчас, конечно, на этом концерте эта песня обязательно звучит всегда.
0: Группа «Руки вверх». Когда мы были молодыми.

0: на русском радио.
1: Ну вот, кстати, этот звук никогда никого не раздражает.
2: Какой? Пересчитывание денежек?
1: Да, Антош, ты меня понимаешь.
2: Как в банкомате.
3: А вы знаете, что это звук записной?
1: Да знаем!
2: Да, записной. Господи, слава богу, что ты его не озвучил, как бы, да? Это просто звук. Денег вам нет. Вот так вот.
1: Ну, подожди. Мы кому-то деньги-то можем отдать совсем скоро?
2: Тому, кто позвонит.
1: Да, и выиграет. В игре против правил.
2: Вот.
3: Там дадим. Есть одно правило. Надо отвечать неверно на вопросы от Антона Владимировича Юрьева.
2: Да.
3: Поэтому, если вдруг вы это сделаете за 20 секунд, мы вам отдадим все, что у нас есть.
1: 10 тысяч рублей.
3: Сначала молодец. 5, потом еще 5. В общем, звоните. 8495-995-105-7.
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Реклама на русском. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация Комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.
9: Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
12: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
13: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
14: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
16: Возрастное ограничение 13+.
17: Из нас стойкий и прочный, это я. Даже сотни ног не затоптать меня.
18: Тот самый линолеум зайдет и вам.
19: Даркет. Респекты по всем параметрам.
12: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Сначала ты весь такой молодой и сильный, а потом предсказываешь погоду коленкой. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: крепче, прижим нас поближе, без остатка растворится.
1: На русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
2: Ну, дорогие друзья, сейчас у нас будет игра против правил. Ты танцуешь здесь по студии, бегаю как идиот.
3: Квадратом.
2: Кем?
3: Танцуешь квадратом.
4: А еще можно подышать квадратом, чтобы успокоиться, Антош.
2: Да. Ребят, у меня квадрат потом поболит очень сильно. Я дышу, танцую, прекращайте. Хватит уже. Вот. А, значит, до нас звонилась Оля, хочет выиграть денег. Она из Владимирской области, город Верхолец, да, если я не ошибаюсь.
5: Верхолец.
4: Какой?
3: Гороховец.
5: Гороховец.
2: Отлично, Ольга, здравствуйте.
4: Доброе утро. Оля, доброе утро.
2: Оль, привет.
5: Доброе утро.
2: Доброе утро, Оленька. Ну, как ваше настроение? Как дела? Как ваш лет начинается?
5: Отлично.
2: Хорошо.
4: Оля. Отлично. А почему?
2: Почему-то?
3: Да покачено.
4: Все хорошо. Ну ладно,
3: тепло,
4: все хорошо.
3: Хорошо.
2: Да, все хорошо, а что?
3: Оль, вы на работе уже или где вы вообще? Или вы на пенсии?
5: Нет, у меня сегодня выходной.
2: Выходной.
3: Ну и все, и хорошо, и отдыхайте вместе с нами, мы тоже скоро пойдем.
2: Да, сейчас Дмитрий расскажет вам правила, но...
3: Откуда ты знаешь, что я расскажу правила?
2: У меня в сценарии написано, да?
3: Оля, а вы знаете правила?
5: Ну да.
3: Ну, расскажите нам.
4: Димка Филович.
5: Ну, отвечать на вопросы...
3: Да.
5: Неправильно, но логично.
4: Умничка. Молодец. А за каждый такой неверный ответ, но
2: Косарь.
4: Логичный. Да. Антош тоже молодец, знаешь правила.
2: Тысячу да. дадим.
3: На все про все 20 секунд. Итак, Оля, время пошло.
2: Двухколесный вид транспорта.
5: Машина.
2: Чем рекомендуют запивать таблетки?
5: Молоком.
2: Как называется стая лошадей?
4: Оль.
5: Да.
3: А, время вышло, к сожалению.
4: Ну нет, уже долго что-то. Как-то вы задумались над
3: да.
4: лошадьми.
3: К сожалению, только 2000.
2: А помните еще Стас?
3: Стая лошадей летят на юг.
2: Стас Михайлов же пел. Лошади летят в Китай. Вот это вот. Не
3: помню.
4: Олечка, отлично. Все равно 2000 рублей.
2: 2000 рублей.
4: Вы с пустыми руками от нас уходите.
2: Да, вот. 1000 от Джуковой, 1000 от Димки. Вот.
4: От тебя. Хорошее настроение.
2: Не покинем. Оленька, обнимаем, целуем.
3: Гороховцу привет.
2: Да, поклон.
3: Пока.
1: Игра против правил. На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Невероятные новости для родителей и их детей. Уникальный подход к образованию. Частная школа с изучением IT и английского языка. Здесь получают доступ к знаниям и прогрессивным технологиям. Объявлен набор с 1 по 9 классы. 26-82-28. 26-82-28. Ищите в сети интернет Top IT School Смоленск.
2: Весна. Пора на природу. Свежий воздух и, конечно, долгожданный шашлычок из свинины или курицы. Ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Не надо выбирать мясо и думать о маринаде. За вас это сделает компания «Романишин». Вам остается только наслаждаться сочным, ароматным и по-настоящему вкусным шашлыком. «Романишин» желает вам приятного отдыха в компании друзей и близких.
3: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
4: 77-77-03.
3: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
4: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: В роще дивной Соловьиной мы строим наш микрорайон. И дарим умную колонку тому, кто хочет умный дом. Специализированный застройщик «Ваш дом». Подробности по телефону 400-100. Все строят дома, а мы строим микрорайоны. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 22 мая в Микее. Вода минеральная «Дарида» 1,5 литра 29 рублей 90 копеек. Сыр полутвердый 180 грамм 99 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: Дом мебели и дом мебели солнечный на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
9: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
10: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 18 по 24 мая 2026 года. Бедрышко куриное собственное производство 179 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
11: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
12: Мы сделали то, чего никто не ожидал. Керамическая плитка по 250 рублей за квадратный метр. Где-где? В МБ-керамике! МБ-керамика. ТЦ «Премиум Холл», Красненское шоссе 10А и Академия ремонта, улица Бабушкина, 4.
13: МБ-керамика!
14: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ Косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция. Создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Социальный фонд начал перерасчет единого пособия для многодетных семей. Сегодня вступили в силу новые правила оформления этой выплаты. Многодетные семьи получили возможность сохранить финансовую поддержку от государства, если их доходы превысят установленный предел не более чем на 10%. В декабре прошлого года президент России говорил о случаях, когда семьи лишаются мер поддержки при незначительном превышении доходов. Владимир Путин поручил разработать поправки, чтобы сохранить выплаты таким семьям.

Хоккея. Ярославский «Локомотив» второй год подряд завоевал Кубок Гагарина, главный трофей континентальной хоккейной лиги. В финальной серии ярославцы в 6 матчах победили казанский «Акбарс». Главный тренер победителей, канадец Боб Хартли, заявил о завершении карьеры. Он стал тренером «Локомотива» в июле прошлого года. Ярославский «Локомотив»...

0: Антон, мне этот звук раздражает. А как мне нравится, что вы третий час уже вместе с нами здесь, на Русском радио. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы». А это значит, что мы вас не бесим.
1: Но!
2: Почему?
1: Почему это? Я стараюсь как-то, ну, подвешивать.
0: Вопросы.
1: Как это?

0: Еще нельзя.
1: Не надо,
0: ты
1: да.
0: Ты что, это же плавный лучше переход из весеннего обострения в летнее обострение.
1: Личку нам пишите. 8-916-003-105-7.
0: Да. Да.
2: На русском радио.

0: Когда размешивают сахар или, или когда вообще едят и стучат по тарелке столовыми приборами.
1: Вы русский! Ложку выложили и в карман положили.
2: Осадочек-то остался, когда лодочка нашлась.
3: Да, ложечки нашлись, а осадочек остался.
2: Ложка.
3: А еще у нас, кстати, есть очень много сообщений. Ну, естественно, про сербать, что люди хлюпают, когда едят. Да, и вот от Полины еще одно сообщение. Не от тебя, а другой Полина. Ее бесит, когда детей укладываешь вечером спать, а через 20 минут голос из детской.
0: Мам!

0: по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
1: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105.

0: вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
1: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
0: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
2: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый Бастион. Компания Бастион. Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44-19. Бастиондор.ру.
3: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей

0: Газированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
2: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле?

0: сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Вот тут уже диагнозы начали ставить людям.
3: Да. Нет, мы не врачи, мы
2: такие,
3: не будем.
2: Не мы. Вот люди людям ставят диагнозы. Оленька написала: меня смешит голос нашего коллеги. Он общается обычным мужским низким голосом, но когда он начинает возмущаться, такое впечатление, что в нем просыпается Витас. И тут уже пишет: осторожно, это признак инсульта.
3: Странный признак.
4: А, представляешь, он приходит,
2: когда тебя просыпается
4: дорогие
2: Витас.
4: Коллеги, всем хорошего дня. Вот. И, конечно же, чтобы зарядить вас.
3: И жабры в этот момент раскрываются.
4: Ну да. Слушай, а у генерального жабры?
2: А зачем раздеваться, чтобы показывать всем свои жабры?
3: Да не обязательно раздеваться. Ну вот вы же сейчас одеты, но если бы у вас были жабры, они были бы видны на вашей шее.
4: Вот. И ты заходишь, а он в таком аквариуме, знаешь, такой сидит вместо кабинета.
2: Ужас.
3: Вот ужас это у меня. Потому что я же заехала в свой жилой комплекс практически сразу, как его только ввели в эксплуатацию.
2: Разложилось прям там на фундаменте.
3: И для меня самый бесячий звук на свете это звук перфоратора, дрели, молотка. Короче говоря, любого ремонта. Если я где-то слышу стук, то все. Меня просто разрывает.
2: Да? Вот что мне делать, Антон и Полина, если мне тоже не нравится звук ремонта, но нравится запах ремонта?
3: Запах ремонта?
2: Обожаю запах.
4: Кстати,
2: свежей краски.
4: Новое шоу Димы Морозова. Запах ремонта. Что ты обожаешь свежей краской?
2: Ну, потому что это пахнет обновлением, это пахнет чем-то приятным, переселением.
3: Мне больше нравится запах новой машины, если уже мы про это.
4: Вот, да, вот это вот new car.
3: Он хотя бы не вредный, а вот краска, знаешь, тут может как-то так...
4: Ох,
3: развести
4: ребята,
3: тебя.
4: Да, что тебе все в радужном цвете. Поэтому он такой веселый ходит. Да.
2: Постоянно все разводят.
4: Полина, ты запомни просто, что перфоратор на время, а краска всегда.
1: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: русском радио «День руки вверх». Песня «Ай-яй-яй».
1: Ну, сейчас даже трудно вспомнить, как рождались первые хиты «Руки вверх», потому что это было, ну, во-первых, очень давно, во-вторых, это были

0: Ну и, конечно же, сразу после этого стало понятно, что нужно продолжать в этом направлении. Так появилось «Ну где же вы, девчонки?», так появились маленькие девочки, так стоят девчонки у метрополитена. И, в общем, история с девчонками просто прилипла к группе «Руки вверх», и поэтому с того момента мы уже стали самой девчачьей группой.
1: Группа «Руки вверх».

0: на русском радио.
1: Ну расскажите, какой звук вас способен вывести просто из себя? Расскажите нам, пожалуйста. Вот Ниночка бесится тут, говорит, что терпеть не может, когда шаркают ногами. Здоровый человек идет, а ноги не поднимает. Так и хочется дать ему леща. Своих детей сразу отучила шаркать ногами. Ниночка, я представляю, как вы их отучивали.
2: С лещом самым.
3: Зачем давать леща? Дайте жуку и воблу.
2: Да, и никто не будет шаркать. Только я не знаю, почему, как это будет работать. Значит, меня просто бесит звук оповещений о списании денежных средств за ипотеку. Это без подписи. Аватарка там мужчина на фоне вертолета стоит.
1: А зато, дорогой мужчина на фоне вертолета, зато как вас порадует уведомление, когда ваша ипотека погашена.
2: Вау!
3: Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете
1: и погасит на кредит.
2: Где он?
3: Кто?
2: Приезжай, прилетай,
3: это
2: пожалуйста.
3: Сказки.
1: Это все сказочные.
2: У меня скоро день рождения, не надо эти эскимо, не надо эти шоколадки.
1: Полина, ты уже взрослый человек, у тебя день рождения, ты уже доросла до своих лет.
2: Я еще молодежь.
1: И все веришь в сказки.
2: Да.
3: Ты молодежь, я даже сказал, ты перспективная молодежь.
2: Спасибо.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Что слушает страна?
5: Ты знаешь, с первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов соединила, не отпустила нас.
4: Русское радио.
5: Потому что без тебя остановится земля, и на самом важном прервется связь.
4: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
6: Танк — это не просто автомобиль, это характер.

0: оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Займы на любые цели в приложении «Корона».
9: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: На фотографиях я выгляжу гораздо моложе. Особенно на школьных. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Ну.
1: Вот, что
2: а вы уже похудели к лету, означает... чтобы такие клипы снимать?
1: Что?
0: А мы, знаешь, мы за все, что естественно.
3: Нет, а пушмитов куда-то же нужно, не в кости же.
1: Конечно. Все, что естественно, то и безобразно.
2: Так, давайте, естественно и безобразно. Уходим уже на выходные.
1: Боже мой, как прям гордость и предубеждение. Это Жукова, это Морозов, это Юрьев. Мы на выходные, оленя оставляем здесь. Он с вами до следующего.
0: Ну и напоследок громко.
1: Что?
0: Побесим всех. Пока!
2: До свидания.
3: Пока!
0: Пока!
1: Боже мой!

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы плюс 19-20. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 22-23 градуса тепла. Временами небольшой дождь. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 61%. Ветер западного направления порывистый 4,7 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – компания «Смолкровля» ИП Бычкова Елена Валентиновна. В мае особенно приятно воплощать строительные планы в жизнь. «Смолкровля»,

0: Вы найдете материалы для кровли, фасадов и заборов. Все, что нужно для дома, дачи и участка. Адреса: Красненское шоссе, 21 и улица Крупской, 30Б. Телефон 548-32. Смоукровля. Качество, которому доверяют. И Бабочкова Елена Валентиновна, Огранит 318-673-300-012-871.
1: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: Избавьтесь от лишнего веса и целлюлита. Получите стройное и подтянутое тело. Революционные технологии в похудении, проверенные методики и настоящие профессионалы ждут вас в Галатее. Медико-косметологический центр Галатея. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Посажу в саду цветы небывалой красоты. Туи, пихты, елочки, красиво, как с иголочки. Груша, слива, виноград, у меня роскошный сад.
5: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад», деревня Деменщина, на въезде.
6: Отделка новой квартиры или полный ремонт старой? Все сделаем за вас! От подбора материалов до выполнения работ любой сложности. Телефон в Смоленске 26 86 90. Гарантируем соблюдение сроков и высокое качество отделки. Ваш комфорт – наша забота. Звоните прямо сейчас. 26 86 90.
7: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40 40 67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
8: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Скажите «нет» пигментации, угревой сыпи, постакне и сосудистым звездочкам.
10: Медицинский центр «Надежда» представляет настоящий прорыв в косметологии. Эффективное омоложение и замедление процессов старения при помощи аппарата Laser Luminous M22. Телефон 62 39 39.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Пока я завтракал, стемнело.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Общественники попросили отказаться от запрета вейпов на уровне регионов. Как отметили в организации «Опора России», дробление единого экономического пространства усложнит условия работы для бизнеса, а потребители продолжат покупать вейпы на теневом рынке. Как пишет издание «Коммерсант», право регионов самим запрещать продажу вейпов – наиболее спорная поправка, внесенная ко второму чтению проекта закона о лицензировании торговли табаком. В дни школьных экзаменов возле пунктов сдачи ЕГЭ запретят шумные работы и мероприятия. Такую директиву выпустил Рособорнадзор. Организаторы подчеркнули, что важно убрать любые факторы, которые могут отвлечь выпускников. В документе оговариваются и другие условия. Так, в жаркую погоду все участники экзаменов должны быть обеспечены питьевой водой. Медицинские пункты обязаны находиться в полной готовности. 23 мая на ледовой арене «Сокольники» в Москве благотворительный фонд «Шаг в жизнь» проведет первый детский кубок по специальному хоккею. В финале примут участие 10 московских команд. Это дети с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Программа мероприятия включает в том числе 5 показательных коротких матчей, поддержку болельщиков, а также встречу с друзьями фонда. На кубок приглашены известные спортсмены, паралимпийцы и официальные лица. Ну и последнее. Петербург стал самым популярным направлением для водных прогулок среди россиян. Это показал опрос с участием 1000 человек. Поездки на лодках и катерах для многих путешественников становятся способом лучше узнать город и увидеть его с нового ракурса. Часть туристов выбирает такой формат отдыха, чтобы расслабиться и сменить обстановку. Второе место в рейтинге заняли прогулки по Волге. Далее расположились водные маршруты Северного Кавказа и столицы. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.

же хорошо продолжать эфир после нашего лучшего в мире утреннего шоу «Русские перцы». Спасибо вам, ребята, за хорошее настроение, за эти улыбки, за смех. Давайте я дальше продолжу. Ну, как смогу, конечно. Я здесь один, а вас трое, но, тем не менее, здесь со мной вместе еще самые лучшие и любимые на русском. И только для вас.

0: Реклама на русском.
1: Общепит Кипер.
2: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
3: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
2: Одноразовая посуда, упаковка, хостовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
3: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
2: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
3: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
4: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
2: 77-77-03.
4: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
2: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Если вы хотите, чтобы весь мир был у ваших ног, позаботьтесь о том, чтобы ноги были безупречны. Клевер. Лазерная эпиляция на современном александритовом лазере Кандела. Комфортно, быстро, надолго. Гладкая кожа, уверенность в каждом шаге и больше времени на то, что действительно важно. Записывайтесь на cleverlaser.ru.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Алло.
8: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
7: Так.
8: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
7: Что?
8: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
9: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
11: Я же говорила, ремонт надо делать.
12: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. 633-999. Сайт centr-balkon.ru.
13: Избавим от фартука на животе. Пластические хирурги в клинике «Надежда». На 25 сентября. Запишитесь на консультацию по телефону 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
15: Варикозное расширение вен. Склеротерапия. Минифлебэктомия. Прием сосудистого хирурга в медицинском центре «Надежда». Урицкого, 15Б, 62, 39, 39. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
16: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
17: 16+. Купидом. Это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеке.
18: Телефон рекламной службы русского радио в Смоленске. 38 85 95.
19: Русская.

Я прям буду вторый сейчас Анне Семенович. Если вам сегодня станет грустно, погромче делайте русское радио, потому что сегодня у нас особенный день. Сегодня на русском радио день рождения Сергея Жукова, солиста группы «Руки вверх». И юбилейный год для группы «Руки вверх» — 30 лет. Представляете, 30 лет мы уже слушаем «Крошку мою» и другие любимые, обожаемые песни. А вот как они создавались, что связано с каждой песней, что переживали сами ребята, где они находились в этот момент, Сергей Жуков сегодня эксклюзивно в течение всего дня будет вам рассказывать. Впереди 15 любимых песен каждый час на русском радио. Не пропустите. Скоро история о песне, которая называется «Он тебя целует». Не пропустите.

0: 20-летия группы и юбилея Сергея Жукова. Сегодня на русском радио «День руки вверх».
1: Стоят еще юбки по колено.
0: С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова. Сегодня «День руки вверх» на русском радио. Реклама на русском.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: столько
4: богатстве?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: ОККО представляет.
13: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
14: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
15: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
16: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Ура, премия!
3: И мне пришла.
9: И мне.
2: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
13: Есть ли у меня рекомендации с прежнего места работы? Конечно, есть. Мне порекомендовали найти новую работу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

космоса, как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: юбилея Сергея Жукова на русском радио «День руки вверх». Песня «Он тебя целует».
1: Ну, тут история простая. У нас в тот момент было огромное количество гастролей. Ну, просто неимоверное количество. И надо было выпускать клип, потому что раньше песня только с клипом становилась популярной. Ну, и в привязке с радиостанцией, конечно, ротация — это тогда максимальный эффект. И мы 25 дней были где-то на гастролях, и потом несколько дней в Москве, и мы просто не успевали снять. И тут нам говорят, есть такой Алишер, молодой, модный режиссер. Мы встретились, он говорит: ребята, все, сниму вам модно, молодежь будет без ума, вас и не нужно, все сниму без вас. Мы говорим: классно, все. Он говорит: слушайте, не волнуйтесь, даже без вас клип будет крутой, вы же руки вверх, вы уже можете себе позволить. Мы говорим: окей. И мы уехали на наши гастроли. Через 20 с лишним дней мы приехали. Он говорит нам: все, садитесь, вот премьера, мы уже все сняли, пойдемте. Мы пришли, нам включили, мы сидим и молчим. Знаете, два таких седых, заикающихся мальчика. Алишер говорит: ну классно же, да, ну скажите. Мы какие: ой-ой-ой. Он говорит: есть еще одна версия, эксклюзив. А мы смотрим, а там мужчины красятся, модные какие-то клубные истории. Значит, мальчишки, девчонки, ой-ой-ой, все смешалось, что называется. И мы были в шоке. Потом говорим: ну а что делать, давайте уже запускать. И так появился, ну, наверное, самый скандальный, я бы так сказал, клип группы «Руки вверх». Ну а песня при этом все равно осталась любимой и до сих пор разрывает на всех концертах.
0: Группа «Руки вверх».

Вам тоже напомню о группе «Руки вверх» и Сергей Жуков. Сергей сегодня отмечает свой юбилей. Сереж, мы тебя еще, конечно, весь день сегодня будем поздравлять. Тебя с 50-летием, группу «Руки вверх» с 30-летием. Ну и самое главное, вот сейчас сегодня Сережа отметит, и через недельку начинается масштабнейший тур по всей стране. Ребята замахнулись, кажется, на невозможное, но, как мы знаем, невозможное возможно. Помните, когда у нас был чемпионат мира по футболу в 2018 году? У нас в стране построили много новых больших стадионов. Так вот, группа «Руки вверх» едет по стране по этим стадионам, по самым большим площадкам, собирая самое большое количество людей в каждом городе. Ну и начнем с Екатеринбурга. Вот 30 числа в Екатеринбурге. Дальше там будет Самара, Нижний Новгород, Казань. Ну, вы сами видите афиши в ваших городах. Приходите, попойте, потанцуйте, посмотрите и насладитесь этой удивительной атмосферой группы «Руки вверх».

0: Реклама на русском.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Мне два раза объяснять не нужно. Бесполезно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Асти и Дима Билан. Эпилог. Русское радио.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

А вот и новинка на русском радио. А Насте Дима Билан. Песня «Эпилог». Понравилось? Голосуйте на сайте русрадио.ру в разделе «Золотой граммофон». А подводим музыкальные итоги этой недели сегодня в 17 часов по московскому времени. Здесь в студии появится Алена Бородина и все вам расскажет.

0: Реклама на русском.
1: Невероятные новости для родителей и их детей. Уникальный подход к образованию. Частная школа с изучением IT и английского языка. Здесь получают доступ к знаниям и прогрессивным технологиям. Объявлен набор с 1 по 9 классы. 26-82-28. 26-82-28. Ищите в сети интернет Top IT School Смоленск.
2: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет Галатея. Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела. Только сертифицированные и безопасные препараты. Самые современные лазерные технологии. Работа высококлассных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр Галатея.
3: Николаева 6, Тенишева 10. Телефон 646-300.
4: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.
8: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру.
9: Национальные проекты России 0+.
10: Когда в Вега Авангард закончатся бесплатные внешние экраны Вэлсан, мы будем вместе с вами вздыхать от сожаления, что вы не заказали остекление по акции Вега Авангард. Не ждите. В Вега Авангард спешите. Подробности на сайте vegaavangard.com.
11: В честь Дня Победы Гражданстрой объявляет скидки до 18% на квартиры в Новом Смоленске. Кирпичный дом, индивидуальное отопление, разнообразие планировок. Купите квартиру с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Предложение ограничено. Телефон 55 55 55 55. Сайт гражданстрой.рф. Застройщик ООО «СЗ Гражданстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: На лесоторговой базе купишь все для строительства.

0: 27-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: 22 мая в Микее. Вода минеральная Дарида, 1,5 литра, 29 рублей 90 копеек. Сыр полутвердый, 180 грамм, 99 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: В очереди к ясеню всем. Только спросить.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект о нотариальном удостоверении договоров ипотеки между гражданами. Документ обяжет заверять у нотариуса такие кредитные соглашения. В правительстве считают, что это дополнительно защитит заемщиков. Ранее сообщалось, что россияне стали чаще использовать нотариальный депозит при оплате сделок с недвижимостью. Речь идет о специальном публичном счете, который дает гарантии обеим сторонам, покупателю и продавцу квартиры. Таксопарки столкнулись со снижением выручки и прибыли. Представители рынка связывают это с ужесточением законодательных требований, ростом налоговой нагрузки и увеличением капитальных затрат на фоне серьезного подорожания машин. Как пишет издание «Коммерсант», автомобили, которые раньше массово использовались в такси, покупались по ценам ниже 1 миллиона рублей, а сейчас значительная часть доступных к приобретению транспортных средств стоит от 2,5 до 4 миллионов рублей. В апреле, между тем, в России продали рекордное за последние 4,5 года количество новых люксовых машин. По данным агентства «Автостат», в прошлом месяце купили 81 автомобиль сегмента «Лакшери». С начала года в стране продали почти 250 таких машин. Это на 20% больше, чем за первые месяцы прошлого года. До этого Минпромторг расширил перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, до почти 600 моделей. Президент России поздравил хоккейный клуб «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина. Владимир Путин отметил не только слаженную игру команды, но и болельщиков, которые поддерживали хоккеистов на протяжении всего сезона. Накануне ярославский «Локомотив» в 6-м матче финальной серии победил казанский «Акбарс», выиграл серию с общим счетом 4-2 и второй год подряд завоевал Кубок Гагарина, главный трофей континентальной хоккейной лиги. Это пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

это еще не скоро, этот листопад осенний. У нас еще весна за окном, 22 мая сегодня. И если вы в ближайшие дни будете в Москве и любите сирень, я вам подскажу, где посмотреть самую красивую и необычную сирень в Москве. В самом центре, у стен Кремля, в Александровском саду, ближе к Манежу, там целая сиреневая аллея. Я такой огромный по размеру цветка сирени в жизни никогда не видел. Ну, просто размером, я не знаю, ну, чуть ли не с ладонь, как говорится. Вот пройдите, посмотрите, она там разная, разных цветов, разных размеров и очень-очень крупная и необычная. Насладитесь и ароматом, и красотой. Всех с весной!

0: Реклама на русском. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте.
1: Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Stenet Premier Auto на Кутузова 50 и получите спецпредложение мая на 200 тысяч рублей на самую популярную модель Stenet.
2: Stenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года. 16+.
3: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40 44 19. Сайт bastiondor.ru.
4: Алло.
5: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Вадик, что расселся? Помчали скорее за грунтом, рассадой, семенами и садовым инструментом, пока не подорожали.
8: Ну, так-то все понятно. Садовый центр мята.
7: А, гляди-ка, выучил за 3 года. Еще удобрения и средства от вредителей купим. Адрес-то помнишь? Деревня Кореневщина, Озерная, 2Щ. Садовый центр мята.
9: Только 2 человека могут сделать так, чтобы ваши фото были безупречными. Хороший фотограф и хороший косметолог. Центр эстетической медицины «Клевер». Микроигольчатый РФ-лифтинг. Уменьшение морщин, сужение пор, подтянутый овал лица. Видимый результат. Узнайте больше на cleverlaser.ru и начните свое преображение сегодня.
10: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
11: Весна на двор, значит, ставим забор. По выгодным ценам с профкровлей. У нас профлист для забора по 740 рублей за 2-метровый лист. Штакетник от 45 рублей за погон. Все в наличии на складе. Профкровля. Подробности по телефону в Смоленске 700-600. 700-600. А действует на момент выхода рекламы.

0: микрорайон и дарим умную колонку тому, кто хочет умный дом. Специализированный застройщик «Ваш дом». Подробности по телефону 400-100. Все строят дома, а мы строим микрорайоны. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Мы сделали то, чего никто не ожидал. Керамическая плитка по 250 рублей за квадратный метр. Где-где? В МБ-керамике! МБ-керамика. ТЦ «Премиум Холл», Красницкое шоссе 10А и Академия ремонта, улица Бабушкина, 4.
2: Керамика!
3: Научиться танцевать индийские танцы просто. Надо одной рукой выкручивать лампочку, ача-ача, а другой гладить собаку.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
5: Весна идет, весне дорогу. Русское радио.
6: На.

Радио. Весь день мы слушаем самые яркие хиты, и Сергей Жуков в каждой песне рассказывает историю, связанную с рождением этой песни. Как она писалась? Очень скоро послушаем ту самую, от которой мурашки каждый раз на концерте. «Крошка моя» будет в этом часе, и история от Сергея Жукова уже скоро.

0: День юбилея Сергея Жукова на русском радио. День «Руки вверх». Песня «Крошка моя».
1: После выхода песни «Студент», после того, как мы ковырнули такую большую тему студенчества, пацанов, любовные треугольники, мы искали еще какую-то важную тему. Поняли, что нужно делать не так, как все. Петь про все подряд. Веточка-веточка, солнышко-солнышко. Вот не про это, а брать какую-то конкретную тему, которая волнует большее количество людей в стране. И поэтому мы искали, написали некую часть текста, и потом был в этом тексте такой момент, где нужно было придумать слово. «Ждет пацан от вас письма». Я говорю, пацан как-то немножко было уже в студенте, и мы начали думать, кто может

пишешь? Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

Весь день сегодня самые яркие, лучшие, любимые песни группы «Верх» на русском радио эксклюзивно с комментариями Сергея Жукова перед каждой песней. Через час будет новая песня. Через час у нас будет «Алёшка».

прямо сейчас. Ведь в ЗАГСах страны кто-то говорит: да, да, хочу, да, буду, да, люблю, да, да, обещаю. Тем, кто сейчас свадьбу гуляет, вам привет огромнейший. И пусть у вас будет одна и самая крутая, самая счастливая, самая веселая свадьба в вашей жизни. Пятница сегодня, теплая майская пятница. Конечно, много-много-много-много сегодня свадеб по всей стране. Ловите поздравления от Русского радио, пусть все у вас будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровня витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
10: Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Привет, я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда «Кари».
12: В «Кари» огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
11: Я иду в «Кари». А вы?
13: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
16: 12+. Звезды российского кино встречаются на 5-м канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на 5-м канале. Для зрителей старше 18 лет.
17: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
18: А вы тоже говорите микроволновке? Да иду я, иду. А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: песня на русском. Память, прекрати мне
1: спать, виноваты сами. Всем привет, это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
0: Русское радио.

0: Но...
1: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
2: О погоде. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы плюс 19-20. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 22-23 градуса тепла. Временами небольшой дождь. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 61%. Ветер западного направления порывистый 4-7 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – компания «Смолкровля» и ИП «Бычкова Елена Валентиновна». В мае особенно приятно воплощать строительные планы в жизнь. В «Смолкровле» вы найдете материалы для кровли, фасадов и заборов. Все, что нужно для дома, дачи и участка. Адреса: Красненское шоссе, 21 и улица Крупской, 30Б. Телефон 548-32. «Смолкровля». Качество, которому доверяют. И по Бычкову Елена Валентиновна, Угранит 318-673-300-012-871.
1: Русское радио. 12+. Реклама на русском.

0: новых снов.
1: Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54 88 33.
2: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
3: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ Косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция. Создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу. Превратите мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская 4, 510303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: ВИН-код. Запчасти для всех иномарок. ВИН-код. Оригиналы и проверенные аналоги. ВИН-код. Даже для китайских авто. ВИН-код. Ждем на Петра Алексеева 3Б. ВИН-код. Звони 69 99 92. ВИН-код. Просто скажи ВИН. И мы найдем все.

0: «Автомат». Магазин «Стройдвор». Полный ассортимент материалов для вашей стройки от А до Я. Большой выбор металлопроката, резка металла, новинки ламината и настенной керамической плитки. Поликарбонат по выгодным ценам. Карачевский переулок 6А. Телефон
1: 270330. Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.

0: бригад составляются на весь год, ознакомиться с ними можно на сайтах медицинских организаций. Стали известны новые требования к смоленским маршруткам. Как сообщил глава города Александр Новиков, с июля обслуживать маршруты должны будут автобусы малого и среднего классов, которым не больше 5 лет. При этом частные перевозчики будут работать на новых условиях, по регулируемым тарифам. Это дает администрации право включать в контракты жесткие требования к качеству обслуживания и прописывать реальную ответственность за их невыполнение, вплоть до изъятия маршрута. Смоленский Славутич продлил контракт с капитаном. Таким образом, 30-летний защитник Дмитрий Антонов проведет в Смоленске уже 3-й сезон с момента возрождения клуба. Комментируя подписание нового контракта со Славутичев, Антонов сообщил, что сам захотел остаться в Смоленске. И напомню, что главным тренером Славутича останется Иван Усенко, который в минувшем сезоне привел команду к серебряным медалям белорусской экстралиги. Спонсор выпуска новостей – натяжные потолки «Оранж» ИП «Швырков» Дмитрий Сергеевич. Только в мае -30% на стильные теневые натяжные потолки. Создайте эффект невесомости в интерьере вместе с «Оранж». Успейте обновить пространство, предложение ограничено. Служба информации Русского радио «Смоленск» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и всем доброго дня.
1: Новости, новости. На русском. Русское радио. 12+.

дождались, дождались уже. Всю неделю ждали. 5 дней работали, пахали и думали об этом дне, о пятнице. И вот она пришла, пятница наступила. У кого-то уже вечер пятницы, Дальний Восток. Я вас приветствую. Вам добрый вечер. Вкусных вам шашлыков, беспробочных поездок за город. Ну, мы здесь еще поработаем. В Москве 12 часов 3 минуты. Дмитрий Оленин здесь, в студии Русского радио, на страже вашего хорошего настроения.

0: Реклама на русском.
1: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
2: 77-77-03.
1: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
2: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. 633-999. Сайт centr-balkon.ru.
7: 22 мая в Микее. Вода минеральная «Дарида» 1,5 литра 29 рублей 90 копеек. Сыр полутвердый 180 грамм 99 рублей 90 копеек.
8: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
9: В медицинском центре «Надежда» гистероскопию и оперативное вмешательство в полости матки выполняют врачи-гинекологи высшей категории на немецком оборудовании, что позволит вам решить свои самые сложные проблемы, связанные с женским здоровьем. Урицкого, 15Б.
10: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
11: Отделка новой квартиры или полный ремонт старой? Все сделаем за вас! От подбора материалов до выполнения работ любой сложности. Телефон в Смоленске 26 86 90. Гарантируем соблюдение сроков и высокое качество отделки. Ваш комфорт – наша забота. Звоните прямо сейчас 26 86 90.
12: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 18 по 24 мая 2026 года. Кофе «Черная карта» Gold 95 грамм 299 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
13: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
14: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
15: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
1: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Как ни крути, а фразу «Боже, какой огромный!» чаще всего слышит «маленький паук».
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
18: Весна. Как же это хорошо. А будет еще лучше.
19: Русское радио. Все будет хорошо.

Спасибо, группе «Чай вдвоем». У нас сегодня эксклюзивно на Русском радио в течение всего дня песни группы «Руки вверх». Группа «Руки вверх» в этом году отмечает 33-е. А сегодня Сергей Жуков отмечает свой 50-летний юбилей и лично рассказывает про историю создания самых лучших и любимых песен группы «Руки вверх». И это час Алешки. Уже не за горами, в эфире Сергей Жуков с рассказом про песню «Алешка». Ну и другая песня про Алешку тоже прямо сейчас

0: Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
11: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
10: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
11: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть. Нефть и получайте дополнительные бонусы.
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
13: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
14: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
15: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
18: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
19: Платформы, рынок, технологии.
18: Монетизация.
19: Цены, процедуры, практические инсайты.
18: Нейросети на практике.
19: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
18: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
19: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
18: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
19: Без возрастных ограничений.
20: Хотите выглядеть молодым и стройным? Держитесь поближе к пожилым и толстым. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: через Сергея Жукова на русском радио «День руки вверх». Песня «Алешка».
1: Мы всю жизнь конкурировали с Иванушком Интернешнл. Две группы в стране, которые рвали всех и вся. У нас такая была гонка вооружений, музыкальная, конечно же. Мы выпускали «А я и девчонка», они «Кукла Маша». Мы «Крошку», они «Тополиный пух». Ну, в общем, на радио была гонка. Ведущие говорили: у нас 1500 писем за «Руки вверх» и 1500 за «Иванушек». И тут же звонок: алло, поставьте «Руки вверх», потом: нет, поставьте «Иванушек». Ведущие уже не знали, что делать, и иногда это уже было даже смешно, потому что люди звонили и просили только две группы. И вот вдруг родилась такая идея, когда я сказал: Леша, представь себе, если мы собираем стадионы, а если мы объединим усилия и вместе с Иванушками сделаем песню, то мы объединим всех наших поклонниц, они объединятся, все выиграют и сделаем песню. Он говорит: а какая песня? Я говорю: ну смотри, любишь ты Андрюшку больше, чем меня, о Кирилле ты вздыхаешь зря, а Олеге все твои мечты, только о Сереге позабыл ты. Он говорит: о, фигня какая-то. Я говорю: все, значит, точно будет мега-хит, у тебя всегда так, Лех. Мы дальше быстренько взяли справочник, позвонили в продюсерский центр. Иванушек сказали: мы хотим сделать совместную песню. Она говорит: а кто это? Мы говорим: группа «Руки вверх». Она говорит: мы со всякими мошенниками не работаем. И бросили трубку. Так получилось, что мы расстроились, но это расстройство помогло нам, наверное, сделать один из главнейших и самых важных хитов группы «Руки вверх», потому что после этого мы решили петь просто о Сережке и Алешке. Так, собственно говоря, и вышло. И вот спустя много-много лет сейчас мы очень счастливы, что в тот момент нам не ответили по-настоящему, ребята, и мы все-таки сделали это только для себя.
0: Группа «Руки вверх». Алешка.

Я уже представляю, как я летом стою в Лужниках на концерте группы «Руки вверх», который пройдет при поддержке Русского радио. Два стадионных дня в столице. И вот под эту песню, естественно, конечно же, зажгутся фонарики, зажгутся огоньки. И вот я о чем подумал. У меня просто телефон большой и тяжелый достаточно. Вот мне вот 4 минуты вот так размахивать рукой, у меня рука устает, если честно. Ну а хочется же поддержать артиста, чтобы он видел красивые вот эти вот тысячи, десятки тысяч огней. Вот, у меня есть дома маленький фонарик. Надо не забыть его взять на концерт группы «Руки вверх». Им будет гораздо легче. Вроде как бы и участвуешь в таком во флешмобе огненном, да, там, огонечном, и рука не так устает. Так что берите на вооружение, если вы тоже любите, когда ваша любимая песня играет, зажечь фонарик и поддержать и артиста, и тех, кто так же, как и вы, обожает эту песню.

0: Реклама на русском.
1: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
2: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Дом мебели и дом мебели солнечный на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и

0: Просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в Дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
1: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
3: Весна на двор, значит, ставим забор по выгодным ценам с Профкровлей. У нас профлист для забора по 740 рублей за двухметровый лист, штакетник от 45 рублей за погон. Все в наличии на складе. Профкровля. Подробности по телефону в Смоленске 700-600. А цель действует на момент выхода рекламы.
4: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
5: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
4: Машина в подземной парковке.
5: А рядом школа, садик, парк.
6: Встречайте. Жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тегбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
8: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
9: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ Косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция. Создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу. Превратите мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская 4. 510303.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей. А полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
12: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.

и не чувствую границ. Каждый шаг — борьба с голосами сотни лиц. Сердце на замке,

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле вновь опровергли сообщение о конкретных сроках окончания СВО. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в комментарии агентству Bloomberg. В начале апреля Песков также отверг рассуждение о некоем дедлайне. По словам представителя Кремля, Москва неоднократно говорила, что для остановки горячей фазы спецоперации Украина должна вывести войска из Донбасса, но никаких дедлайнов Россия не устанавливала. К другим новостям, в России предложили изменить правила надзора за бизнесом и в обязательных

0: учитывает как сбор на организацию праздника, так и траты на покупку наряда. Таковы данные опроса, в котором приняли участие 3000 человек. Каждый восьмой родитель, 12%, сообщил, что 9 классы в этом году не будут проводить выпускные вечера. Среди родителей 11-классников таких ответов меньше – 7%. В завершение о футболе московская «Динамо» объявила об уходе главного тренера. У Ролана Гусева в конце мая закончится контракт, который продлен не будет, сообщает пресс-служба команды. Гусев возглавил «Динамовцев» в конце прошлого года после ухода Валерия Карпина. Под руководством Гусева клуб выиграл 8 матчей из 15, трижды проиграл и занял в чемпионате России по футболу 7-е место. Кроме этого, «Динамовцы» стали финалистами Кубка страны, но не сумели выйти в суперфинал. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей менее чем через час.
1: Новости на русском.

Знаю, что многие сегодня будут играть в снегирей, улетят с работы и не поймаешь. Да каждый уже хочет, конечно же, пораньше бы сбежать. Да, как говорится, я желаю вам найти повод, вот эти такую классную отмазку, в которую поверит ваш начальник и отпустит вас пораньше. И вы такие довольные, без пробок доберетесь до того места, где проведете ближайшие классные майские выходные. 13.07 в столице, всем хорошего дня, пятница сегодня, долгожданная и любимая, 22-й майский день в разгаре.

0: Реклама на русском.
1: Общепит Кипер.
2: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
3: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
2: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
3: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
2: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
3: Каждая кухня выбирает общепит Гипер.
4: На лесоторговой базе купишь все для

0: 8-927-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: Гагарин облетел Землю за 108 минут. А выплаты по ОСАГО Альфа-страхование переводит сразу на карту всего за один день. ОСАГО от лидера рынка. Космическая скорость, земная надежность.
2: АО «Альфа-страхование». Быстрые выплаты и круглосуточная поддержка 24 на 7 на основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. АО «Альфа-страхование». ОГРН 102-773-943-1730. Москва, проспект Лихачева, дом 15, помещение 2/15.
3: В роще дивной Соловьины мы строим наш микрорайон. И дарим умную колонку тому, кто хочет умный дом. Специализированный застройщик «Ваш дом». Подробности по телефону 400-100. Все строят дома, а мы строим микрорайоны. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
5: Посажу в саду цветы небывалой красоты, тулипихты, елочки, красиво, как с иголочки, груша, слива, виноград, у меня роскошный сад.
6: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад», деревня Деменщина, на въезде.
7: Планируете строительство дома? Сейчас самое время начать. Строительная компания «Дом мечты» предлагает полный цикл работ от фундамента до внутренней отделки и специальное предложение сезона. При заказе дома под ключ проект в подарок. С вами работают только опытные специалисты, гарантия качества и соблюдение сроков. Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33. «Дом мечты». Строим будущее вместе с вами.
8: «Печь-инфа» — это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. «Печь-инфа» — греем не слухи, а факты.
9: 16+.
10: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.

Он, кстати, был в ее жизни. В жизни группы «Руки вверх» однажды появился Сергей Жуков. И действительно, и песня же получилась. Помните «Полечу за тобой» она называется? А сегодня у нас на русском радио день «Руки вверх». Сегодня мы отмечаем не только 30-летие группы «Руки вверх», но и юбилей Сергея Жукова. Сереж, мы тебя еще раз поздравляем. И сегодня весь день в эфире русского радио самые крутые песни любимой группы с эксклюзивными комментариями самого Сергея. И уже не за горами история про песню «Прости». Дождитесь.

0: Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
11: ОККО представляет.
12: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
13: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
14: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
15: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
16: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Мюлли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
17: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
18: Подробнее на билайн.ру. 12+.
19: Ура! Премия!
20: И мне пришла!
19: И мне!
21: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
20: О, да!
22: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
23: Тем, кто после 6 вечера на диете, рекомендую смузи из борща с котлетами. Вкусно, есть потом долго не хочется. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Сергея Жукова на русском радио. День руки вверх. Песня «Прости».
1: Песня «Прости» родилась в тот момент, когда количество гастролей у нас было настолько неимоверным, что мы практически не отличали один город от другого. Вот честно, мы могли работать бесконечно, и порой вот просыпаешься где-либо и говоришь: «Так, а что это за город?» Гастролей было так много, и в тот момент, естественно, каждый думал, ну, не только о работе, но еще и о родных, близких, которые тебя практически не видят. Естественно, у меня подрастала дочка, я очень переживал, часто звонил, пытался как можно максимально больше времени быть на связи, но с гастрольным графиком, конечно, это было трудно. Поэтому родились первые строчки «Тяжело быть моей женою». Ну, это вот как исповедь человека, который и правда так считает. Артисты вообще сложные натуры, а уж то, что они очень часто отсутствуют и находятся в разъездах, конечно, знает всем. Поэтому все понимали, что вот Сережа, это артист, он тоже дарит людям счастье, радость, много гастролирует, но все равно дома ждут и скучают родные люди. Поэтому это тяжело, тяжело быть моей женой, и это и продолжает работать и сейчас, когда у меня уже 5 детей, но я стараюсь сейчас быть почаще своей любимой семьей. А песня «Прости» так и осталась напоминанием о больших гастрольных турах.
0: Группа «Руки вверх».

0: Я помню, был момент, когда тяжело. Тяжело было Сергею Жукову поверить, что на группу «Руки вверх» придет целый стадион. Самый большой в Москве, самая большая концертная площадка, стадион «Лужники». А был такой момент. Я помню, наш общий друг к Сергею обратился, говорит, давай сделаем концерт «Руки вверх» в «Лужниках». Говорит, да ты что, сказал Сергей. Говорит, ну кто придет? Ну как, мы не соберем «Лужники». Подумал тогда Сергей, собрали одни, вторые, третьи. Потом, помните, в прошлом году вообще было 5 концертов подряд. В этом году 2 дня в Лужниках будет концерт при поддержке Русского радио. Я уверен, что опять полные Лужники соберутся, Сереж, поэтому мы уже готовимся, настраиваемся на твои будущие концерты, потому что в этом году у группы «Руки вверх» большой, такой огромный стадионный тур.
1: Ставлю.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
10: Привет. Это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
13: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Скидки в аптеках столички.
15: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
16: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
17: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
18: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
19: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
9: Деньги не вес. Лишними быть не могут. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: не болит.
1: А у нас намечается стол заказов на русском радио. Скоро, уже скоро, минут через 20 будем передавать привет и поздравления. Желать вам всего хорошего. Кого-то поздравлять с шашлыками, кого-то с окончанием рабочей недели, а кого-то с юбилеем, как Сергея Жукова, который сегодня отмечает свои 50 лет.

0: Реклама на русском.
1: Невероятные новости для родителей и их детей. Уникальный подход к образованию. Частная школа с изучением IT и английского языка. Здесь получают доступ к знаниям и прогрессивным технологиям. Объявлен набор с 1 по 9 классы. 26-82-28. 26-82-28. Ищите в сети интернет Top IT School Смоленск.
2: 22 мая в Микее. Вода минеральная Дарида 1,5 литра 29 рублей 90 копеек. Сыр полутвердый 180 грамм 99 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» — это надолго. «Призма-4» — по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. «Монолит» — проверено временем, скреплено именем. Подробности по телефону 400-400.
5: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5. 40-44-19. Бастиондор.ру.
7: Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
8: В честь Дня Победы «Гражданстрой» объявляет скидки до 18% на квартиры в Новом Смоленске. Кирпичный дом, индивидуальное отопление, разнообразие планировок. Купите квартиру с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Предложение ограничено. Телефон 55-55-55. Сайт гражданстрой.рф. Застройщик ООО «СЗ Гражданстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тегбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
10: Хотите, чтобы ваши близкие испытали настоящий фейерверк эмоций? Счастье, радость, восхищение и, конечно, удивление. Подарочный сертификат – это способ сказать «ты для меня особенный». С ним вы дарите больше, чем услуги. Вы дарите уверенность в себе. С Центром эстетической медицины «Клевер» подарите красоту, молодость и здоровье. Бульвар Гагарина, 8. Сайт kleverlaser.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле назвали атаку ВСУ на колледж в ЛНР чудовищным преступлением. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что удар был нанесен по образовательному учреждению, где находятся дети. Сейчас главное разгрести завалы и оказать помощь тем, кто еще под ними находится, заключил представитель Кремля. Минувшей ночью был атакован учебный корпус и общежитие колледжа в городе Старобельске. В момент удара там находились 86 детей, есть погибшие. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 39 человек. Госдума приняла почти 170 законов для поддержки участников СВО. Только на прошлой неделе депутаты рассмотрели 4 инициативы в этой сфере, заявил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В минувшую среду депутаты, в числе прочего, одобрили списание долгов бойцам СВО. Новая льгота коснется тех, кто подписал контракт с Минобороны с 1 мая этого года. Им спишут долги на сумму до 10 миллионов рублей, долги уже перешедшие в стадию судебного взыскания. В Москве подвели итоги российского

0: пройдет в это воскресенье в московских Лужниках. Стадион вмещает почти 85 тысяч зрителей. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
1: Новости. Новости на русском. Радиоканал «Русское радио Смоленск». Запись в реестре зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ТУ 67-00-337 от 9 сентября 2021 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Алло, алло.
1: Стол заказов Русского радио.
2: Алло, алло.
3: Добрый день, дорогие слушатели Русского радио. Вот она, наконец-то, и пришла наша любимая, долгожданная, обожаемая всеми пятница. Наконец-то. Ну и, наконец-то, мы в самом хорошем расположении духа. Ждем, когда же закончится рабочая неделя. Да-да, это мы только выглядим с виду продуктивными, позитивными и исполненными сил. На самом деле, мы в низком старте ждем, когда же она закончится, чтобы ворваться в наши выходные. Итак, всем вам хорошего настроения, приятного предвкушения, ну и, конечно, глубочайшей солидарности с тем, у кого никаких выходных не предвидится, а совсем даже наоборот, другой абсолютно не пятидневный график. У вас тоже обязательно будет этот приятнейший момент, когда все будут работать, а вы отдыхать. Итак, вам замечательного настроения, всем без исключения слушателям Русского радио крепкого здоровья и самой желанной погоды, вот именно такой, какой вы любите. Кому дождь нравится, пускай поливает как следует, кому жара, пускай жарит как следует. Ну, а, конечно, кто любитель умеренных температур, тем побольше в городе тенечка и приятной атмосферы. Итак, мы начинаем стол заказов на Русском радио. У нас здесь всегда исключительно приятная атмосфера в радиоэфире. Всех ждем, кстати, в гости. Располагайтесь у нас, как у себя дома. Уверена, вам тут очень понравится. Попасть к нам можно по номеру 8-991-347-33-12. Номер для звонков к нам прямой эфир в стол заказов. Оставлять ваши сообщения, привет и поздравления, как всегда, можно в нашей группе ВКонтакте. Называется она «Русское радио Смоленск, 103.5 FM». Пишите там сообщения группы или под поздравительным постом. Я, Алиса Исаева, с радостью буду читать все, что вы напишете. Всем добро пожаловать!

0: Реклама на русском радио.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. 633-999. Сайт centr-balkon.ru.
4: Дом мебели на Индустриальной. Вымар просто нереальный.
5: Отделка новой квартиры или полный ремонт старой? Все сделаем за вас! От подбора материалов до выполнения работ любой сложности. Телефон в Смоленске 26 86 90. Гарантируем соблюдение сроков и высокое качество отделки. Ваш комфорт – наша забота. Звоните прямо сейчас 26 86 90.
6: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
8: Мы сделали то, чего никто не ожидал. Керамическая плитка по 250 рублей за квадратный метр. Где-где? В МБ-керамике! МБ-керамика. ТЦ «Премиум Холл», Красницкое шоссе 10А и Академия ремонта, улица Бабушкина, 4.
9: МБ-керамика!
7: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
10: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. А именно, лифтинг лица и шеи, бодилифтинг, изменение размера и формы носа, подтяжка бедер и плеч, эндопротезирование скул, ягодиц и голени. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
12: Вадик, ландшафтный дизайн хочу. Нужен декоративный камень, плетняк для дорожек, фонари садовые и туи обязательно.
13: Так-то все понятно. Садовый центр «Мята». Туя. Да какого товара только не найдешь в этой «Мяте».
12: Деревня Кри. Невщина, Озерная, Двоща, Садовый центр «Мята».
14: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Есть что-то ужасное в смехе спящего человека.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
2: Важная и полезная информация для слушателей Русского радио. И снова в мае не пропусти. В деревне Михновка невероятный жибуйкент. В программе прокат оффроуд такси по специальной внедорожной трассе. Выставка технических видов спорта. Игровые локации для детей и взрослых. Музыкальные группы и сладкие сувениры. 30 мая. Начало в 11:00. Деревня Михновка. Подробности в группе ВК «Джипуикенд 2026 12+. Ну и наши координаты, как обычно, не забывайте. 8-991-347-3312. Номер для звонков – наш прямой эфир. Ну а сообщения, поздравления и прочие теплые слова можно присылать в группе ВК под названием «Русское радио Смоленск». Ждем вас всех в гости и не забываем передавать ваши приветы. Кстати, первый пламенный привет у нас уже имеется. Оксана, всем вам, дорогие слушатели Русского радио, желает отличной пятницы и ждет не дождется, когда же ее выходной наступит. Но главное, чтобы ее руководитель этого не услышал. Так что, Оксана, продолжаем имитировать бурную рабочую деятельность, а в душе надеемся, чтобы минуты бежали как можно быстрее.

0: Наслаждайся. Весна. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Учитывайте, что наслаждаться весной осталось вам не так уж и долго. У нас, знаете ли, на носу лето. Совершенно верно. Мы совершенно не успели оглянуться, как эта весна вших и промелькнула. И вот она уже заканчивается. А успели ли вы сделать все, что собирались сделать этой весной? Все ли запланированное у вас отмечено галочкой в вашем списке? И все ли вы сделали так, как планировали? Если нет, ну вот прямо сейчас приступайте. Начинайте наверстывать все, что вы не сделали этой весной, но совершенно точно собирались. Итак, боевого вам настроения, продуктивного времяпрепровождения и отличного самочувствия рядышком с Русским радио. Кстати, у нас имеется большущий привет от Ольги, которая всем-всем-всем слушателям Русского радио желает крепкого здоровья, хорошего настроения, очень радуется предстоящим выходным и всем желает, чтобы ни погода, ни какие другие обстоятельства планы на эти выходные нарушить не могли. У нее планы грандиозные, она собирается на всю катушку их реализовать. И это правильно. Хороший настрой, большущий вам привет, Ольга, от Русского радио тоже. Исполнение всех ваших желаний.

Только в пятницу, после обеда, понимаешь, в принципе, жить можно. Слушайте «Русское радио», все будет хорошо.

0: пятница. Все будет хорошо. Русское радио.
1: Итак, отличного пятничного настроения всем, без исключения слушателям Русского радио. В такой день именинникам, наверное, особенно приятно, потому что все люди вокруг в приподнятом состоянии духа, и поздравления звучат гораздо искреннее, теплее и сердечнее. А это значит, что и на Русском радио именинники, которые в пятницу свой день рождения на этой неделе празднуют, будут получать самые что ни на есть торжественные, праздничные и радостные поздравления. Вот как прямо сейчас. Итак, Коваленко Алина, с днем рождения! Вас поздравляют ваши близкие, все члены вашей семьи. Все желают вам огромного настоящего счастья, такого, как вы сами себе его представляете. Чтобы у вас на все всегда хватало сил, здоровья, времени, пару лишних часов в сутках. На все была энергия и ресурс. Ну и, конечно, чтобы вам всего самой хотелось, чтобы у вас было огромное, несметное количество желаний, и чтобы они постепенно все сбывались. Ну, у вас тоже, чтобы были возможности эти самые желания для себя сбывать, исполнять, и не ждать никакого волшебника на голубом вертолете. Чтобы на всем хватало финансов, крепкого здоровья, верных друзей, ну и, конечно, чтобы вся семья во всех ваших начинаниях вас всегда поддерживала и, разумеется, принимала вас такой, какая вы есть. Ну а судя по их словам, вы прямо сейчас совершенно замечательная, любимая, чудесная и всеми обожаемая дочь, сестра, мама и, конечно, любимая внучка. Еще хотелось бы передать большущий вам привет от ваших друзей, которые тоже присоединяются ко всем этим пожеланиям и поздравлениям. И тоже вам желают прекрасного настроения, побольше радостных светлых дней. Ну и чтобы ваша красивая лучезарная улыбка с вашего замечательного лица никогда не сходила. Советую друзьям смешить вас побольше, чтобы эта улыбка никогда не утихала. Итак, с днем рождения и наши самые сердечные поздравления с музыкальным подарком.

0: Реклама на русском радио.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте.
2: Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Stenet Premier Auto на Кутузова 50 и получите спецпредложение мая на 200 тысяч рублей на самую популярную модель Stenet.
1: Stenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4/3/2026 года. 16+.
3: Общепит Кипер.
4: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
5: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
4: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
5: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
4: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
5: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
6: Многие смоляне испытывают проблемы с появлением комаров весной. Те, кто не успел установить москитную сетку Вега Авангард, вынуждены бороться с комарами уже внутри квартиры. Хватит их терпеть. Закажите москитную сетку из широкого ассортимента Вега Авангард и защитите себя и близких от мелких вредителей.
7: 22 мая в Микее. Вода минеральная Дарида 1,5 литра.

0: проведут диагностику и ответят на все ваши вопросы.
1: Меланома – это опасное заболевание, и ранняя диагностика может спасти жизнь.
0: Не упустите шанс позаботиться о своем здоровье.
1: Ждем вас в Клевер.
0: Бульвар Гагарина, 8.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Посажу в саду цветы небывалой красоты, туи, пихты, елочки, красивые.

0: Сайте наш.дом.рф.
1: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
2: Настроение уйти после второго урока. Но я на работе.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Еще один привет прилетел на Русское радио самыми сердечными, добрыми и теплыми пожеланиями от Надежды Сергеевны для ее любимой доченьки Светланы. Ей она желает всего хорошего в этот день. Пускай удача ей сопутствует, пускай все у нее получится. Ну и, конечно, чтобы все загаданное непременно сбылось. Похоже, это очень важный день, а значит, пускай удача действительно вас не оставляет. Скрестили за вас пальцы, болеем, пускай все у вас непременно случится так, как вам хочется. Ну и большущий всем вам привет от Русского радио тоже. Пускай сбываются ваши желания, исполняются мечты, и все у вас будет очень и очень хорошо. Ну а мы продолжаем, и всего вам самого хорошего, любимые слушатели Русского радио.
1: Реклама на Русском радио.
2: Хочу спасибо тебе сказать за то, что сквозь

0: Реклама на русском радио.
1: Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. И на сайте transit-hawail.com.
3: В честь Дня Победы Гражданстрой объявляет скидки до 18% на квартиры в Новом Смоленске. Кирпичный дом, индивидуальное отопление, разнообразие планировок. Купите квартиру с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Предложение ограничено. Телефон 55 55 55 55. Сайт гражданстрой.рф. Застройщик ООО «СЗ Гражданстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 18 по 24 мая 2026 года. Фарш свиной «Особый собственное производство» 199 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
2: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
4: Выездная медицинская служба лаборатории «Гемотест» – это возможность сдавать анализы, где вам удобно и когда вам удобно. Выезд бесплатный. Подробнее на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Алло.
6: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
7: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: 22 мая в Микее. Вода минеральная Дарида 1,5 литра 29 рублей 90 копеек. Сыр полутвердый 180 грамм 99 рублей 90 копеек.
9: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
10: Вин-код. Запчасти для всех иномарок. Вин-код. Оригиналы и проверенные аналоги. Вин-код. Даже для китайских авто. Вин-код. Ждем на Петра Алексеева 3Б. Вин-код. Звони 69-99-92. Вин-код. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
11: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ Косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция. Создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу. Превратите мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская 4, 510303.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
14: Я работаю сам на себя, поэтому, когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание.
15: Телефон рекламной службы русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: что слушает страна.
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
3: Настало время нам с вами попрощаться. Я Алиса Исаева. Всем вам желаю восхитительного начала вашего уикенда, потрясающих выходных, чудесного завершения вашей рабочей недели и приятной пятницы. Пускай она будет наполнена только хорошими событиями, только обнадеживающими, радующими новостями и всем самым-самым хорошим. На этом прощаюсь с вами. До свидания. Всем удачного дня.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Социальный фонд начал пересматривать отказ.

у меня сегодня счастливый день. Я сегодня весь день вместе с вами. Для меня это истинное счастье. Всем и каждому привет. Наш пятничный, русскородийный, семейный, добрый, позитивный. И пусть у вас у всех все будет хорошо. Максим открывает этот час на русском.

0: Реклама на русском.
1: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» — это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. «Монолит». Проверено временем, скреплено именем. Подробности по телефону 400-400.
2: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
3: Отделка новой квартиры или полный ремонт старой? Все сделаем за вас. От подбора материалов до выполнения работ любой сложности. Телефон в Смоленске. 26-86-90. Гарантируем соблюдение сроков и высокое качество отделки. Ваш комфорт – наша забота. Звоните прямо сейчас. 26-86-90.
4: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
5: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
6: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
7: Я же говорила, ремонт надо делать.
8: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. 633-999. Сайт centr-balkon.ru.
9: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
10: Если вы хотите, чтобы весь мир был у ваших ног, позаботьтесь о том, чтобы ноги были безупречны. «Клевер». Лазерная эпиляция на современном александритовом лазере «Кандела». Комфортно, быстро, надолго. Гладкая кожа, уверенность в каждом шаге и больше времени на то, что действительно важно. Записывайтесь на cleverlaser.ru.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: жить.
1: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
2: 77-77-03.
1: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
2: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Вегетарианцы не стареют, они вянут.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
5: Весеннее, музыкальное, выходные на русском.

красивые, самое главное, счастливые, довольные. Всех с прекрасной майской пятницей. Потому что у нас здесь в Москве по-летнему прекрасно и замечательно. Вот этим теплом с вами я, Дмитрий Оленин, и делюсь.

0: и нервы на комиссию.
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тонданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ. Рабочий поселок. Кольцово. РП Кольцово. Улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: Нужно баловать только тех, кто этого действительно достоин. Например, себя. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: русском радио «День руки вверх». Песня «Я не отдам тебя никому».
1: Знаете, мы можем среди тысяч людей быть абсолютно одинокими, абсолютно. И наоборот, когда нужно одному побыть, чтобы никого не было. То есть всегда кого-то рядом не хватает. Ну, в общем, эта песня про это. У нас очень душевная страна. У нас люди, если плачут, то навзрыд. Если переживают, то так, чтобы душа разорвалась. Если баянка, говорится, то в клочья. У нас вот полутонов нет, мы честные, мы за душу. И вот, ну как раньше учили нас наши, не знаю, деды, прадеды, не говори женщине, что любишь, а то привыкнет. Разок сказал, хватит, поженились, все, давай на кухню. Такие какие-то дедовские постулаты, вроде как мужчина, ну, не должен быть подкаблучник и все прочее. Вы знаете, вдруг тут появляется Жуков и говорит: солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому. Подойди ко мне поближе, дай твою руку, вытри мои слезы. Такого никогда не было до этого, и поэтому, мне кажется, вот эта простая и очень добрая история песни «Я не отдам тебя никому» вывела группу «Рокер» на другой уровень. Многие поняли, что можно не скрывать свои чувства, особенно мужчины, и можно говорить о них открыто, честно, если по-настоящему любишь. А любовь – это страшная сила.
0: Группа «Руки вверх». «Я не отдам тебя никому».

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Вот заканчивается песня, и весь стадион такой: у-у-у, и аплодисменты, и крики, свисты. И так это будет уже через неделю. Начнется у Сергея Жукова сегодня юбилей. 50 лет отмечает наш любимый солист группы «Руки вверх». Ну а сама группа в этом году отмечает 30-летие. И не просто отмечает, а большим-большим туром по всей практически стране, по стадионам, по самым большим концертным площадкам проедется группа «Руки вверх». И при поддержке «Русского радио» в Москве летом будет два огромнейших концерта в Лужниках. Сереж, мы тебя искренне поздравляем с этим событием. Ну, это действительно событие в жизни, да? Вот стадионные такие огромные концерты. Большой-большой тур. И, конечно же, с сегодняшним днем, с днем твоего рождения, с юбилеем. От всех от нас, от «Русского радио», от всех твоих поклонников, миллионов людей по всему миру. И сегодня у нас на «Русском радио» день «Руки вверх». Сегодня в течение дня мы слушаем самые яркие хиты, самые любимые песни группы «Руки вверх» с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова к каждой песне. Через час мы узнаем что-то интересное про песню «Полечу за тобой».

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: столетия группы и юбилея Сергея Жукова. Сегодня на русском радио «День руки вверх».
1: Стоят девчонки, юбки по коленам.
0: С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова. Сегодня «День руки вверх» на русском радио. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
8: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
9: У меня дело выгорело!
10: И сам я выгорел. Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат».

0: Н118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: ОКО представляет.
2: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
3: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
4: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
1: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
5: Ура, премия!
6: И мне пришла.
5: И мне.
7: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
6: О, да.
8: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве предложений, в сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
1: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+. Отправил девушке вместо букета роз 10 килограммов мяса. Ее папа сразу добавил меня в группу «Семья».

0: и все украсим. Те, кто уже на дачах, вам привет. Те, кто стоит в пробках, чтобы добраться до дачи, вам легкости.
1: Луна, быть может, и не хочет убывать, но как и не убежать нам от судьбы.

0: уже не срочно.
1: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
2: О погоде. Сегодня вечером плюс 17-20, возможен дождь. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 11-15. Днем столбик термометра будет до отметки 18-20 тепла. Временами возможен небольшой дождь. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%. Ветер северо-западного направления 4-6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – компания «Смоукровля» ИП Бычкова Елена Валентиновна. В мае особенно приятно воплощать строительные планы в жизнь. В «Смоукровле» вы найдете материалы для кровли, фасадов и заборов. Все, что нужно для дома, дачи и участка. Адреса: Красненское шоссе, 21, и улица Крупской, 30Б. Телефон 548-32. «Смоукровля» – качество, которому доверяют. ИП Бычкова Елена Валентиновна, Огранит, 318-673-300-012-871.
1: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
3: Невероятные новости для родителей и их детей. Уникальный подход к образованию. Частная школа с изучением IT и английского языка. Здесь получают доступ к знаниям и прогрессивным технологиям. Объявлен набор с 1 по 9 классы. 26-82-28. 26-82-28. Ищите в сети интернет Top IT School.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет. Новости на русском.
1: В студии Русского радио «Смоленск» Александр Ерофеев. Здравствуйте. Губернатор Василий Анохин анонсировал масштабное оснащение более 180 смоленских школ. В этом году по региональному проекту «Все лучшее детям» до 1 сентября кабинеты школ Смоленской области оснастят современным оборудованием и учебными материалами. Губернатор подчеркнул, что областное правительство ведет комплексную работу по формированию современной образовательной среды. Кроме того, в этом году запланирован капитальный ремонт 6 школ. Ситуация на смоленских трассах вызывает тревогу. Минлесхозом Смоленской области с начала мая на дорогах нашего региона уже зафиксировано 19 столкновений автомобилей с дикими животными. В ведомстве подчеркивают, 19 сбитых животных за неполный месяц – это тревожный сигнал. Май традиционно является периодом миграции, когда животные все чаще выходят на дорогу, и автомобилистам нужно быть предельно внимательными. В мэрии Смоленска рассказали, когда в Рядовском парке начнут работу спортивные объекты. Реагируя на вопросы смолян о закрытых спортивных площадках, в администрации города отметили, что это связано с процессом их передачи в муниципальную собственность. Как только определят, кто будет отвечать за работу объектов и соблюдение порядка, спортивные площадки вновь станут доступны смолянам. При этом конкретные сроки в мэрии не обозначили. Спонсор выпуска новостей – натяжные потолки «Оранж» и ИП «Швырков» Дмитрий Сергеевич. Только в мае минус 30% на стильные теневые натяжные потолки. Создайте эффект невесомости в интерьере вместе с «Оранж». Успейте обновить пространство, предложение ограничено. Служба информации Русского радио «Смоленск» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и всем доброго дня.
0: Новости на русском. Русское радио. 12+.

Но я здесь еще целый час пробуду вместе с вами. Так здорово, так хорошо. Желать кому-то уже пятничного вечера. Где-то уже даже ночь наступила. Привет, где бы ни находились. Это Русское радио, ваше любимое, ваше родное. И здесь ваши самые-самые обожаемые артисты. Никита и Дима Билан прямо сейчас на Русском радио. Впереди Ирина Дубцова, Елена Север и, конечно же, что-то от руки вверх.

0: Реклама на русском.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте.
2: Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Премьер Авто на Кутузова 50 и получите спецпредложение мая на 200 тысяч рублей на самую популярную модель Тенет.
1: Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года. 16+.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
4: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40 44 19. Сайт bastiondoor.ru.
5: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной 10-этажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
6: Вадик, что расселся? Помчали скорее за грунтом, рассадой, семенами и садовым инструментом, пока не подорожали.
7: Ну, так-то все понятно. Садовый центр.

0: Петр Мята.
1: Смоленская крепостная стена стоит уже 400 лет. Что только на нее не падало, все выдержало. Пусть и ваш дом стоит так же крепко. Альфа-страхование надежно подстрахует. АО «Альфа-страхование» – защита от пожаров, заливов и даже того, что падает. Быстрые выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка.
2: В честь Дня Победы «Гражданстрой» объявляет скидки до 18% на квартиры в Новом Смоленске. Кирпичный дом, индивидуальное отопление, разнообразие планировок. Купите квартиру с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Предложение ограничено. Телефон 55 55 55 55. Сайт гражданстрой.рф. Застройщик ООО «СЗ Гражданстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
4: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Печь-инфо». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
6: В зеленом чае без сахара самое вкусное чувство собственного превосходства.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Мое счастье.
0: Мое сердечко.
2: Мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

Ну, еще чуть-чуть и дождетесь очередной рассказ от Сергея Жукова, солиста группы «Руки вверх», про песню, которую вы любите, знаете и обожаете. Сегодня мы отмечаем весь день в эфире юбилей Сергея Жукова и юбилей группы «Руки вверх». 30 лет, представляете, коллективу уже.

0: если хочется зевать.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру.

0: юбилее Сергея Жукова на русском радио «День руки вверх». Песня «Полечу за тобою».
1: Дело в том, что это одна из моих любимых песен. Причем и всей группе она тоже очень нравится. И мне кажется, она как-то незаслуженно, что ли, в свое время прошла мимо. Ну, то есть, ее, конечно, любили, она, безусловно, была тоже хитом, но не настолько большим, как «Крошка» или там «Алешка». Поэтому она просто вышла в альбоме и была просто хорошей песней. А это обидно и грустно. Поэтому вышел там следующий альбом, на нем были тоже многие хиты, и мы уже перестали петь песню «Полечу за тобой» на концертах. И вот просто все время не отпускало желание снова эту песню вернуть в программу, вспомнить ее, вдохнуть в нее новую жизнь. Желание сделать эту песню еще раз и еще лучше не покидало меня. Поэтому родилась идея сделать ее с кем-то, кто тоже сейчас, в данный момент, лидер мнений, и таковой оказалась группа Arctic Ice. И это получилась безумная, неимоверно красивая история, которая сразу же залетела во все чарты. И это уже было второе рождение песни. Хотя, забегая вперед, скажу вам, что потом было еще и третье рождение песни, но это уже было позже, спустя много-много лет, поэтому мне кажется, что песня «Полечу за тобой» — это единственная песня, к которой мы возвращались несколько раз. И каждый раз снова и снова она становилась популярной.
0: Группа «Руки вверх». «Полечу за тобою».

кстати, под дождем концерты, вот такие большие стадионные, они еще лучше. Вот когда они больше запоминаются, в них как-то больше эмоций. Так что если вы вдруг пойдете на большой стадионный концерт, вот группа «Руки вверх» сейчас начнется вот через неделю, большой тур по стране, и будет дождь, пусть он вас не пугает, потому что такие концерты, правда, они западают в сердце на всю-всю-всю жизнь. Спасибо группе «Руки вверх». 30 лет нас радует, и еще столько же, а то и больше. Будьте, пожалуйста, вместе с нами.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
4: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
3: Я иду в «Кари», а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Мюлли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
14: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
15: Платформы, рынок, технологии.
14: Монетизация.
15: Цены, процедуры, практические инсайты.
14: Нейросети на практике.
15: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
14: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
15: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
14: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
15: Без возрастных ограничений.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
16: 12+.
17: А теперь коротко о главном. У главного все хорошо. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Не знаю, не знаю. Я как раз планирую побегать и по ручьям, и, может быть, по берегу реки, и по травке, и насладиться шашлыками, и фестивалями, и прогулками по городу, и за городом в том числе. В общем, планы вот такие. Главное все успеть сделать. Меня зовут Дмитрий Оленин. Дамы и господа, спасибо, что были весь день сегодня вместе со мной. Пора мне откланяться и уступить это место Алене Бородиной, потому что сегодня пятница, сегодня подводим музыкальные итоги недели. Главный хит-парад страны «Золотой граммофон» начнется буквально через несколько минут. Пока.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 17-20, возможен дождь. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 11-15. Днем столбик термометра будет у отметки 18-20 тепла. Временами возможен небольшой дождь. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%. Ветер северо-западного направления 4-6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – компания «Смоукровля» и ИП «Бычкова» Елена Валентиновна. В мае особенно приятно воплощать строительные планы в жизнь. В «Смоукровле» вы найдете материалы для кровли, фасадов и заборов. Все, что нужно для дома, дачи и участка. Адреса: Красненское шоссе, 21 и улица Крупской, 30Б. Телефон 548-32. «Смоукровля» – качество, которому доверяют. ИП «Бычкова» Елена Валентиновна, Огранит, 318-673-300-012-871.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: Весна на двор, значит, ставим забор. По выгодным ценам с профкровлей. У нас профлист для забора по 740 рублей за двухметровый лист. Штакетник от 45 рублей за погон. Все в наличии на складе. Профкровля.

0: Подробности по телефону в Смоленске 700-600. 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
2: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
3: 77-77-03.
2: Улица 8 Марта, 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
3: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Отделка новой квартиры или полный ремонт старой? Все сделаем за вас! От подбора материалов до выполнения работ любой сложности. Телефон в Смоленске 26 86 90. Гарантируем соблюдение сроков и высокое качество отделки. Ваш комфорт – наша забота. Звоните прямо сейчас 26 86 90.

0: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40 40 67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
1: Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить? И когда вы, наконец, топить закончите?
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. ЦБ обсуждает с Минцифры включение всех банков в белые списки ресурсов, которые работают при отключении мобильного интернета. Также, как пишет информационное агентство Регнум, в перечень попадут все крупные страховщики. Однако добавлять финансовые организации в белые списки будут постепенно из-за технологических сложностей.

0: Союз. Академик РАО Ольга Васильева избрана президентом Российской академии образования. Решение принято 21 мая на общем собрании членов Академии. После избрания Васильева обозначила ключевые приоритеты работы РАО. В первую очередь это продолжение фундаментальных исследований в области наук образования и повышение престижа педагогической науки. Особое внимание будет уделено поддержке молодых специалистов и эффективному использованию кадрового потенциала. Согласно процедуре, кандидатуру избранного президента Академии должно утвердить правительство России. Лионель Месси стал вторым футболистом-миллиардером. По данным агентства Bloomberg, основную часть дохода восьмикратного обладателя золотого мяча составляют зарплаты и бонусные выплаты. Кроме этого, аргентинец получает деньги от спонсорских контрактов. Ранее стало известно, что состояние португальца Криштиану Роналду достигло почти полутора миллиардов долларов. На этом пока все. Далее в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бородина.
1: Новости на русском. На русском радио. Золотой
2: граммофон. Обожаю наши с вами встречи по пятницам. Никакого дресс-кода. Можно в пижаме, можно с чаем, можно с разными мыслями и ожиданиями. Главное, нужны вы и любой гаджет, который способен поймать русское радио. Меня зовут Алена Бородина. Я с нескрываемым удовольствием приветствую всех и каждого, кто рабочую неделю провожает в компании любимой радиостанции. Начинается «Золотой граммофон». Впереди два часа, наполненных исключительно лучшими песнями этого мая. Стало быть, есть смысл делать погромче и сесть поближе к приемнику. Мы начинаем. Нашу двадцатку сегодня покидает сразу три бесспорных хита. «А студио», «Она не виновата», «Помню Джонни» и «Полароиды» группы «Винтаж». Стало быть, в чарте три новинки. Одна из них открывает сегодня «Золотой граммофон». Лариса Долина, «Последнее прощай».
1: Номер

0: Лариса Долина сегодня открыла двадцатку главных хитов русского радио. Мы слушали ее новую песню «Последнее прощай». В песне, кстати, есть все шансы на успех. Впрочем, Лариса Александровна сама знак качества уже много-много лет, поэтому все будет хорошо. Ну что ж, мы продолжаем разговор. Я спешу напомнить о том, как продвигать ваших любимых артистов в золотом граммофоне. Нужно зайти к нам на сайт rusradio.ru и проголосовать за песню, которая пришлась вам по душе. Все просто. Она ждет 19-я строчка золотого граммофона. Здесь группа «Бис». Еще не поздно.
1: Номер 9.

0: 8-927-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: Скажите «нет» пигментации, угревой сыпи, постакне и сосудистым звездочкам.
2: Медицинский центр «Надежда» представляет настоящий прорыв в косметологии. Эффективное омоложение и замедление процессов старения при помощи аппарата «Лазер Люминос М22». Телефон 62-39-39. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
4: Дом мебели и дом мебели солнечный на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
5: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
6: Вин-код. Запчасти для всех иномарок. Вин-код. Оригиналы и проверенные аналоги. Вин-код. Даже для китайских авто. Вин-код. Ждем на Петра Алексеева 3Б. Вин-код. Звони 69-99-92. Вин-код. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
7: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Когда Vega Vanguard закончатся бесплатные внешние экраны Wellsun, мы будем вместе с вами вздыхать от сожаления, что вы не заказали остекление по акции Vega Avangard. Не ждите. Vega Avangard, спешите. Подробности на сайте vegaavangard.com.
9: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» — это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. «Монолит» — проверено временем, скреплено именем. Подробности по телефону 400-400.
10: Посажу в саду цветы небывалой красоты. Тулипы, елочки, красиво, как с иголочки. Груша, слива, виноград, у меня роскошный сад.
11: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад», деревня Деменщина, на въезде.
12: Птица счастья была подозрительно синей.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.

0: «Золотой граммофон».
1: «Золотой граммофон».
2: С вами «Русское радио», майский выпуск хит-парада «Золотой граммофон». Мы не так давно начали наш путь к вершине чарта, прямо по курсу 18 место. Давайте я вам расскажу, кто здесь обосновался. А здесь сегодня, благодаря вашим стараниям и поддержке, расположилась Анна Семенович. Еще одна новинка в хит-параде — песня «Если станет грустно».
0: Номер 18.

0: «Если станет грустно», вам споет Анна Семенович. Кстати, она уже это сделала на 18-й строчке «Золотого граммофона». Это была новинка предпоследней майской недели. А мы с вами продолжаем готовиться к лету и наслаждаться пока еще весенними хитами русского радио. На 17-м месте нас встречает артист, который готов к летнему сезону. Он уже купил надувной матрас, ласты, солнцезащитный крем и акваланг. Встречайте, Александр Панайотов.
1: Номер 17.

0: русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Что слушает страна?
2: Милая, милая, а сердце битое стекло. Снова полюбила, снова не повезло.
0: Русское радио. Русское радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим.
2: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
4: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
3: Я иду в «Кари», а вы?
5: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
6: ОККО представляет.
7: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
8: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
9: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
10: Премьера сериала «След Чикатило» только в ВОККО. 18+.
11: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам.
12: Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко, эко, эко.
15: Тот самый линолеум зайдет и вам.
16: Таркет. Респекты по всем параметрам.
17: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
18: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
19: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
20: Возрастное ограничение 13+.
21: С самого утра сел на жесткую диету. К обеду похудеть все еще не удалось. Не судьба, не тот метаболизм. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

программе «Русское радио» двадцатка главных хитов нашего эфира. Вместе мы не только наслаждаемся лучшими песнями уходящей весны, мы создаем музыкальную историю. И прямо сейчас нас ждет еще одна страничка увесистой золотой энциклопедии «Русского радио». На 16-м месте еще одна новинка недели. Честно говоря, я ждала, когда эта песня появится в золотом граммофоне. И вот она здесь. Ирина Дубцова. «Память».

память, прекрати мне спамить. Шикарный образ от Ирины Дубцовой, которая сегодня разукрасила своими воспоминаниями 16-ю строчку главного хит-парада страны. Ну, слушайте, действительно, память умудряется нам иногда подкидывать такие битые файлы, от которых очень трудно избавиться. Предлагаю переходить на светлую сторону и начинать управлять своими воспоминаниями. Прямо сейчас устройтесь поудобнее и вспомните какой-нибудь приятный эпизод лета 2025 года. Отлично, у вас неплохо получается. И пофантазируйте, а что из приятного вы можете повторить в самое ближайшее время. И пока вы вспоминаете, я представлю вам следующий трек. 15-е место золотого граммофона Валерия «Возьми мою любовь».

На 15-м месте золотого граммофона Валерия со своим бескорыстным предложением «Возьми мою любовь». А мы с вами сейчас тоже безвозмездно, что значит даром, поздравим именинников этой недели. 18 мая родилась певица Сандра. Это для людей моего поколения была, между прочим, культовая певица. 19 числа поздравления принимали музыкант проекта «Филатов энд Кэрос» Алексей Осокин, он же Кэрос, и моя любимица Ева Польна. 20 числа родился актер Гоша Куценко, певица Шер, певец Шура, а также наша любимая Наталья Подольская. 21 мая отмечал день рождения ведущая хит-парада «Золотой граммофон» на русском радио Алена Бородина, то есть я. Можете поздравлять. 22 мая родился лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков, 23-го актриса и телеведущая Лариса Гузеева, а также диджей Смэш. Если вы на этой неделе попали в список именинников, значит, что мы вас любим и искренне желаем вам всего самого потрясающего. Песня в подарок от красавца Артура Пирожкова.

0: Самый красивый, по своему собственному мнению, артист в российском шоу-бизнесе Артур Пирожков сегодня украсил 14 место золотого граммофона. И даже спорить не буду. Здесь все заблестело, заискрило, засияло, как будто на подтанцовке себе Артур взял девушек из группы «Блестящие». Так, ну а мы продолжаем наслаждаться лучшими песнями русского радио. Впереди 13-я строчка еженедельного хит-парада. Здесь уже расстелена красная дорожка по случаю выхода в свет Александры Воробьевой. Слушаем хит «Взгляды».
1: Номер 13.

0: Русском радио.
1: Если хочется зевать, утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут.
4: Крутые новости.
3: Крутые игры.
4: Крутая музыка.
3: И все это.
4: Все это.
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Что слушает страна?
5: Я

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
7: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
8: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
9: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
10: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19020000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Займы на любые цели в приложении «Корона».
11: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
12: Хотите получше узнать человека? Посмотрите, как он распутывает наушники. А? Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9, код 4-9-9.
13: На русском радио «Золотой граммофон».
14: «Золотой граммофон».
15: «Золотой граммофон» в эфире. С вами Алена Бородина и двадцатка лучших песен уходящей весны. Кстати, эта весна не повторится, как и наш хит-парад. В следующую пятницу картина будет совершенно другой. Здесь все традиционно зависит от вашей доброй воли. Детали о голосовании ищите на нашем сайте rusradio.ru. А пока встречайте музыканта, который сегодня оккупировал 12-ю строчку «Золотого граммофона». Это Юрий Киселев и песня, которая легко и непринужденно трогает самые тонкие струны души. «Сердце запоет».
16: Номер 12.

0: На 12-м месте золотого граммофона уверенно расположился Юрий Киселев со своим хитом «Сердце запоет». Ну а мы продолжаем наше ненаучное исследование лучших песен мая 2026 года. Следующую песню я предлагаю нам с вами спеть хором. Уверена, что слова вам хорошо известны. За 12 недель пребывания Ханы в чарте вы их, скорее всего, уже выучили. Итак, если вы еще на работе поете куплет, если вы дома припев, но если русское радио застало вас в дороге, с вас вся песня целиком. «Русская красавица». Вы готовы?
1: Номер 11.

0: Авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Весна. Пора на природу. Свежий воздух и, конечно, долгожданный шашлычок из свинины или курицы. Ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Не надо выбирать мясо и думать о маринаде. За вас это сделает компания «Романишин». Вам остается только наслаждаться сочным, ароматным и по-настоящему вкусным шашлыком. «Романишин» желает вам приятного отдыха в компании друзей и близких.
2: Уже выбираешь новый купальник? А готова ли ты к сезону бикини? Современный

0: 46 00.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала, теплицы и садовый инвентарь, товары для сада и огорода. Экономия времени и денег. «Зеленый мир», переулок Карачевский, 6А, телефон 21 89 61.
3: В роще дивной Соловьиной мы строим наш микрорайон и дарим умную колонку тому, кто хочет умный дом. Специализированный застройщик «Ваш дом». Подробности по телефону 400-100. Все строят дома, а мы строим микрорайоны. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
6: Избавим от фартука на животе. Пластические хирурги в клинике «Надежда» на 25 сентября. Запишитесь на консультацию по телефону 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
9: Я же говорила, ремонт надо делать.
10: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. 633-999. Сайт centr-balkon.ru.
11: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
13: Год 2022. Добро услышит весь район.
14: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент поручил Минобороны подготовить варианты ответа на удар ВСУ по общежитию в ЛНР. Владимир Путин назвал эту атаку терактом, отметил, что в подобных случаях невозможно ограничиться заявлениями МИДа. Утром украинская армия ударила по общежитию колледжа в Старобельске. В здании находились около 90 человек, шестеро погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести. По словам президента, было три волны беспилотников, они били в одно и то же место. В Госдуме отклонили законопроект о праве регионов самостоятельно штрафовать дорожных нарушителей. Газета «Коммерсант» пишет, что такое решение принял Думский комитет по госстроительству. Примерно 10 лет назад правительство предложило передать регионам полномочия без участия ГИБДД фиксировать некоторые нарушения правил дорожного движения, в том числе превышение скорости и проезд на красный свет. Законопроект тогда прошел первое чтение, но теперь, по мнению депутатов, документ потерял актуальность. В Москве подвели итоги российского слета предпринимателей и самозанятых с инвалидностью «Инвостартап-2026». Организатор слета – Всероссийское общество инвалидов. 27 финалистов конкурса из 16 регионов страны презентовали коммерческие проекты, лучшие из которых получили финансирование. Обладателем гран-при стал Дмитрий Сычев из Хабаровского края. Он презентовал работу для людей с тяжелыми нейрофизиологическими осложнениями. На Каннском кинофестивале вручили неофициальную награду за лучшую собачью роль. Премию завоевала собака Уря из чилийского фильма под названием «Собака». Ленту показали в программе «Двухнедельник режиссеров». Сюжет посвящен женщине, которая живет на отдаленном острове, и однажды там появляется бездомный щенок, который побуждает в ней тоску по материнству. На этом пока все. Далее в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бородина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио. Золотой, золотой
2: граммофон. Конец мая – это такое время, когда лето уже натянуло кроссовки и стоит за дверью. Осталось только зашнуровать и понеслась. Ну а пока еще у нас есть время подготовиться ко встрече с самым удивительным временем года. На русском радио продолжается «Золотой граммофон». В студии Алена Бородина, и я торжественно приглашаю вас во второй час нашего хит-парада. Впереди 10 распрекрасных песен, лучших песен страны, и мы их обязательно послушаем, как только вспомним расстановку сил часа прошлого.
0: 20.
3: Последнее прощай.
2: Новинка этой недели — Лариса Долина. Последнее прощай.
0: 19.
2: Еще не поздно.
0: 18.
3: Если станет грустно, я тебе спою.
2: Еще одна свежая песня — Анна Семенович. Если станет грустно.
0: 17.
3: Мой акваланг.
2: Александр Панайотов плюс две строчки. Акваланг.
0: 16.
3: Память, прекрати мне спать.
2: Еще одна новая песня — Ирина Дубцова. Память.
0: 15.
3: Возьми мою.
2: Валерия, возьми мою любовь.
0: 14.
4: А кто тут самый красивый, кто смотрит на женщин?
2: Артур Пирожков, как всегда, красавчик, самый красивый.
0: 13.
3: Эти взгляды, постоянные.
2: Александра Воробьева, взгляды.
0: 12.

Любовь – единственное пламя, которое не требует дров. Питается взглядами, улыбками и объятиями. Первую десятку золотого граммофона открыла Маша Вебер. Мы слушали ее хит «Гори». Ну а прямо сейчас я предлагаю переместиться на 9-е место еженедельного хит-парада. Здесь нас уже встречает специалист по подъему выше облаков. Он работает без парашюта, без страховки, а в резюме у него написано: «Никогда не падаю, даже если она не звонит». Это Владимир Пресняков. Встречайте.

0: «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
1: Невероятные новости для родителей и их детей. Уникальный подход к образованию. Частная школа с изучением IT и английского языка. Здесь получают доступ к знаниям и прогрессивным технологиям. Объявлен набор с 1 по 9 классы. 26-82-28. 26-82-28. Ищите в сети интернет «Топ IT School Смоленск».
2: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19, bastiondor.ru.
3: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Планируете строительство дома? Сейчас самое время начать. Строительная компания «Дом мечты» предлагает полный цикл работ. От фундамента до внутренней отделки. И специальное предложение сезона. При заказе дома под ключ проект в подарок. С вами работают только опытные специалисты. Гарантия качества и соблюдение сроков. Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33. Дом мечты. Строим будущее вместе с вами.
5: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» — это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. «Монолит». Проверено временем, скреплено именем. Подробности по телефону 400-400.
6: 22 мая в Микее. Вода минеральная «Дарида» 1,5 литра 29 рублей 90 копеек. Сыр полутвердый 180 грамм 99 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
9: Гагарин облетел Землю за 108 минут. А выплаты по ОСАГО Альфа-страхование переводит сразу на карту всего за один день. ОСАГО от лидера рынка. Космическая скорость, земная надежность.
10: АО «Альфа-страхование». Быстрые выплаты и круглосуточная поддержка 24 на 7 на основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. АО «Альфа-страхование». ОГРН 102-773-943-1730. Москва, проспект Лихачева, дом 15, помещение 2/15.
11: В роще дивной Соловьиной мы строим наш микрорайон. И дарим умную колонку тому, кто хочет умный дом. Специализированный застройщик «Ваш дом». Подробности по телефону 400-100. Все строят дома, а мы строим микрорайоны. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Варикозное расширение вен, склеротерапия, мини-флебэктомия. Прием сосудистого хирурга в медицинском центре «Надежда». Урицкого, 15-Б, 62-39-39.
13: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
8: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
14: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
15: Телефон рекламной службы русского радио в Смоленске. 38-85-95.
16: Улыбайся. Весна. Русское радио. Все будет хорошо.
17: В русском радио. Золотой граммофон.
18: Русское радио в студии Алена Бородина. Мы продолжаем разбираться с лучшими песнями нашего эфира. Впереди еще 8 отборных хитов, тех самых, благодаря которым мы запомним март, апрель и май 2026 года. Вот таким. Прямо сейчас нас ждет история о том, что иногда полезно забыть про возраст, статус, ну и вспомнить о том, что ветер в голове и неизвестно откуда выглядывающее детство, в общем-то, полезно для здоровья. Александр Панайотов, Алиса «Бумажный змей».
19: Номер 8.

Бумажный змей – единственный, кто умеет летать без крыльев, просто потому что ветер в него поверил. На 8-й строчке золотого граммофона сегодня уютно устроились Александр Панайотов и Алиса. А я напомню, что если вы хотите, чтобы в лучшую двадцатку русского радио попала ваша любимая песня, заходите на сайт Русрадио.ру и голосуйте. Впереди 7-е место главного хит-парада страны. Здесь, на завалинке, нас поджидает Алешенька, который, как известно, без Аленушки никуда. Впрочем, и наш хит-парад без Аленушки Бородиной не продолжится. Я здесь, вы на месте. Ну, а следующая певица ждет очереди выступить в эфире Русского радио. Татьяна Куртукова. Эх! Номер 7.

0: Граммофон. На русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
12: Экзамены давят и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Привет, я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда Кари.
15: В Кари огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
14: Я иду в Кари. А вы?
15: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
16: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
17: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
18: Заначка сохранится лучше, если ее хорошо спрятать от себя. Рекламная служба русского радио 579-7799.

Надеюсь, вы, как и я, получаете удовольствие при мысли о том, что рабочая неделя заканчивается и начинаются выходные. Кстати, для предстоящего уикенда «Русское радио» приготовило отличный саундтрек. Так что пока не пошли титры, придумайте на субботу и воскресенье что-нибудь грандиозное. И пока вы строите планы, для вас споет Согдиана. 6-е место золотого граммофона хит «Позови».

0: «Позови» в лучшей двадцатке русского радио Согдиана. Сегодня она расположилась на 6-м месте золотого граммофона. Ну, а прежде чем мы двинемся дальше, я предлагаю вам вспомнить, какой сегодня день. А сегодня пятница, которую, я знаю, ждали очень многие. Заканчивается рабочая неделя, впереди выходные, которые можно будет провести по своему усмотрению. Кто-то отправится на дачу, кто-то устроит пикник в соседнем парке, кому-то, наконец, удастся выспаться, а кто-то будет зависать с друзьями в каком-нибудь уютном местечке. Куда бы вы ни отправились, берите с собой русское радио. Не прогадайте. Дорогу к лучшей жизни вам готов показать Филипп Киркоров, у которого давно все хорошо.
1: Номер 5.
2: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

У Филиппа Киркорова давно все хорошо, и он делится с нами рецептом счастливой жизни. Ну, а мы с вами перелистываем последние странички этой удивительной весны. Вы спросите меня, чем она привлекательна или примечательна, а я отвечу: каждая весна, которую я встречала в своей жизни, вообще не похожа ни на одну другую. Конечно, так можно сказать про любое время года, но согласитесь, весной в воздухе особенно чувствуется обновление. Поэтому и наша двадцатка недели от недели каждый раз звучит оригинально. Какие-то песни покидают граммофон, прилетают новинки, эти поднимаются в чарте благодаря вашим голосам, другие опускаются, в общем, движуха. Впереди четвертое место золотого граммофона, здесь Сергей Лазарев, «Компасы».

0: компасы в главном хит-параде страны Иван Сусанин 21 века Сергей Лазарев. Одному Богу известно, куда он нас с вами заведет в следующий раз. А вот куда переместится его хит, зависит, как всегда, от вас. Детали о голосовании ищите на сайте rusradio.ru. Там все понятно, прозрачно сделано так, чтобы ни один ваш голос не потерялся. Нас ждет призовая тройка золотого граммофона. Три лучшие песни русского радио по версии наших слушателей. Ее открывает мод «Намек на нас».
1: Номер третий.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Танк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности.
14: Милдронат. Горите делом, не выгорая.
15: Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся. И настанет будущее. Только в мае. Фастбэк-кроссовер Амода C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях. На Амода C5 с его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Амода C5. Управляй будущим.
18: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
19: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
20: Купила сверкающий пуховик. Так как только не называли, а? Человек фольга, светоотражатель. И только мальчик на улице закричал: какая блестящая женщина! Мальчик! Рекламная служба русского радио 5797799. Код 499.
1: На русском радио «Золотой граммофон».
21: Весна потихоньку готовится сдавать дела лету. Но у нас с вами еще есть немного времени, чтобы привести в порядок дела и провести инвентаризацию летних вещей. С вами «Русское радио». В студии Алена Бородина. Мы продолжаем исследование главных хитов нашего эфира. Их в «Золотом граммофоне» осталось всего два. И это лучшие песни страны. По крайней мере, так решили наши слушатели. На второй строчке сегодня победительница прошлой недели. Певица, которая ждать умеет, но не любит, потому что знает, жизнь идет здесь и сейчас. Мари Краймбрери, «Давай не ждать».
1: Номер второй.

0: шаге от первого места сегодня оказалась Мари Краймбрери, которая не ждет у моря погоды и берет все в свои руки. Сегодня хит «Давай не ждать» звучал на втором месте золотого граммофона. А у нас новый лидер. На вершину главного хит-парада страны «Туманными тропами» через тернии к звездам добирался Николай Басков, который точно знает, что нормальные герои всегда идут в обход. Первое место – лучшие двадцатки русского радио у песни «Туманы». Мы Николая поздравляем с победой и слушаем лучшую песню этой недели.
1: Номер первый.

0: Николай Басков сегодня вполне эффектно устроился на первом месте золотого граммофона. Мы слушали его хит «Туманы», который всю следующую неделю будет носить громкое и почетное звание «Лучшая песня русского радио». Николай Басков еще раз с победой в главном хит-параде страны и всего самого наикрутейшего и ему, и всем нашим слушателям. Я, Алена Борзина, говорю вам до свидания. В эфире мы встретимся в следующую пятницу. Желаю вам отменных выходных, великолепной погоды, солнечного настроения, добрых новостей, радостных встреч и, конечно же, душевных песен в эфире Русского радио. Всем счастливо. Пока.
1: На Русском радио. Реклама на русском.
2: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет Галатея. Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела. Только сертифицированные и безопасные препараты. Самые современные лазерные технологии. Работа высококлассных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр Галатея.
3: Николаева 6, Тенишева 10. Телефон 646-300.
4: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Общепит Кипер.
6: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
7: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
6: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
7: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
6: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
7: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
8: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22-10-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Дом мебели и дом мебели солнечный. На Индустриальной 2. 30 000 квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в Дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
10: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
11: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9000 рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
12: Мы сделали то, чего никто не ожидал. Керамическая плитка по 250 рублей за квадратный метр. Где-где? В МБ «Керамике». МБ «Керамика». ТЦ «Премиум Холл», Красницкое шоссе 10А и Академия ремонта, улица Бабушкина, 4.
13: МБ «Керамика».
14: В честь Дня Победы «Гражданстрой» объявляет скидки до 18% на квартиры в Новом Смоленске. Кирпичный дом, индивидуальное отопление, разнообразие планировок. Купите квартиру с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Предложение ограничено. Телефон 55-55-55. Сайт гражданстрой.рф. Застройщик ООО «СЗ Гражданстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 18 по 24 мая 2026 года. Ведрышко куриное собственное производство 179 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
16: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
17: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде.
18: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. ЦБ заявили о появлении механизма для работы банкоматов.

впервые заявили в Рособорнадзоре. Предположили, что эта тенденция будет продолжаться. По мнению ведомства, среди причин появления новых рабочих мест и повышения зарплаты по инженерным направлениям. В этом году

Пишет Газета.ру, четверть участниц исследования рассказали, что их партнеры считают хорошим презентом собственную чистоплотность, например, способность не разбрасывать вещи по квартире. В целом, подарки от мужчин получают только 58% респонденток, лидируют цветы, также в топе рейтинга. Гаджеты, деньги, подарочные сертификаты и путешествия. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.

0: Реклама на русском.
1: Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. И на сайте transit-havail.com.
3: Многие смоляне испытывают проблемы с появлением комаров весной. Те, кто не успел установить москитную сетку Vega Avantgarde, вынуждены бороться с комарами уже внутри квартиры. Хватит их терпеть. Закажите москитную сетку из широкого ассортимента Vega Avantgarde и защитите себя и близких от мелких вредителей.
4: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
5: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
4: Машина в подземной парковке.
5: А рядом школа, садик, парк.
6: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с

0: видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов, брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
2: 77-77-03.
1: Улица 8 Марта, 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
2: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: ВИН-код. Запчасти для всех иномарок. ВИН-код. Оригиналы и проверенные аналоги. ВИН-код. Даже для китайских авто. ВИН-код. Ждем на Петра Алексеева, 3Б. ВИН-код. Звони 69-99-92. ВИН-код. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
4: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68 67 77.
5: Весна на двор? Значит, ставим забор. По выгодным ценам с профкровлей. У нас профлист для забора по 740 рублей за двухметровый лист. Штакетник от 45 рублей за погон. Все в наличии на складе. Профкровля. Подробности по телефону. Телефон в Смоленске 700-600. А это действует на момент выхода рекламы.
1: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов и Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. А именно, лифтинг лица и шеи, боди-лифтинг, изменение размера и формы носа, подтяжка бедер и плеч, эндопротезирование скул, ягодиц и голени. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22-10-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Один раз я очень устал, и теперь не могу отдохнуть обратно.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
8: Что слушает страна?
9: Это темная полоса. Мы не вместе, а на краю.
8: Русское радио. Слушайте лучше, любимое, на русском.

Дмитрий Маликов на Русском радио. Кто тебе сказал? Сам Дмитрий Юрьевич продолжает раскачивать поклонников на эмоциональных качелях. Что он делает? Он выкладывает свои неизданные свежие работы. А может быть, не очень свежие, которые там ждали своего часа, но вот до них дошли руки. И просит их оценить подборку и выбрать песню, которая достойна выпуска. Ну, это для истинных поклонников задача непостижимая и неразрешимая, потому что ну, у любимого исполнителя все песни хороши, все нравятся. Что не предложи, то да, вперед, выпускай. В общем, не знаю, бедные поклонники, как вы там голосуете? Свежая пятерка, как раз вот я вижу, у него в социальных сетях доступно, надо зайти тоже. Послушать, проголосовать, так сказать, внести свой вклад в этот нелегкий творческий процесс. У нас легкий пятничный плейлист, скоро группа «Винтаж», скоро «Алсу», «Эмин», певица «Слава», «Мари Краймбри» и многие другие. Оставайтесь на русском, и все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
7: Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
10: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
11: Штурман-финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
12: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
11: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
12: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
13: Организатор акции ООО «Татнефть АЗС Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
14: Третий Всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу
15: «Да!»
14: в самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба, уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
16: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
17: Есть какая-то злая ирония в том, что интернет был создан для экономии времени. Ха. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
18: Матом через слово отвечаем.

0: Сергея Жукова на русском радио. День «Руки вверх». Песня «Назови его как меня».
1: Ну, это удивительная песня, конечно, потому что все-таки тогда на дворе стояли лихие 90-е, мы часто сталкивались с достаточно криминальным контингентом, и при ближайшем общении оказывалось, что среди наших знакомых есть, ну, кстати, интересные, уникальные люди. Вы знаете, вот привыкли показывать плохих бандитов в кино, ну, такие орки, злые уголовники, а люди, ну, они же люди, они, да, оступившиеся, да, попавшие в такие ситуации, да, что-то там, возможно, укравшие или совершившие какой-то плохой поступок, но жалеют ли они об этом? Ну, конечно. Сломана ли их жизнь? Да. И поэтому захотелось написать историю о том, как человек оступается, попадает куда-то далеко от родных и близких, в закрытое место, и в этот момент дома остается любимая жена, которая к тому же еще и беременна. И он очень хотел бы, чтобы всю свою любовь его любимая женщина дала этому ребенку. Потому что это важно. И вообще дети — это, ну, всегда самая серьезная тема для любого человека, который оступился, потому что, возможно, каждый хотел, чтобы дети были лучше, чем он. Вот поэтому песня и обрела какой-то особый смысл. И клип мы тоже решили сделать немножечко про это, с налетом фантазии о том, как главный герой, это, кстати, был замечательный актер Носик, возвращается домой, идет по рельсам, бежит, спешит, а его ждет заплаканная супруга, которая хранит любовь, хранит его ребенка, а он хочет, чтобы она назвала его его именем. Интересный, кстати, факт, что на следующий год после выхода этой песни в стране был большой всплеск, когда детей называли Сережами. Ну, не знаю, связано ли это с нашей песней, но это, конечно, всегда улыбает.

Это группа «Винтаж» на русском радио. Полароиды. А я, кстати, нашел дома фотографии, как раз вот на полароид снятые, где-то в начале 2000-х. То есть, казалось, там четверть века прошла, но они хранились в темноте. Там как-то вот между книжечками были приложены, и ничего, вполне себе сохранились. Другое смущает, что на этих фотографиях вообще неузнаваемые люди, потому что за 25 лет изменились все, изменилось все, узнать практически никого невозможно. Хорошо это или плохо, не знаю. Это лишь об одном нам говорит, что нужно ценить момент, потому что потом ты будешь смотреть и говоришь, неужели это мы, неужели мы так выглядели, неужели мы это носили, неужели мы это... А это кто? А где эти люди? В общем, радуйтесь жизни, вообще радуйтесь каждой минуте. Вот, например, 19:35 в столице. Пятница. В Москве по-прежнему жаркое, летнее, а я сегодня вернулся, я с утра был в городе Великие Луки, а там уже похолодало, друзья, там уже ливень, дождь, гроза, и все это на нас надвигается. Так что если вы в Москве, радуйтесь, кайфуйте. У нас пока еще лето. Мы приходим.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
9: Лента.
10: Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
11: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
12: Скидки в аптеках столички.
13: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
14: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союз мультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
16: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
17: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
18: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
20: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
21: Подробнее на t2.ru.
22: Я бы никому не рекомендовал опаздывать на совещание. Оно придется сидеть в первом ряду. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

Мари Краймбри на русском радио. Если устал, ну почему если? Устал 100%. Ну не знаю того человека, который к концу пятничного рабочего процесса говорит: о, у меня еще полно сил, я, пожалуй, еще и в субботу поработаю, и в воскресенье. Не, ну бывают люди, у которых, конечно, там по 10 ипотек, еще что-то такое. Это уже, конечно, другая частная история. А так, добровольно, чтобы вторую смену или там это... Добровольно, это совсем другая история, да, поэтому... Отдыхать, отдыхать, еще раз отдыхать как можно быстрее. Если у вас уже это получилось, мы вас поздравляем. Если вы пока еще на низком старте, ну давайте, догоняйте, пожалуйста. Кстати, про старт. Про старт русский, он непременно сегодня будет в 23.00, за час до полуночи. Любители новой русской музыки, обязательно включите приемники. Собираемся здесь, в эфире русского радио, для того, чтобы оценить новинки и, конечно же, познакомиться с приглашенной молодой артисткой. Впрочем, новинку можно услышать в нашем эфире, не дожидаясь полуночи. Свежая песня о Насте, Дима Билан, через несколько музыкальных минут оценим здесь в эфире русского.

0: Русское радио. Русское радио. Русское радио. Русское радио.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 17-20, возможен дождь. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 11-15. Днем столбик термометра будет до отметки 18-20 тепла. Временами возможен небольшой дождь. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%. Ветер северо-западного направления 4-6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – компания «Смолкровля» ИП Бычкова Елена Валентиновна. В мае особенно приятно воплощать строительные планы в жизнь. В «Смолкровле» вы найдете материалы для кровли, фасадов и заборов. Все, что нужно для дома, дачи и участка. Адреса: Красненское шоссе, 21 и улица Крупской, 30Б. Телефон 548-32. «Смолкровля» – качество, которому доверяют. ИП Бычкова Елена Валентиновна, Угранит 318-673-300-012-871.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: Дом мебели на Индустриальной. Вымар просто нереальный.
3: Только два человека могут сделать так, чтобы ваши фото были безупречными. Хороший фотограф и хороший косметолог. Центр эстетической медицины «Клевер». Микроигольчатый РФ-лифтинг. Уменьшение морщин, сужение пор, подтянутый овал лица. Видимый результат. Узнайте больше на cleverlaser.ru и начните свое преображение сегодня.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
6: В честь Дня Победы Гражданстрой объявляет скидки до 18% на квартиры в Новом Смоленске. Кирпичный дом, индивидуальное отопление, разнообразие планировок. Купите квартиру с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Предложение ограничено. Телефон 55 55 55 55. Сайт гражданстрой.рф. Застройщик ООО «СЗ Гражданстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ Косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу. Превратите мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская, 4, 510303.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В роще дивной Соловьиной мы строим наш микрорайон и дарим умную колонку тому, кто хочет умный дом. Специализированный застройщик «Ваш дом». Подробности по телефону 400-100. Все строят дома, а мы строим микрорайоны. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: радио. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет. Новости. На русском.
1: В студии Русского радио «Смоленск» Александр Ерофеев. Здравствуйте. Губернатор Василий Анухин анонсировал масштабное оснащение более 180 смоленских школ. В этом году по региональному проекту «Все лучшее детям» до 1 сентября кабинеты школ Смоленской области оснастят современным оборудованием и учебными материалами. Губернатор подчеркнул, что областное правительство ведет комплексную работу по формированию современной образовательной среды. Кроме того, в этом году запланирован капитальный ремонт 6 школ. Ситуация на смоленских трассах вызывает тревогу. Минлесхозом Смоленской области с начала мая на дорогах нашего региона уже зафиксировано 19 столкновений автомобилей с дикими животными. В ведомстве подчеркивают, 19 сбитых животных за неполный месяц – это тревожный сигнал. Май традиционно является периодом миграции, когда животные все чаще выходят на дорогу, и автомобилистам нужно быть предельно внимательными. В мэрии Смоленска рассказали, когда в Рядовском парке начнут работу спортивные объекты. Реагируя на вопросы смолян о закрытых спортивных площадках, в администрации города отметили, что это связано с процессом их передачи в муниципальную собственность. Как только определят, кто будет отвечать за работу объектов и соблюдение порядка, спортивные площадки вновь станут доступны смолянам. При этом конкретные сроки в мэрии не обозначили. Спонсор выпуска новостей – натяжные потолки «Оранж» и ИП «Швырков» Дмитрий Сергеевич. Только в мае минус 30% на стильные теневые натяжные потолки. Создайте эффект невесомости в интерьере вместе с «Оранж». Успейте обновить пространство, предложение ограничено. Служба информации Русского радио «Смоленск» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и всем доброго дня.
0: Новости. На русском. Русское радио. 12+.

Пятница, столица веселится. Надеемся, у вас выдался тоже не кислый вечер. Если все же кислый, ну, запейте его чаем, будет вместо лимона или текилой. К ней кислое тоже хорошо, особенно по пятницам. Ну, у каждого свой рецепт отдыха, зато русское радио, оно для всех и для каждого. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Всем огромный привет. Все будет хорошо, вы же знаете.

0: Реклама на русском. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте.
1: Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Tenet Premier Auto на Кутузова 50 и получите спецпредложение мая на 200 тысяч рублей на самую популярную модель Tenet.
2: Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года. 16+.
3: Общепит Кипер.
4: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
5: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
4: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
5: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
4: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
5: Каждая кухня выбирает общепит Гипер.
6: Вин-код.
7: Запчасти для всех иномарок.
6: Вин-код.
7: Оригиналы и проверенные аналоги.
6: Вин-код.
7: Даже для китайских авто.
6: Вин-код.
7: Ждем на Петра Алексеева 3Б.
6: Вин-код.
7: Звони 69-99-92.
6: Вин-код.
7: Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
8: Мы сделали то, чего никто не ожидал. Керамическая плитка по 250 рублей за квадратный метр. Где-где? В МБ-керамике! МБ-керамика. ТЦ Премиум Холл, Красницкое шоссе 10А и Академия ремонта, улица Бабушкина, 4.
9: МБ-керамика!
10: Проект

0: Фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
1: Когда «Вега Авангард» закончится бесплатные внешние экраны в «Элсан», мы будем вместе с вами вздыхать от сожаления, что вы не заказали остекление по акции «Вега Авангард». Не ждите. В «Вега Авангард» спешите. Подробности на сайте vegaavangard.com.
2: Отделка новой квартиры или полный ремонт старой? Все сделаем за вас! От подбора материалов до выполнения работ любой сложности. Телефон в Смоленске 26 86 90. Гарантируем соблюдение сроков и высокое качество отделки. Ваш комфорт – наша забота. Звоните прямо сейчас. 26 86 90.
0: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
3: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
4: А вы знаете, что 80% мужчин имитируют вкусный борщ и котлеты?
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
6: Что слушать?

Авторское радио. Слушайте лучше, любимое на русском.

Русском радио «Взгляды». Слушайте, ну вчера на премии телеканала РУ-ТВ все взгляды были точно прикованы к наряду Александры Воробьевой. На мой взгляд, один из самых удачных по дресс-коду, по концепции образов был именно у нее. Дресс-код премии звучал так. Культурный код России, да, культурный код нашей страны. И вот наряд Александры был как воплощение и сказок, и каких-то легенд о русской княжне, бродинских каких-то напевов, богатырских сказаний. Очень красиво, невероятно. Ну, конечно же, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Даже мои восторженные комплименты. Поэтому заходите-ка в наши соцсети, посмотрите на подборку образов. В комментариях справедливо люди пишут, что круче, чем Мидгала. Ну, точно вам говорю, что некоторые артисты просто на 100% выложились и угадали. Так, спасибо всем, кстати, кто вчера блистал на сцене, ну и зрителям, конечно. Я не смог по уважительной причине присутствовать, но знаю, что было грандиозно. Если вас тоже не было, можно наверстать. В соцсетях наших есть и фотки, и видео. Вперед, разглядывайте.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. Крылатые с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: Штурман-финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
2: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
2: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
8: Платформы, рынок, технологии.
7: Монетизация.
8: Цены, процедуры, практические инсайты.
7: Нейросети на практике.
8: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
7: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
8: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
7: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
8: Без возрастных ограничений.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+. Знаете, как звучит мягкая форма слова «никогда»? Потом. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Григорий Лепс на русском радио. Я поднимаю руки. Мы сегодня тоже целый день поднимаем руки вверх. Да, все, кто вырос на песне Сергея Жукова и продолжает их любить. Конечно же, отметили, что сегодня у нас на русском радио целый день руки вверх. Повод мощнейший — 30 лет группе и личный юбилей ее бессменного лидера. Поэтому весь день, каждый час в нашем эфире звучат лучшие хиты за всю историю коллектива. Причем играют не только песни. К ним прилагаются уникальные комментарии Сергея Жукова о том, как создавались эти хиты, под которые до сих пор танцует вся страна. И помните, это ведь только разогрев. Потому что впереди масштабный юбилейный тур «Руки вверх», и он уже на подходе, так что готовьте кеды.

0: Сергея Жукова на русском радио. День руки вверх. Песня «Плачешь в темноте».
1: Ну, мне кажется, это гимн вообще любого человека на земле. Мужчина, женщина, неважно. Все мы плачем. И мужчины, кстати, тоже должны признаться, что тоже плачут. Это нормально. Я вот на концерте всегда рассказываю историю о том, что когда нам тяжело, когда мы хотим выплакаться, мы забираемся куда-нибудь подальше, в темную комнату, закрываем все двери, садимся в угол, выключаем свет и хотим вот выплакать всю свою боль. Чтобы в этот момент никто не успокаивал, не трогал за плечо, не говорил, да перестань, все будет хорошо. Это не помогает в этот момент. Наоборот, в этот момент нужно побыть одному, выплакаться, вырыдаться, вот выплеснуть из себя все это. И что самое главное, вот эта аллегория «Плачешь в темноте», потому что потом, когда мы вот наплакались, вытирая слезы, мы открываем дверь из нашей комнаты, темной, то за дверью там свет, там новая жизнь. Вернее, ну, может, жизнь-то и не новая, но жизнь, которую ты можешь построить заново, с новыми силами. И вот, мне кажется, песня такая и получилась. И лиричная, и танцевальная в то же время, и рассказывающая о больших чувствах, и о том, что всегда впереди нас ждет свет.
0: Группа «Руки вверх». «Плачешь в темноте».
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

Сергей Лазарев на Русском радио. Третий. Мы, кстати, поздравляем артиста с тем, что у него не третий, а уж не сбился со счету, очередной самовар. Он вчера на прошедшей премии телеканала РУ-ТВ получил очередную награду. На этот раз за победу в номинации «Лучший альбом». Его свежий альбом под названием «Счастливые тоже плачут» был удостоен награды. Ну, плачут, конечно, от счастья все поклонники артиста, которые наголосовали ему такую важную, такую нужную победу. Поздравляем его и поздравляем нас. Дело в том, что чем дальше вечер, тем работы становится все, ну, как, знаете, все забывается. Потому что впереди только лучшие планы на выходные. Может быть, кто-то уже куда-то стартанул, сорвался, выехал или уже доехал и уже, ох, как отмечает. Русское радио с вами. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Рад вам.

0: каждую пятницу за час до полуночи. «Русский старт» с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Сегодня в гостях Лиаза. В 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Реклама на русском.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация «Комфорт» 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Нюле Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Лифт – это то место, где люди дружно смотрят на цифры и делают вид, что им это интересно. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

Новинка на русском. Ирина Дубцова. Память. Вот уж кому пригодится память, так это тем, кому предстоит сдавать 1 июня экзамены. Да, в этом году вот прям в первый день лета первые три или сколько там ЕГЭ сдаются. То есть такая последняя финальная неделька. Ну, говорят, что там перед ЕГЭ не надышишься, но я вам желаю хотя бы выходные переключиться, съездить куда-нибудь отдохнуть, на дачу или просто погулять. И уже финальную неделю терзать свою память, чтобы достойно отстреляться и сдать ЕГЭ. Ну, опять же, на следующей неделе у нас последние звонки 26 мая. Летний каникул начинается с 27-го. Это у тех, у кого не начинается. А кому сдаваться, так им совсем не до каникул будет. Как хорошо, что мы с вами уже взрослые, правда? У нас и темы другие, и заботы другие. Да, иногда сложнее, но все равно. Вот эти вот школьные, конечно, когда еще мало опыта, но столько ответственности. Ух, как вспомню, так вздрогну. Вздрогнем и слушаем дальше. Это «Русское радио».

0: Реклама на русском.
1: Невероятные новости для родителей и их детей. Уникальный подход к образованию. Частная школа с изучением IT и английского языка. Здесь получают доступ к знаниям и прогрессивным технологиям. Объявлен набор с 1 по 9 классы. 26-82-28. 26-82-28. Ищите в сети интернет Top IT School Смоленск.

0: 29. Весна на двор, значит, ставим забор. По выгодным ценам с Профкровлей. У нас профлист для забора по 740 рублей за двухметровый лист. Штакетник от 45 рублей за погон. Все в наличии на складе. Профкровля. Подробности по телефону в Смоленске 700-600. 700-600. Отца действует на момент выхода рекламы.
1: В честь Дня Победы Гражданстрой объявляет скидки до 18% на квартиры в Новом Смоленске. Кирпичный дом, индивидуальное отопление, разнообразие планировок. Купите квартиру с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Предложение ограничено. Телефон 55-55-55. Сайт гражданстрой.рф. Застройщик ООО «СЗ Гражданстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: новых снов.
1: Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33.
2: Дом мебели и дом мебели солнечный на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
3: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
4: Вадик, ландшафтный дизайн хочу. Нужен декоративный камень, плитняк для дорожек, фонари садовые и туи обязательно.
5: Так-то все понятно, садовый центр Мята.
6: Туя. Да какого товара только не найдешь в этой Мяте.
4: Деревня Кореневщина, Озерная 2 ща. Садовый центр Мята.
7: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
8: 77-77-03.
7: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
8: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
9: Мечтаете сесть на диету? Найти новую работу? Начать новую жизнь? Специально для вас каждую неделю. Понедельник.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Луганской Народной Республике ввели режим ЧС из-за удара ВСУ по общежитию в Старобельске. Местная администрация заявила, что это необходимо для устранения последствий атаки. Беспилотники попали в студенческое общежитие сегодня утром. В здании находились около 90 человек. Шестеро погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести. Владимир Путин назвал это терактом, поручил Минобороны подготовить варианты ответа. Минцифры установят максимальный тариф для массовых обзвонов. К ним относятся, например, рекламные звонки. При этом, как пишет газета «Ведомости», госорганы и банки освободят от оплаты. Такую поправку внесут во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. С минувшего сентября граждане имеют право самостоятельно отказаться от массовых звонков и выбирать, от каких организаций могут поступать вызовы. А бизнес для совершения обзвонов должен заключить договор с операторами связи. Академик РАО Ольга Васильева избрана президентом Российской академии образования. Решение принято 21 мая на общем собрании членов академии. После избрания Васильева обозначила ключевые приоритеты работы РАО. В первую очередь это продолжение фундаментальных исследований в области наук об образовании и повышение престижа педагогической науки. Особое внимание будет уделено поддержке молодых специалистов и эффективному использованию кадрового потенциала. Согласно процедуре, кандидатуру избранного президента академии должно утвердить правительство России. Треть опрошенных россиян заявили, что могут неделю продержаться без лишних трат. Четверть готовы терпеть месяц, 5% больше года. По данным ТАСС, две трети респондентов пробовали устраивать себе период без ненужных расходов. Лишними тратами опрошенные считают спонтанные покупки для настроения, доставку еды, перекусы на бегу и кофе на вынос. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Юлианна Караулова на Русском радио. Это песня для тебя. Для меня, да? Помните? А за что? Да не за что, просто так. В Москве, как в огромной общественной бане сейчас, дикая влажность, при этом очень-очень жарко, но все потому, что гроза на нас надвигается, говорят, что уже где-то льет, уже небо озарено, но, в общем, предупреждали, вы получаете. Если про баню заговорил, значит, главным по шайкам и лейкам по-прежнему я являюсь, меня зовут Максим Привалов, всем привет, всем хорошей музыки. Ее у нас, благо, действительно много, и, кроме того, в следующем часе станет еще больше по вашему велению, потому что грядет вечер.

0: Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. 633-999. Сайт centr-balkon.ru.
4: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала, теплицы и садовый инвентарь, товары для сада и огорода. Экономия времени и денег. «Зеленый мир». Переулок Карачевский, 6А. Телефон 21-89-61.
5: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 18 по 24 мая 2026 года. Кофе «Черная карта» Gold 95 грамм 299 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене. Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты.

0: 29.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
2: Мы сделали то, чего никто не ожидал. Керамическая плитка по 250 рублей за квадратный метр. Где-где? В МБ-керамике! МБ-керамика. ТЦ

0: Премиум Холл, Красницкое шоссе 10А и Академия ремонта, улица Бабушкина, 4.
1: Керамика. Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondor.ru.
2: Многие смоляне испытывают проблемы с появлением комаров весной. Те, кто не успел установить москитную сетку «Вега Авангард», вынуждены бороться с комарами уже внутри квартиры. Хватит их терпеть. Закажите москитную сетку из широкого ассортимента «Вега Авангард» и защитите себя и близких от мелких вредителей.
3: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40 40 67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
4: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет.
5: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Смоленске. 38 85 95.
6: «Русское радио».

И песня, и исполнительница с годами только лучше. Правда, Алсу вчера только что здесь на русском. Как тихо падал дождь. Обожаю вот это вот ощущение засыпать под идущий дождь. Может, даже не тихо, можно даже прям, чтобы барабанил. Особенно, если это где-нибудь за городом. Тишина. Ну, там, я имею в виду, звуков города не слышно, да. Идет дождь, такой убаюкивающий, умиротворяющий. Думаю, ну спать одно удовольствие. Если у вас такие планы вечерние, вы как раз за город сейчас движетесь, там вас дождик накроет. Приятно, приятно отоспаться, зарядиться уже. Это тоже очень полезно иногда. Вот все мы хотим, значит, КПД там выполнить, перевыполнить. Иногда надо все отринуть, уверенной рукой сказать: «Не, все, сейчас я отдыхаю». В нашем случае, если отдыхать, то желательно под музыку. Это «Русское радио». Спасибо огромное за выбор. Хорошие новости, море любимых хитов, беззаботное настроение и положительный настрой. О, ес, едем дальше.

0: русском радио «День руки вверх». Песня «Уходи».
1: Мы с Александром Ягудиным в Питере снимали этот клип, достаточно сложный, потому что там вот и проезды были, и машины, холодно было, то не получалось это, деньги в игрушки зашивали, деньги все время эти рвались, драка постановочная не удавалась, все попадали мимо друг в друга, ну, в общем, ой. Потом вот эксклюзив вам. Многие помнят, что клип сделан в таком GTA-стиле, где картинка останавливается и становится как бы комиксной. Все подумали, вау, это модно, а это не модно, не в этом смысле. Просто этими картинками мы закрывали неудавшиеся кадры, потому что там был ужас просто. Нам нужно было как-то дотянуть до хронометража песни. В результате никто ничего не понял, все как будто сказали: «О, да, модно, круто». А мы, в общем-то, решили свою проблему. Ну, а уже через год вся страна пела «Уходи, если сможешь». И на концерте, на припеве всегда поет целый-целый зал. Поэтому я очень горжусь, что у нас был такой первый эксперимент, именно рэповый, и который, я считаю, удался.
0: Группа «Руки вверх. Уходи».

Комсомольском радио. Пообещай. По-моему, в прошлые выходные я вам рассказывал, что артист коллекционирует дома. Ну, по крайней мере, со стороны это выглядит так. То одно купит, то другое, то третье. Просто предыдущие не мог продать, а новые покупал. Ну, в ипотеку, правда, прям честно признавался, что близок к народу. И вот появилось новое, что все-таки он продал тот дом, который никак не мог... с которым никак не мог расстаться, потому что еще в ноябре 2025-го выставил на продажу. И вот 18 мая появилась новость о том, что двухэтажный дом в Подмосковье Димин продан. Ну, там прям, знаете, резиденция была. 440 квадратных метров. Выручил он за это 250 миллионов рублей. Я не знаю, для меня какие-то запредельные цифры. И 440 метров, и 250 метров. Я не знаю, это много или мало? Специалисты, что скажете? Ну, понимая, что 440 метров, это же убирать надо. Ну, представьте, это ж пропылесосить только надо. А если еще и помыть? Караул! Ладно, мы их проводим в нашей студии. Она у нас небольшая, но очень и очень уютная. Ну, как небольшая, по сравнению с домом Димы. А так очень даже ничего, даже гостей принимаем. Дальше на русском Зиверт. И напоминание о том, что до лета буквально 9 дней. В городе лето, здесь, на русском.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Где?
1: Реклама на русском. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальный проекты России 0+.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
1: ОККО представляет.
5: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
6: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
7: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
1: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
8: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Мюлли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw. 26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Когда мужчина говорит, что внешность не главное, он имеет в виду свою собственную внешность. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

Между нами только лов. Это Дмитрий Колдун, только что здесь на русском. Но мне, кстати, нравится рифма, прикольная, да? Лов, улов. Это же надо догадаться срифмовать. Ну, не знаю, искусственный интеллект помог. Или естественный поднапрягся. Ну, в общем, слушается прикольно. Что я могу вам сказать? У нас музыкальный вечер со спецэффектами. До нас докатилась гроза за окнами моей студии. Просто светопредставление. Стеной ливень. Все небо в раскатах грозы и грома. Но я, кстати, очень рад. Очень тяжело было переносить жару. Вот эту голова вообще не соображает. И тут, наконец-то, долгожданная прохлада. Смущает, конечно, и расстраивает только одно, что я во всем белом сегодня. Ну, ничего. Было белое, станет 50 оттенков серого, грязного и мокрого. Надеюсь, что моя вечерняя гостья, а в 23.00 будет русский старт, до меня доедет или доплывет. Надо заранее выехать, чтобы не опоздать. И вы, пожалуйста, тоже не опаздывайте, потому что в 22 часа, то есть всего лишь через 15 минут, у нас вечерний стол заказов. Там поболтаем.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 17-20, возможен дождь. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 11-15. Днем столбик термометра будет у отметки 18-20 тепла. Временами возможен небольшой дождь. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%. Ветер северо-западного направления 4-6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – компания «Смолкровля» и ИП «Бычкова» Елена Валентиновна. В мае особенно приятно воплощать строительные планы в жизнь. В «Смолкровле» вы найдете материалы для кровли, фасадов и заборов. Все, что нужно для дома, дачи и участка. Адреса: Красненское шоссе, 21 и улица Крупской, 30Б. Телефон 548-32. «Смолкровля» – качество, которому доверяют. ИП «Бычкова» Елена Валентиновна, Огранит, 318-673-300-012-871.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: Невероятные новости для родителей и их детей. Уникальный подход к образованию. Частная школа с изучением IT и английского языка. Здесь получают доступ к знаниям и прогрессивным технологиям. Объявлен набор с 1 по 9 классы. 26-82-28. 26-82-28. Ищите в сети интернет Top IT School Смоленск.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.

0: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад» — деревня Деменщина на въезде.
1: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
2: 77-77-03.
1: Улица 8 Марта, 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
2: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. 633-999. Сайт centerdefisbalkon.ru.
7: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
8: 1 января. Пора вставать и ужинать.
9: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Смоленске. 38 85 95.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент обсудил последствия удара ВСУ по Старобельску с членами Совета Безопасности. Утром украинские беспилотники атаковали территорию колледжа педуниверситета в ЛНР. В тот момент в общежитии находились 86 учащихся, один сотрудник. Погибли 6 человек, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести. Разрушено 3 здания колледжа, возбуждено уголовное дело о теракте. Владимир Путин поручил Минобороны подготовить варианты ответа на эту атаку. Законопроект о тройном повышении страховки эскроу направили в Думский комитет по финансовому рынку. Документ ранее внесло правительство. Предполагается, что страховое покрытие по эскроу-счетам для новостроек увеличат до 30 миллионов рублей. В Кабинете министров объяснили такую инициативу резким подорожанием жилья. Добавили, что счета эскроу могут открывать только крупные банки, поэтому рисков для системы страхования вкладов не будет. 23 мая на Ледовой арене «Сокольники» в Москве благотворительный фонд «Шаг в жизнь» проведет первый детский кубок по специальному хоккею. В финале примут участие 10 московских команд. Это дети с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Программа мероприятия включает в том числе 5 показательных коротких матчей, поддержку болельщиков, а также встречу с друзьями фонда. На кубок приглашены известные спортсмены, паралимпийцы и официальные лица. В Рособорнадзоре объяснили, почему обязательный экзамен по истории ведут в 9 классах. Глава ведомства Анзор Музаев заявил, что именно основная школа дает базовые знания, а после нее многие уходят в колледжи. Подчеркнул, что 9 класс – это полная выборка всей возрастной группы. С 2028 года девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории ориентировочно в феврале-марте. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Максим Привалов.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Гром гремит, земля трясется, стол заказов к нам несется. Ну, действительно, в Москве гром, непогода, как в вашем городе. Расскажите, пожалуйста, а может быть вы... вообще куда-нибудь выехали, уже на морях, уже в отпуске. Нам все интересно. Вечерний стол заказов. Что могу вам сказать? Конечно, как с нами связаться. Это самое важное. Потому что с поводами вы, я думаю, разберетесь сами. Кого любить, кому привет передавать, кого поздравлять. Куда писать? Вот о чем в ближайшие секунды. Итак, 8-916-003-105-7. Это наш номер для сообщений через мессенджеры. Пожалуйста, сохраните, пользуйтесь и не забывайте о подписи. Мы всегда радуемся, когда видим, от кого пришло сообщение. И особенно там узнаем наших постоянных слушателей. Есть также возможность высказаться через социальные сети. Группа «Русского радио» имеется ВКонтакте, и такая же группа присутствует в «Одноклассниках». Ищите публикацию «Стол заказов», ну и в комментариях жду ваших сообщений.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Город Королев. Оттуда Татьяна и Олег. Они в четыре руки. Вот какое сообщение нам написали. Большой привет детям, Александру, Екатерине и Даниилу. Школьный год заканчивается, и в этом году наша дочь Катя заканчивает 11 класс. С наступающим последним звонком и удачи на ЕГЭ. Держим кулачки. Идем на серебряную медаль. Ох, путь этот всегда непрост, поэтому это совместное приключение детей и родителей. Пусть все будет хорошо, и серебро даже в золото превратится, ну а вдруг. Так что привет вам большой, и пережить этот волнительный момент. Так, привет, Максим, привет, Русское радио, привет мужу Сергею. Он сейчас трудится в ночной смене, варит мыло. Сыновьям привет Матвею и Семену. Матвею, удачи в ЕГЭ. Сынок, у тебя все получится. Семен, круглый отличник. Люблю вас. Татьяна Кузьминова. Танечка, спасибо вам за подпись. Сначала она прислала неподписанное сообщение, но потом вспомнила наши рекомендации и исправилась. Вот видите, родители, сейчас у вас самые горячие деньки. И ночи тоже, не только что деньки. Потому что дети с головой в подготовке. Знаю. Плавали, знаем, видим, наблюдаем. Всем привет, едем с семьей в Питер. Дорога долгая, только выбрались из пятничных пробок. Хотелось бы пожелать всем приятных выходных, легких дорог и счастья. Не знаю, от кого это, но, в общем, всей вашей компашке большой привет. Легко, быстренько доехать. Александр Хусаинов. Длинное сообщение для него сейчас будет. Мы празднуем сегодня твой день. Тебе исполнилось 25. Чтобы удача сопутствовала тебе во всех начинаниях, а успех стал твоим постоянным спутником. Пусть в твоей жизни будет много ярких моментов, искренних улыбок, настоящих друзей. Желаю, чтобы любовь окружала тебя повсюду, в семье, в работе, в увлечениях. Пусть здоровье будет крепким, а настроение всегда на высоте достижений и счастливых моментов. Семья Хусаиновых и все-все-все близкие. Ну и мы тоже. Дорогой именинник, 25. Ну, прекрасно. Отдыхайте, отмечайте сегодня, завтра, послезавтра и, может, даже на понедельник залезть. У вас есть для этого все полномочия. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Стол заказов на русском. Едем дальше.
0: Реклама на русском.
2: Весна. Пора на природу. Свежий воздух и, конечно, долгожданный шашлычок из свинины или курицы. Ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Не надо выбирать мясо и думать о маринаде. За вас это сделает компания «Романишин». Вам остается только наслаждаться сочным, ароматным и по-настоящему вкусным шашлыком. «Романишин» желает вам приятного отдыха в компании друзей и близких. Кто

0: предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44, 19, bastiondor.ru.
1: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. 633-999. Сайт centerdefizbalkon.ru.
5: Вадик, что расселся? Помчали скорее за грунтом, рассадой, семенами и садовым инструментом, пока не подорожали.
6: Ну, так-то все понятно. Садовый центр «Мята».
5: А, гляди-ка, выучился 3 года. Еще удобрения и средства от вредителей купим. Адрес-то помнишь? Деревня Кореневщина, Озерная, Садовый центр «Мята».
7: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной 10-этажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк «Соловьиная роща», школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
8: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала, теплицы и садовый инвентарь, товары для сада и огорода. Экономия времени и денег. Зеленый мир. Переулок Карачевский, 6А. Телефон 21-89-61.
9: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
10: Планируете строительство дома? Сейчас самое время начать. Строительная компания «Дом мечты» предлагает полный цикл работ. От фундамента до внутренней отделки. И специальное предложение сезона. При заказе дома под ключ проект в подарок. С вами работают только опытные специалисты. Гарантия качества и соблюдение сроков. Приходите. Досуговское шоссе, 72. Звоните 54-88-33. «Дом мечты». Строим будущее вместе с вами.
11: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Уважаемое русское радио, так начинается следующее сообщение. Просьба передать привет нашей великой конторе ЗАО «Затон» Юле и Виктору, также президенту нашей компании Людмиле Геннадьевне Матвеевой, которую я очень люблю и обожаю. Ты самая лучшая на свете, от вашего друга и парня с харизмой, так он подписался, Игорь. Игорь, ну, по крайней мере, сообщение выделяется на общем фоне. Добрый вечер. Привет семье Ильиных и Чистофор. Надеюсь, я правильно прочитал. Чистофор. Как-то так. Из Лавровок. Получили, спасибо. Русское радио, привет. Коллективу «Золотое яблоко» Авиапарк. Также всему ОВК, также всем, кто сегодня трудится на смене, от Камы. Всем настроение и добра, вы лучшие. Уж, наверное, оттрудились, да? Так, суть по времени-то. Кирилл из Казани. Родным привет, маме Наталье, папе Александру, бабушкам Валентине Васильевне, Татьяне Ивановне, дедушке Владимиру Григорьевичу. Поздравляю создателей самой лучшей музыкальной группы на свете, Сергея Жукова, группа «Руки вверх». С днем рождения, с юбилеем, счастья, здоровья, побольше счастливых моментов, крутых, кайфовых песен. И, конечно же, огромнейший привет всему русскому радио. Всем отличной пятницы. Спасибо, Кирилл. Что касается Сергея Жукова, да, мы его поздравляем. Целый день сегодня дело в том, что 22 мая артисту стукнуло 50. В честь полтинника у нас же сегодня целый день группы «Руки вверх». Я вам больше скажу. Сегодня в русском старте у меня в 23.00 будет премьера новой песни. Это первый сингл с предстоящего альбома. Так что обязательно послушайте. Вот такой супер момент. Вернемся к сообщениям очень-очень скоро. Оставайтесь на русском.
0: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: На русском радио вечерний стол заказов. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Ну, для кого-то вот просто дядя Максим. Такое сообщение получил забавное. Здравствуйте, русское радио и дядя Максим. Пожалуйста, привет папе Роме, маме Кате и дяде Роме из Смоленска. Пусть он выздоравливает, он дальнобойщик. Это Лиза, кстати. Лиза, 7 лет, Волгоград. Лизочка, спасибо большое, приятно. Так, Марина, хорошего вечера. Себе желаю много терпения. Я до конца месяца работаю без выходных, дорогие ведущие. Рассчитываю на вашу поддержку и на хорошую музыку. Вы знаете, Мариночка, и того, и другого у нас навалом. Так что, пожалуйста, заходите. Мы сами, без отдыха и отрыва. Так, к сожалению, не успели записать, если архив стола заказов. Нет, ну, по крайней мере, такого открытого нет. А кто это не успел записать-то? А, это Татьяна и Олег из Королева, которые, значит, детям Александру, и Екатерине и Данилу передавали привет. И дочь Катя заканчивает 11 класс, держим кулачки. Ну, вот так цитатно я повторил. Надеюсь, что сейчас услышали и сможете доказать, что сообщение было в эфире. От Ольги большой привет мужу и маме. Едем домой с работы, как всегда, слушаем любимое русское радио. Самым лучшим сыновьям также привет. Олегу и Данилу, люблю вас. Вы для меня самые-самые лучшие. Это от Оли, напомню. Добрый вечер. Любимая деревня Селяне в Тверской области. Вам привет, в особенности брату Алёше, Ромику, Андрею и Алексею, а также Денисику. А еще любимой сестренке Иришке. Всем хорошего настроения. Пожелала это Оксана. Так, летят сообщения, прям множатся. Вижу для внука Мирона, наконец-то закончил первый класс. Вот его подробнее обсудим, это сообщение. Там еще к нему такая поздравительная часть прилагается. Все это от Индиры. Уже скоро, на русском.

0: русском радио «День руки вверх». Песня «Лишь о тебе мечтая».
1: Это времена песни «Крошка моя». Мы впервые в истории шоу-бизнеса сделали перетекание одного клипа в другой. В «Лишь тебе мечтая» есть в последних кадрах момент, где я получаю повестку, и это превращается в начало клипа «Крошка моя», где я просыпаюсь в армии. В общем, такое волшебное получилось превращение. До сих пор пытаюсь написать что-то подобное, и вот уже никак не получается. Вы знаете, нужно было выплеснуть в тот момент много любви. И так было два раза в жизни. В песне «Солнышко-то мое ясно» и вот в песне «Лишь о тебе мечтая». Видимо, Боженька мне как-то, знаете, сказал, вот на тебе в голову, это будет работать. Но я же не знал, будет ли это работать или нет. Я даже сейчас не помню, как это писалось, что именно я делал. Я только помню, что написал ее, быстренько пропел, и потом мы ехали на гастролях, на выступление на автобусе, и я включил это у водителя на кассете и сказал, ребят, послушайте, вот новая песня. И наш звукорежиссер Миша, он был взрослее всех нас, мы с ним уже сейчас 30 лет работаем, и вот он тогда сидит и рыдает. Я говорю, Миш, ты чего? Он говорит, Серег, ты написал что-то такое, ну как ты это делаешь? Я говорю, Миш, я не знаю, я просто пишу. У меня есть просто мысли, образы, у меня есть любовь, я хочу ее выплеснуть на нашего слушателя и зрителя. Поэтому, мне кажется, в такие моменты больше ничего не нужно, потому что все остальное я вижу в глазах слушателей на моих концертах.
0: Группа «Руки вверх».

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Здравствуйте, любимое Русское радио. Поздравьте сестренку, не менее любимую, которую зовут Гульмира Есиналиева из поселка Володарский. Это Астраханская область, 45-летие. Будь здорова, будь счастлива, любима всеми. Сестра Индира поздравляет. Несметное количество сердечек, разных смайликов, также... Внука Мирона, надо поздравить с тем, что он наконец закончил первый класс, ждал каникулы, с чем и поздравляю. Русское радио, люблю вас, Индира Махмудова, как раз Астраханская область, поселок Володарский. Все, сообщение дошло целиком, здорово, все ваши поздравления разделяем, радость действительно велика. Привет Елене Станиславне из города Ставрополь. Надо сказать ей добрые слова, люблю вас безмерно, очень сильно, ваша Анна, ваша любовь. Ну, хорошо, принимается. Так, добрый вечер, Русское радио. Привет прекрасной девушке Веронике. Она живет в Ростове, Ростов-на-Дону. Хоть мы и не в одном городе, но я чувствую твою любовь, твою доброту. Скоро приеду к тебе, мы будем вместе. Только обязательно жди меня, твой Николай Попов. И вы тоже, пожалуйста, ждите продолжения стола заказов. Мы еще успеем прочитать целую порцию сообщений. Это Русское радио. Меня зовут Максим Привалов. Вечер будет добрым.
0: Стол заказов Русского радио.
2: Если хочется зевать...
3: Утром выходные!
0: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут.
3: Крутые новости.
4: Крутые игры.
3: Крутая музыка.
4: И все это...
3: Все это...
0: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Убираться в доме, где есть дети, все равно, что чистить снег во время снегопада. Рекламная служба Русского радио 579-7779.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И еще несколько приветов и поздравлений в рамках стола заказов. Доброго вечерочка. Спасибо, Русское радио, что вы у нас есть. Привет любимым людям, которые сейчас со мной. Сынок Климушка, сноха Анечка, муж Артур Хасанович, дорогая моя Леночка. Всем хочу пожелать хорошего вечера, сказать, что я очень скучаю по каждому из них, когда их нет рядом. Спасибо, сердечки из города Ставрополя. Прочитайте мое СМС. Ну, прочитали. Всем вашим привет. Привет, Русское радио. Привет мамуле, бабуле, брату, мои любимочки. Целую их, обнимаю. От Машули, пожалуйста, очень надо. Все, сделали. Привет мужу Евгению Тимофееву. Люблю сильно. Жена Настюша. Мужу Сергею едем в деревню сажать помидоры от Лены. Ну, классно, чтобы все там у вас прижилось и колосилось. Дорогой Настеньке, привет, будь здорова. Крепко обнимаю от подруги Насти. Там две Насти дружат. Любимому Паше Дурову привет от Юлечки. Так. Засыпай, солнце коснулось земли, пусть тебе приснятся сладкие сны. Здорово. Еще коротенькое какое-нибудь влезет? Влезет. Давайте вот такое. Привет подруге Насте. Помогает мне очень по жизни. Спасибо ей большое за это. Люблю ее. Это сообщение оставила Ирина. Отлично, ребята, девчата. Не могу уже больше ничего читать, потому что стол заказов заканчивается. Но не прощаюсь надолго. В следующем часе ведь у нас русский старт. В гостях певица Алиаза. Дождитесь, пожалуйста, будет интересно.

0: Реклама на русском.
1: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68 67 77.
2: Дом мебели и дом мебели солнечный на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
3: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
4: Алло.
5: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
4: Так.
5: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
4: Что?
5: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
9: «22 мая в Микее. Вода минеральная Дарида, 1,5 литра, 29 рублей 90 копеек. Сыр полутвердый, 180 грамм, 99 рублей 90 копеек.
10: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.

0: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 18 по 24 мая 2026 года. Фарш свиной особое собственное производство. 199 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене. Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
1: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
2: 16+.
3: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. ЦБ заявили о появлении механизма для работы банкоматов без мобильного интернета. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что разработкой занимались Минцифры и операторы связи. По ее словам, такая технология позволит решить много проблем, в том числе с платежными терминалами. Также председатель ЦБ отметила, что обсуждают возможность включить все российские банки и страховщиков в белые списки ресурсов, которые работают при отключенном интернете. Социальный фонд начал автоматически пересматривать отказы в едином пособии для многодетных семей. О решении родители смогут узнать через сайт госуслуг. Сегодня вступили в силу новые правила оформления выплаты. Многодетные семьи получили право сохранить господдержку, если их доходы оказались выше установленного предела, но не больше, чем на 10%. Государство выставит на продажу почти четверть акций Аэрофлота. В Росимуществе заявили, что рыночную стоимость пакета пока не оценили. Деньги направят в федеральный бюджет. Ранее в Минфине говорили, что в этом году ожидается 2-3 сделки по продаже акций компании с госучастием. Предыдущая продажа бумаг Аэрофлота состоялась 6 лет назад. Тогда доп. Эмиссия была необходима в условиях кризиса авиаперевозок из-за пандемии. Свыше 70% опрошенных россиян помнят свою школьную любовь. При этом, по данным ТАСС, взаимностью могли похвастаться далеко не все. Почти у половины чувства оставались безответными. До отношений дело дошло лишь у 12%. Оказалось, что из-за школьной любви многие совершали необдуманные поступки. Плакали, страдали, прогуливали уроки, плохо учились и дрались. Половина респондентов сейчас с теплотой вспоминают о школьных чувствах. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Русский старт».
0: Новости. Новости на русском. Каждую пятницу за час до полуночи. «Русский старт». «Русский старт». «Русский старт». С Максимом Приваловым.
2: Пока мы на низком старте перед началом выходных, предлагаю устроить старт русский. Целый час для смелых музыкальных экспериментов и приятных открытий. Меня зовут Максим Привалов. Всем привет. Новая неделя. Новая порция новинок. 4 песни примерим сами. Пятую по традиции представят музыкальные гости. Причем представляют лично. За происходящим в студии можно и нужно наблюдать посредством видеотрансляции. Она идет на сайте rusradio.ru и в нашей группе ВКонтакте. Пока вы подключаетесь, я анонсирую сегодняшние премьеры. Новая песня «Героев дня», «Руки вверх», «Холодно». Не дадим замерзнуть имениннику Сергею Жукову.
3: Мне с тобой очень холодно, я целую, а ты холодно.
2: Искрящуюся новинку представит Сократ. Ему подвластны не только медляки, но и синти-поп. Новая песня называется «Искра». От «Искры» возгорится пламя. Новую песню «Мало огня» представит группа «Серебро». Группа «Добро». Напомню, что скоро в отпуск. И хорошо бы в отпуск на море.
4: Море, привет.
2: Наконец, новинка под номером 5. Ее будет представлять моя вечерняя гостья Лиаза. Это певица «На слезе». Это новая песня. Сейчас услышим обеих.
0: Русский старт на русском радио.
2: Добрый вечер. Добро пожаловать, говорю моей прекрасной гости. Певица Лиаза в студии русского радио. Привет.
5: Привет, привет, Максим. Привет, русское радио. Привет, слушатели, зрители. Всех приветствую.
2: Здорово. Я хочу сказать, что я навел справки. Лиаза в миру оказалась Елизаветой. Я правильно понимаю, что у тебя была задача из букв слова, которое составляет твое имя, да, составить что-то такое красивое, интересное, необычное. Как-то поиграть с именем Елизавета, Лиза.
5: Да, все правильно.
2: Подкидывала монетку, спрашивала у искусственного интеллекта или был семейный совет, как тебе назваться?
5: Был семейный совет, да, я советовалась с родителями, с близкими людьми, и как-то вот у меня сразу легло Лиаза, и я особо и не думала.
2: А какие еще были варианты, или это единственное?
5: Это единственный вариант, наверное, такой.
2: Ну, кстати, красиво получилось, и отсылка к паспорту, и звонко, и красиво, и на афише не стыдно написать. В общем,
5: да,
2: молодец,
5: да.
2: Креативила на твердую пятерку. Кстати, по поводу семьи, она у тебя творческая или нет?
5: Нет.
2: То есть вообще, даже в караоке, даже на праздниках после третьего тоста не поют?
5: Нет, не поют.
2: А кто они? Они инженеры, строители, учителя?
5: Мама у меня экскурсовод. Да.
2: То есть у нее, вернее, от нее у тебя умение говорить, улыбаться и не волноваться?
5: Ну, я надеюсь, да.
2: Так, папа?
5: Папа...
2: Папа молодец.
5: Папа молодец.
2: Да, как всеми бывает, папа молодец, мама красивая, так должно быть.
5: Да, все правильно.
2: Они тебя легко в шоу-бизнес отпустили или нет? Или был разборки, скандалы, мы тебе другое будущее хотели?
5: Нет, такого вообще не было. И потом я такой человек, что мне нельзя что-то запрещать, мне нельзя говорить, что вот там тебе нужно это или то. Я вот как решила, так и будет.
2: А ты не Овен?
5: Нет, я лев.
2: О, так понятно. Левица, светская, музыкальная. То есть за свои решения ты ответственность тоже сама несешь?
5: Да, конечно.
2: Хоть раз жалела в жизни за то, что не послушала там кого-то и сделала так, как тебе хотелось?
5: Нет, нет.
2: Ни разу не ошибалась?
5: Ошибалась, конечно, ошибалась, но не жалела.
2: Ценное качество, позволяет сберечь нервы.
5: Да.
2: Как давно ты ведешь свой творческий отчет? Вот с какого момента, с какой песни, с какого выступления?
5: Вообще, я выпускаю песни с 22-го года, вот, но более серьезно я уже занялась карьерой с 24-го.
2: Я правильно понимаю, что у тебя такой небольшой ребрендинг случился? То есть сначала у тебя было другое творчество и другое имя или нет?
5: Нет, имя у меня было это же, но по творчеству, да, в начале пути я искала... пробовала разное звучание, и вот в 24-м году уже более-менее стала понимать, куда двигаться и вообще в целом, что я хочу по звуку.
2: Есть человек, который помог тебе найти твой образ, твой звук?

0: Реальный старовер делал. Объясню почему. Потому что обычно сейчас песни, ну, в лучшем случае, до двух минут дотягивают.
1: Да.
0: А это прям по старинке. 3:38 с припевом, с куплетом, с чем там еще на свете. Что скажешь, как настроишь публику перед песней? Вот они сейчас впервые тебя услышат.
1: Ой, я очень надеюсь,
0: Очень
1: надеюсь, что они получат удовольствие от песни и что она им понравится.
0: Но она какая-то лирически драматическая, или это слезы счастья, там на слезе же называется.
1: Да, на слезе, но
0: здесь каждый сделает вывод сам.
1: Да, здесь не про страдания, здесь скорее про какое-то внутреннее такое,
0: ну,
1: внутреннее состояние.

0: Премьера на русском радио, новая песня, новое имя Лиаза «На слезе». Так, я плакать не буду, я буду аплодировать. Это тебе аплодисменты.
1: Спасибо.
0: Артистка волнуется, переживает, у нее дебют сегодня, первый эфир на радио. Такая премьера и сразу на русском. Так, ну по песне, значит, сделано круто. Вообще, чувствуется, что человек хотел сделать что-то такое для тебя необычное, такое звучание. Долго его искали? Сколько вообще сделали мастеров, сколько версий сделали песни перед тем, как она обрела финальное значение?
1: На самом деле, мне Артем всегда присылает уже конечный итог. Вот. А как долго все это он сам выстраивает, не могу сказать. Но в целом всегда быстро все это происходит у нас.
0: Ну, рука набита.
1: Конечно.
0: Что-то ты добавляла от себя? Здесь мне не нравится, здесь я вот это хочу, здесь вот это.
1: Ой, нет, мне всегда в работе с Артемом все нравится.
0: Откуда у тебя такая вот прям с ним, как это называется, коннект?
1: Ну, у нас как-то сразу возникло такое творческое взаимопонимание, поэтому в целом мне очень близка та музыка, которую он для меня пишет.
0: Это группа Инь-А, а я думал, близка и группа Инь-Ян тоже.
1: Ну, в какой-то степени, да. Но вот то, что делает для меня Артем, мне очень нравится.
0: Тем, привет тебе большое.

0: обыкался человек, мы о нем говорим и говорим и говорим и говорим. Ну, и продолжим тоже это делать. Через пару мгновений вернемся. Для тех, кто только слушает приемники, есть возможность еще и посмотреть, что у нас в студии происходит. Я старательно игнорирую большую, красивую подарочную коробку, которая на столе, но больше не могу этого делать. И в следующем выходе у нас будет торжественный момент дарения, да? Да, врубайте трансляцию, сайт rusradio.ru, группа ВКонтакте, узнаете, что принесла в подарок мне моя гостья. О, yes.
1: Реклама на русском. Весна. Пора на природу. Свежий воздух и, конечно, долгожданный шашлычок из свинины или курицы. Ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Не надо выбирать мясо и думать о маринаде. За вас это сделает компания «Романишин». Вам остается только наслаждаться сочным, ароматным и по-настоящему вкусным шашлыком. «Романишин» желает вам приятного отдыха в компании друзей и близких.
2: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68 67 77.

0: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад» — деревня Деменщина, на въезде.
1: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого, а также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
2: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
3: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
2: Машина в подземной парковке.
3: А рядом школа, садик, парк.
4: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Алло.
6: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
7: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
11: А вы знаете, что 80% мужчин имитируют вкусный борщ и котлеты?
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
13: Что слушает страна?
14: И как бы ни старался, никак,
13: Русское радио.

0: «Русский старт». Включи выходные.
1: «Русский старт» на Русском радио. В студии, как всегда, я, Максим Привалов, и, как всегда, не один. Сегодня напротив меня певица Лиаза. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Лиаза — это Елизавета. Она сказала, что недолго думала, буквы представляла. Вот как получилось, ей понравилось. Нам понравилось тоже. Поэтому мы ее пригласили и интервьюируем изо всех сил. Значит, что ты нам успела рассказать? А ты, кстати, в Москве родилась?
2: Нет, я родилась в Тамбове.
1: Так, а давно ли ты переехала в столицу?
2: В 2019 году, в 2019.
1: Учиться переехала?
2: Да.
1: То есть закончила, а кто-то по образованию?
2: По образованию управление в туризме и гостиничном деле.
1: А, вот откуда у тебя это. То есть ты по маминым стопам. Она туризм,
2: верно.
1: И ты туда. А это объясняет твою любовь к путешествиям? Я прочитал, что ты говоришь, путешествие — это мое все.
2: Да, потому что я с детства ездила вместе с мамой
1: в туры,
2: поездки,
1: да.
2: Да, в туры, и оттуда вот все это и пошло.
1: А есть у тебя вот эта новомодная карта, знаешь, когда там отмечают в интернете люди, сколько стран они посетили?
2: Ой, нет, нет. Я уже сбилась со счета, поэтому нет.
1: А есть какая-то у тебя туристическая мечта, вот еще непокоренная страна?
2: Да, есть. Я очень хочу в Австралию.
1: Не доехала, потому что пока далеко и дорого?
2: Да.
1: Угу. А есть что-то прям, какое-то неожиданное откровение из серии «Ехала, думала, что вообще ничего интересного, а прям такое место, что хочется туда вернуться»?
2: Ну вот я в январе была на Бали,
1: ага.
2: Вот туда мне хочется вернуться, и я уже планирую следующее свое путешествие туда.
1: Это понятно, это всем хотелось бы вернуться. Ладно, мы попутешествуем непременно еще, но сейчас вернемся к разговору про музыку. Значит, продюсер твой, могу его так называть, Артем Иванов?
2: Ну, музыкальный продюсер.
1: Музыкальный продюсер, да. А, то есть такого настоящего продюсера, прям полновесного, у тебя нет, ты сама по себе?
2: Нет, нет.
1: А кто принимает все решения генеральные, ты?
2: Я.
1: И ответственность сама несешь?
2: Конечно.
1: А бюджет откуда? Тоже свой?
2: Тоже свой.
1: Вздохнула она.
2: Свой.
1: Вздохнула она. Что ж такое? То есть с Артемом у тебя не такие отношения в серии? Он там как что-то вкладывает в тебя, а ты...
2: Нет, нет.
1: У вас контракта нет?
2: Нет, никакого контракта. Он просто мне пишет музыку.
1: То есть ты его выбрала как человека...
2: Как автора.
1: Да, как автора известных песен и вполне с прикидкой, что одна из этих песен может стать большим хитом.
2: Ну, конечно.
1: Ну, ты молодец. Расчет классный. Сразу... Чувствуется управленческое образование, сразу знает, на какие рычаги нажимать. А кстати, если вот появится какой-то другой продюсер, скажет так, к этому не ходи, к этому ходи.
2: Ну, во-первых, я уже говорила, мне вот так вот говорить, что делать, что не делать нельзя. Вот. Не знаю, я загадывать вообще не люблю, поэтому как вот идет, так оно пусть и будет.
1: Мудро. Мудрая гостья, как она не только красивая, но и мудрая. Врубайте трансляцию и убедитесь. Так, самое время немножко почувствовать себя Якубовичем. Давай, сейчас капитал шоу «Поле чудес». Сейчас будем банки с огурцами, с оленями. Что ты, моя дорогая Лиаза, принесла нам в качестве президента на Русской радио? Это вообще не обязательная опция, друзья. Это просто такой приятный, дарственный момент.
2: Ну просто да, я в гости с пустыми руками не хожу, тем более на Русское радио, поэтому у меня вот здесь приготовлен подарочек. Да.
1: Слушай, там вообще на все случаи жизни.
2: Тут, вот.
1: Вообще, то есть и чем отметить,
2: конечно,
1: и чем закусить.
2: Конечно, все есть.
1: Какая ты хлебосольная, какая ты молодец. Но мы тоже нормальные, мы воду предложили. Мы эфир предложили,
2: это
1: важно. Хорошо, вернемся к разговору, но пока у нас премьера. Мы анонсировали сегодня новинки, и сейчас вот будет одна из них. Называется она «Холодно». «Холодно» будет Сергею Жукову, группа «Руки вверх». Дело в том, что сегодня Сергею Жукову 50 лет. В честь юбилея артиста вот как раз выпущена эта песня. Это первый сингл с нового предстоящего альбома, который будет называться «Врубай на полную». У тебя какая песня любимая группы «Руки вверх»?
2: «А он тебя целует».
1: Говорит,
2: да.
1: Что любит.
2: Да.
1: Ну, сейчас посмотрим, новая песня похожа на старую или нет, на предыдущую.
2: Послушаем.
1: Да, называется «Холодно», большая премьера. «Руки вверх» на русском, друзья. Ух, расскажу вам все про этот трек и про альбом последующий, и про их гастрольный тур уже скоро.

0: Премьера на русском. В русском старте группа «Руки вверх». «Холодно» — это, кстати, напомню, первый сингл с предстоящего альбома. Пластинка будет называться «Врубай на полную». Каждую неделю «Руки вверх» будут выпускать по одному новому треку с альбома. Сама же пластинка выйдет 24 июля. В ней будет 15 песен. А вот 25 и 26 июля у группы состоятся концерты в московских Лужниках, где как раз прозвучит новый материал, ну и проверенный временем. Моя гостья — музыкальная певица Лиаза. Сейчас загрустила что-то. Тоже тебе холодно стало от песни группы «Руки вверх»?
1: Ну, я как-то заслушалась.
0: Ну, то есть это хорошо или плохо? Она тебя зазомбировала?
1: Хорошо, нет, это хорошо. Я бы добавила эту песню в свой плейлист. Мне понравилось. Я думаю, что альбом будет сильный.
0: Ну, в лучших традициях, да? И
1: да,
0: «Руки
1: да,
0: вверх»,
1: да.
0: И Сергея Жукова. Как ты думаешь, в чем вообще его секрет? Ну, вот смотри, столько лет. Самому артисту 50, да? Группе чуть-чуть меньше. Столько лет на пике. В чем причина популярности? Как
1: я не знаю, но он, по-моему, точно знает какой-то секрет.
0: Угу.
1: Потому что, ну, это действительно столько хитов, столько лет. Надо вот как-то узнать.
0: Ну, давай
1: этот
0: подумай
1: секрет.
0: Вместе. Да. Как ты артист, который делаешь первые шаги. Что-то, что такого? Что сделать, чтобы люди вот тебя на протяжении стольких лет не забывали?
1: Ну, вот как-то он умеет попадать в людей своим творчеством, что это очень сильно откликается, и все хотят слушать, слушать, ходить на концерты, смотреть все это.
0: Но ведь, кстати, он сам пишет.
1: Да.
0: Ты сама пыталась, пробовала, у тебя же есть музыкальное образование.
1: Да, у меня есть музыкальное образование, я закончила музыкальную школу, я играю на флейте, вот, и, да, отвечая на твой вопрос, я пыталась писать сама, но мне это не очень понравилось.
0: Это были увертюры для флейты, получались?
1: Ну, можно сказать и так, да. Вот, мне проще работать с авторами.
0: А почему флейта? Ты сама ее выбрала, просто флейтистка или
1: нет? Да, я выбрала сама, я очень хотела именно на флейте играть, я пошла в музыкальную школу сама, то есть меня никто не отводил, и я сама договаривалась, чтобы меня взяли в середине учебного года.
0: То есть ты во сколько, в 7 лет пошла? В 8?
1: Нет, я пошла чуть раньше, я была уже в 5 классе.
0: А, то есть ты была пятиклассницей и сказала, что пора еще и в музыкалку.
1: Да.
0: Угу.
1: Вот, и мне родители сказали, что, ну, середина года тебя никто не возьмет. Я сказала, я договорюсь. И договорилась.
0: Дипломат.
1: Есть такое.
0: А флейту забросила или постоянно используешь, юзаешь? Потому что это же красивый отличительный элемент у артистки. Потому что ты выступаешь, потом достаешь флейту и...
1: Ну, сейчас, к сожалению, я уже реже, конечно, играю, но, тем не менее, в несколько своих треков я записывала флейту. Вот, был у меня такой опыт, и это было достаточно красиво.
0: Ну, да, надо думать. Вообще сложно на духовых играть, сложно. Я, знаешь, тебе вот я за эфиром, пока играл музыку, мы делились опытом, я рассказывал, что я пытался, меня отдавали в музыкальную школу по классу саксофона. Это ужасно сложно, и если на флейте есть возможность играть на маленьких детских учебных флейтах, то детских саксофонов не бывает.
1: Ну вот, кстати говоря, я на маленькой флейте не играла. Во-первых, я уже пошла не прям 7-летним ребенком, я уже была такой подрощенной, так сказать. И я уже играла сразу на профессиональной большой флейте, вот. Поэтому, не знаю.
0: Зря не принесла. Сейчас бы, прикинь.
1: Вот, на самом деле, да, я сейчас сижу и думаю, а почему же мы не взяли с собой флейту?
0: Все, на следующий эфир и на следующие встречи только с флейтой пустим.
1: Обязательно.
0: Напомню, что у нас русский старт, еще одна новая песня, она называется «Искра», это Сократ. Сократ — это Кирилл Остапов, знаешь ли такого артиста?
1: Да,
0: ага.
1: Знаю.
0: Ну, сейчас он после участия в шоу «Маска» стал очень, ну, он был популярен, сейчас еще популярнее стал. Значит, давайте послушаем эту «Искру» и обсудим. Новинка на русском в русском старте. Поехали. Поехали.

0: На русском радио премьера «Искра» — это Сократ. Только что вашему вниманию, что скажет моя сегодняшняя гостья, певица Лиаза, про твоего коллегу, который тоже сегодня премьерится. Ну?
1: Ой, я думаю, это очень интересная песня на самом деле. Мне понравилось так же.
0: Твой материал мог бы быть таким или нет? Ты говоришь, я все искала, искала, одно пробовал, другое, третье. Вот такую бы тебе Артем Иванов прислал демку и сказал, вот, запиши. Ты бы сказал, мое, не мое?
1: Я бы попробовала. Да, почему нет? Тут же такой момент, что ты никогда не знаешь...
0: Что выстрелит.
1: Да. Поэтому сейчас я вообще думаю, что нужно пробовать вот максимально все, главное, чтобы нравилось тебе.
0: Но есть же вещи, которые там просто тебе не подходят, или там не чувствуешь себя в них комфортно, или у тебя такого нет?
1: Нет, ну, конечно, есть такое, но с тем материалом, который мы делаем сейчас, у меня такого не возникает. Mm. То есть сейчас все... Ну, во-первых, он пишет специально для меня это все, и то есть он сразу понимает, что мне подойдет, что не подойдет, поэтому... Мы как-то сразу попадаем.
0: А как вообще это происходит? Просто интересно. Смотрите, значит, для тех, кто пропустил завязку разговора, у Лиазы продюсер, музыкальный продюсер, который пишет для нее песни, это Артем Иванов из группы «Иньян». То есть он много кому пишет песни. Как это у вас происходит? Ты ему часть истории наговариваешь голосовым сообщением. Хочу историю про то, где двое там ругались, потом помирились. Или нет? Слушай, у меня тут такое... Как это? Чтобы он тебя почувствовал как артиста.
1: Нет, такого нет у нас, я ему не наговариваю никаких историй, но ну он понимает уже, что мне подходит по музыкальному материалу, и он уже специально для меня пишет какие-то истории, которые, безусловно, мне откликаются, которые мне понятны, которые я чувствую.
0: Анкетирования не было у вас?
1: Нет, нет.
0: Как он тебя понял-то?
1: Может быть, в самом начале, когда мы только начинали работать, это было, сейчас уже нет.
0: Угу. Ну хорошо, дай бог, пусть сотрудничество продолжается, крепнет и разрастается. А что касается собственного творчества, вот сейчас мы слушали Сократ с песней «Искра», это же тоже он сам автор этой истории. Ты все-таки попробуй, я вот не советую зачехлять флейту, все-таки попробуй свое что-нибудь сделать. Или ты записывал, но просто это никогда не увидела свет, и ты как бы...
1: Ну, это да, никогда не увидела свет, и, не знаю, пока у меня нет такого вот внутреннего прям желания самой что-то написать. Мне проще вот, когда пишут для меня.
0: Довериться профессионалам.
1: Да.
0: Это во всех сферах так или нет? Ну, из серии там «Стилисты» ты тоже лучше. То есть, знаешь, артисты говорят, я такая вообще универсальная, я сама себя и одену, и накрашу, и вообще лучше всех знаю.
1: Ну, иногда мне, конечно, хочется что-то придумать самой в плане образов. Я это пробую, всегда получается по-разному, конечно, но в целом я люблю доверять профессионалам.
0: Mm-hmm. Это я к тому, что ты была в отличном образе на недавней премии, на какую недавно, вчерашней премии телеканала РУ-ТВ. Мы об этом тоже поговорим, обсудим, mm-hmm. кто тебе там понравился, кто не понравился, кто был хорошо одет, кто хорошо пел или плохо. В общем, через 3 минутки договорились. Mm-hmm. Певица Лиаза у меня в гостях, это «Русский старт» на русском.

0: не скучаем.
1: Русский старт.
2: Ну какая скука, вы что, пятница вечер, русский старт на русском. У меня очаровательная певица Лиаза. Привет тебе, дорогая.
3: Привет, привет.
2: Лиаза, она Елизавета Толмачева. Если вы не сначала слушаете, жаль, много пропустили, но есть возможность наверстать, врубайте трансляцию, идет на сайте русрадио.ру и в нашей группе ВКонтакте. Лиаза пришла с новой песней, называется «На слезе». Напомню вам фрагменты и продолжим.
3: А

0: Коньяк, конечно.
1: Ой, спасибо.
0: Мы с тобой договорились обсудить премию РУ-ТВ, которая вчера прошла, где ты была гостьей.
1: Да.
0: Ну, кто понравился, кто восхитил, кто вдохновил?
1: Мне очень понравился номер Билана и Асти.
0: Ага, вот на эту новую песню.
1: Да, эпилог. Угу. Очень красивая постановка была. Вот.
0: Что там, кто из рояля вылезал?
1: Нет, из рояля никто не вылезал, но вот сам номер, как они взаимодействовали друг с другом, как потом танцоры к ним присоединились, мне очень понравилось.
0: А Гном Гномыч не катался на коньках?
1: Катался, но это был уже другой номер.
0: То есть у Димы было несколько номеров?
1: Да. Это тоже, конечно, было легендарно, потому что повторение номера с Евровидения — это класс. Ностальгия такая.
0: Понятно, такой мостик. Так, по поводу твоих выступлений. Тебе есть уже куда пригласить нас, чем похвастаться или нет?
1: Ну вот буквально недавно я выступала на Гутенфест.
0: Как попал туда? Тебя позвали или ты попросилась?
1: Да, нас пригласили организаторы. Мы с радостью согласились.
0: То есть это сочинский который фестиваль?
1: Это проходил в Москве.
0: А, ага.
1: Вот это как припати того фестиваля, который будет в Сочи.
0: Угу. Что там было, какие требования, что там надо было?
1: Ну, мы исполняли две песни. Вот, кстати говоря, там была премьера песни «На слезе».
0: Угу.
1: Это я ее первый раз там исполняла.
0: Тяжело дается вот это выступление или нет? Или чувствуешь себя как рыба в воде?
1: Волнительно, конечно, волнительно, но в целом каждый раз все легче и легче.
0: Жду приглашения на концерт. Поедешь ли летом на Гутенфест туда?
1: Пока еще мы думаем, пока...
0: То есть не они думают, а вы думаете? Мне нравится постановка вопроса.
1: И мы думаем, все пока в раздумьях.
0: Ну пусть все додумаются до чего-то нужного.
1: Но в начале июня у нас планируется также еще одно выступление. Анонс будет буквально вот прям на днях.
0: В твоих социальных сетях?
1: Да.
0: Певица Лиаза, найдите, посмотрите, подпишите, что делает артистка. Так, премьера. Еще одна новая песня из ранее анонсированных. Называется она «Мало огня». Это будет группа «Серебро». Это, кстати, переработанная версия песни Максима Фадеева, которая ранее была известна в исполнении Линды. Сейчас у них там какой-то скандал, они делят права и, в общем, караул. Но песня, ну, знакомые слова, знакомые мотивы будут сейчас услышаны. Давайте примерить ее.

0: «Мало-мало огня, я хочу еще немного больше», так было в оригинале. Но вот что получилось. Такое называется аммаж, да, музыкальный аммаж на песню Линды когда-то, которую тоже Максим Фадеев написал. Вот сейчас для группы «Серебро». Что ты скажешь, моя дорогая Лиаза, как тебе такая летняя танцевальная версия?
1: Ну, я скажу, что эта песня прям в стилистике группы «Серебро». То есть это прям супер подходит их материалу.
0: А как тебе вот обращение с первоисточником? Там, я объясню свой вопрос, потому что поклонники восприняли, мягко скажем, неоднозначно. Говорят, ну, такая песня была великая, а сейчас такая на летняя проходная получилась.
1: Ну, мне кажется, просто это не надо сравнивать. Это уже совершенно две разные песни, и их нужно воспринимать как отдельные произведения.
0: То есть ту надо отпустить, да, забыть, да. оставить в светлой памяти.
1: Да, просто не сравнивать.
0: Какая ты мудрая, слушай, какая ты молодец. Это откуда у тебя такое? Это тебя так воспитали? Или это
1: врожденное.
0: Как и скромность. Все правильно, молодец. А вы знаете, кстати, что моя гостья, я опять же готовился, собирал разную информацию в интернете, моя гостья в первом классе по собственной инициативе взяла и записалась в кружок народного пения. Как это выглядело?
1: Да, было такое. Ну вот как-то...
0: То есть ты маленькая,
1: да.
0: Как открыла дверь с ноги и сказала, я
1: Нет,
0: хочу.
1: Это к нам в школу приходили из кружка и, ну, как бы предлагали деткам записаться. Я, конечно же, записалась.
0: Ну, осталось у тебя вот это вот народничество, народное пение? Сейчас очень же дико модно.
1: Ну, сейчас уже нет, потому что прошло уже сколько лет, не будем говорить сколько.
0: Это было в прошлом году, ребят.
1: Да, да. Вот. И в целом я занималась народным пением, ну, мне кажется, около года. То есть оно прошло так...
0: Не отложилось. Но... То есть не тянет при звуках матушки земли сразу надеть кокошник и пуститься в хоровод?
1: Нет.
0: Нет. Нет. А вообще какую музыку ты слушаешь? И слушаешь ли ты коллег?
1: Да, конечно, я слушаю и коллег. В целом я слушаю поп-музыку. То
0: есть... Поближе к микрофончику, не уезжай. Ты каждый раз от меня уезжаешь, все дальше и дальше.
1: Да, да.
0: Подожди, рано, еще у нас 3 минуты честного эфира.
1: Нет, я еще здесь, я еще с тобой.
0: Так, ну кто, кого ты похвалишь? Скажешь, вот это классно. Вот ее бы, ну не то, что путь, да, но ее пример для меня заразителен и вдохновителен.
1: Ну прям вот заразителен и вдохновителен, не знаю, но вот мне очень нравится все, что происходит сейчас с Севиль. Артгасте. Вот ей я прям вдохновляюсь, да.
0: Ну, я желаю тебе встретить своего Артика, который так вот, да, такой старт звездный даст.
1: Спасибо.
0: Хорошо, еще одна новинка, уже финальная для этого часа. Называется песня «Море». Привет, группа «Добро». Ну, не надо их представлять, классные ребята, слушаем.

0: и море волнуется, а мы как волнуемся без моря. Море, привет, новинка от группы «Добро» на русском радио. В мае «Добро» анонсировали тур по Дальнему Востоку, то есть они увидят море там. Тур начинается у них 26 мая, вижу Иркутск, Хабаровск, Владивосток. Так что привет всем городам, где вещает русское радио. Мы сегодня в компании певицы Лиазы провели этот час. Что скажешь по поводу «Привета морю» от группы «Добро»?
1: Ой, я скажу, что это очень классная песня, мне понравилась, и она в их стилистике, но при этом немного какая-то другая.
0: То есть удается им не совсем повторять себя?
1: Да, да.
0: Ну, не терять стиль?
1: Да, но при этом вот в своем стиле.
0: То есть будем считать, что это комплимент?
1: Конечно.
0: Ты их похвалила?
1: Конечно.
0: Все, отлично. Ты когда «Привет морю» скажешь? Когда ты в отпуск, на каникулы или что-нибудь такое?
1: Ой, я пока не знаю. Пока я планирую записывать новые песни, новый материал. Вот буквально на днях мы будем записывать новый трек. 13-й, кстати говоря.
0: А ты суеверная?
1: Нет.
0: Ну так, значит, будет счастливым.
1: Конечно.
0: Во что веришь, то и будет.
1: Конечно, я тоже так считаю.
0: А что это будет за трек? Это опять поиск какой-то себя? Это будет электронщина? Или это будет вот как группа «Добро»? Ты раз и с гитарой.
1: А это вот когда мы запишем все, тогда все и услышат.
0: Понятно, что это, как хотели как лучше, да, а что получится, посмотрим на выходе.
1: Ну да, но получится все замечательно, я уверена.
0: У тебя уже 13 треков будет на полноценное альбомище.
1: Да.
0: Будешь выпускать?
1: Ну, в будущем, конечно.
0: Ну, в будущем когда? Вот запишешь через 2 недели?
1: Нет, ну, это будет отдельным синглом, а на будущее уже можно думать об альбоме.
0: Тогда эти треки, которые первые, уже давно протухнут, и никто не вспомнит.
1: Ничего не протухнет.
0: В холодильник уберем, не протухнут. Ладно, что на прощание хочешь сказать большой стране?
1: Я хочу, во-первых, поблагодарить Русское радио за то, что меня пригласили сегодня. Также хочу пожелать всем нашим слушателям, зрителям отличных выходных, отличного настроения и позитива. Позитива и счастья.
0: Будем стараться. Будем верны твоим принципам и заветам. Певица Лиаза была моей гостьей. Спасибо тебе, дорогая Лиза, за разговор, за беседу, за вообще за мудрость твою, за подарочек и за все на свете.
1: Тебе спасибо.
0: Да, удачи, успехов, до встречи на твоих концертах.
1: Да.
0: Чао, хороших выходных, оставайтесь на русском, и пусть все будет хорошо. Услышимся.
2: Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. Русский старт с Максимом Приваловым. Радиоканал «Русское радио Смоленск». Запись в реестре зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ТУ 67-00-337 от 9 сентября 2021 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
3: О погоде. Сегодня вечером плюс 14-18. Завтра облачно с прояснениями. В утренние часы плюс 12-17. В дневное время столбик термометра будет у отметки 19-21 тепла. Временами небольшой дождь. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 52%. Ветер западного направления. Спонсор прогноза погоды – компания «Смолкровля» и Бычкова Елена Валентиновна. В мае особенно приятно воплощать строительные планы в жизнь. В «Смолкровле» вы найдете материалы для кровли, фасадов и заборов. Все, что нужно для дома, дачи и участка. Адреса: Красненское шоссе, 21 и улица Крупской, 30Б. Телефон 548-32. «Смолкровля» – качество, которому доверяют. И Бычкова Елена Валентиновна, Угранит 318-673-300-012-871.
2: Русское радио 12+.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Все московские аэропорты ввели ограничения из-за угрозы беспилотников. В Росавиации заявили, что Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево принимают и отправляют самолеты только по согласованию с властями. Возможны изменения в расписании рейсов. Мэр Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице за сутки сбили 13 дронов. Центробанки заявили, что доля продаж жилья в рассрочку стабилизировалась. Объем обязательств граждан при покупке новостроек в рассрочку превышает 1,5 триллиона рублей. Теперь регулятор ожидает принятия закона, который позволит регулировать сделки с использованием этого механизма. Данные будут передаваться в бюро кредитных историй. Это необходимо, чтобы все участники рынка могли оценивать долговую нагрузку заемщиков. По мнению ЦБ, сейчас покупатели при рассрочке сталкиваются с рисками дополнительных финансовых потерь. В Госдуме отклонили законопроект о праве регионов самостоятельно штрафовать дорожных нарушителей. Газета «Коммерсант» пишет, что такое решение принял Думский комитет по госстроительству. Примерно 10 лет назад правительство предложило передать регионам полномочия без участия ГИБДД фиксировать некоторые нарушения правил дорожного движения, в том числе превышение скорости и проезд на красный свет. Законопроект тогда прошел первое чтение, но теперь, по мнению депутатов, документ потерял актуальность. Португальский футболист Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes. За последний год пятикратный обладатель золотого мяча заработал 300 миллионов долларов. Второе место в списке занял мексиканский боксер-профессионал Сауль Альварес. Он получил 170 миллионов. Третьим оказался аргентинский футболист Лионель Месси с показателем 140 миллионов долларов. Ему немного уступил четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Ну что, вредные синоптики нам с вами уже сказали, что тепла ла-ла в ближайшее время не предвидится. Вот сейчас еще пару дней буквально, и будет днем опять плюс 14. Холодный дождь и пронизывающий восточный ветер в комплекте. Да. А вообще, насчет того, что просто так в жизни случаются очень приятные вещи, это, друзья мои, факт. Вот так заходишь в метро просто для того, чтобы прокатиться до большой студии любимого русского радио. Там бамс, приятное глазу зрелище. Парни в мокрых майках. И это супер. А девчонки, у которых мокрые волосы и плохие прически, это еще приятней. И пусть я сама забыла зонт, и пусть я сама слегка промокла, да, было ощущение, что я не попала под досадный дождик где-то в центре столицы, а угодила под тропический ливень на Бали. В общем, все меняется от точки зрения. Для кого-то это может быть просто очередная скучная ночь, когда прошла рабочая пятидневка, и ты так устал. А для кого-то это время прекрасного настроения. И если для вас так, значит, мы с вами на одной волне здесь, на русском. Всем привет!

0: песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.

Увидев Пирожкова на сцене, можно понять, что такое ослепительный красавец. Думаю, на входе в концертный зал всем собравшимся нужно выдавать солнечные очки. А то, знаете, если долго смотреть на солнце... И это все на фоне того, что на основе многочисленных опросов мы с вами, девчонки, как и 10 или 15 лет тому назад, так и сегодня считаем чувство юмора одной из главнейших мужских качеств. Ну что, здесь, по-моему, и чувство юмора, и красота, и умение, и желание петь, поднимать настроение не только своей дражайшей половинке, но и всем девчонкам страны на лицо. Артур Пирожков, самый красивый, горяченная премьера сезона. Продолжаем с группой «Градусы», «Я больше никогда». О, да, эта песня уже много лет нас с вами радует, и каждый раз сколько романтических воспоминаний.

0: лучшие.
1: Ну, у Николая Баскова лучший день еще совсем не скоро, 15 октября, точно по расписанию. Ну, а всех новорожденных этого дня, 23 мая, поздравляю. Бесценные мои по традиции поздравления, обширные, красочные, яркие, от команды Русского радио, от ваших родных, близких и друзей, последуют в 2 часа ночи по Москве. В рамках стола заказа все привет передам и все поздравления непременно озвучу. Оставайтесь здесь, на Русском, и я уверена, что это суббота в нашей компании, как всегда, начнется и продолжится по-настоящему здорово. Через мгновение Сергей Лазарев, потом А-студио и группа Омега. Все это для вас. Слушайте и привет!

Обстоятельства непреодолимой силы, в простонародье именуемые форс-мажор. Конечно, в жизни каждого бывают, и, надо сказать, да-да, так себе удовольствие с ними сталкиваться, но, как известно, все, что нас не убивает, ну да. А вот когда сильнее оказывается привычка, которая, по сути, вторая натура, вот тут-то и начинаются боли, страдания, а также триллер вместе с романом и детективом в одном флаконе. Ведь кто-то привык после 6 есть, а потом страдать, кто-то по привычке опаздывает на работу, а есть такие легкомысленные девчонки, которые замуж от нечего делать ходят по привычке. В общем, ничего хорошего из таких привычек не выходит, и пусть, дорогие мои, у вас в эти выходные достанет сил, чтобы как следует отдохнуть, а в понедельник с утра пораньше начать что-то заново, может быть, избавиться от вредных привычек. Это «Русское радио», Юлия Калинина. Всем привет!

0: Тут вообще в курсе, небесная канцелярия только на Новый год и Рождество виш-листы принимает, и желания из них частично или полностью принимает к исполнению. А вот хорошо бы, если бы круглый год. Я даже была бы не против каждое желание подавать отдельной заявочкой и ждать, когда появится на нем заветное «принять к исполнению». Говорить вслух нельзя, но я вам желаю хорошего субботнего дня. Независимо от того, который час теперь в вашем городе, пусть любимая музыка звучит без перерыва. И это мое второе желание. Пусть все будет хорошо у всех и каждого. Это третье и самое главное вместе с Русским радио.
1: Только так.

Да как бы в центре не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

И в чем бы оно ни заключалось, как бы ваше счастье не выглядело, пусть оно прибудет именно с вами. А какое же оно вообще счастье на вкус? Как оно выглядит? Какую форму имеет? По мнению 70% опрошенных россиян, счастье – это семья и отношения с близкими. Вот если там все хорошо, значит и остальные сферы жизни в полном порядке. 53% опрошенных уверены, что счастье – это крепкое здоровье. А 45% опрошенных ответили, что получают удовольствие от работы. Вот и только там чувствуют себя счастливыми. Я надеюсь, что все вот эти опрошенные, все 100%, чувствуют себя исключительно комфортно в компании любимого русского радио. И когда звучат любимые песни, все мы ощущаем то самое счастье.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. «Русское радио Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы плюс 11-14. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 16-18 градусов тепла. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50%. Ветер северо-западного направления. Спонсор прогноза погоды – компания «Смоукровля» ИП Бычкова Елена Валентиновна. В мае особенно приятно воплощать строительные планы в жизнь. В «Смоукровле» вы найдете материалы для кровли, фасадов и заборов. Все, что нужно для дома, дачи и участка. Адреса: Красненское шоссе, 21 и улица Крупской, 30Б. Телефон 548-32. «Смоукровля» – качество, которому доверяют. ИП Бычкова Елена Валентиновна, Угранит 318-673-300-012-871.
0: Русское радио. 12+.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, дорогие мои, стол заказов на русском уже открыт, а это значит, что именно вас я жду. Как вы к нам постучите, это вы сами решаете. Может быть, наши мессенджеры используете 916-003-105,7, а может быть, загляньте в наше сообщество ВКонтакте или в Одноклассниках. Знаете, вы сегодня очень медленные, это неспроста. Сегодня Всемирный день черепахи. И помню я миллионы одну сказку на тему того, как черепаха обгоняет очень быстрого зайца. Поэтому, если сегодня все в вашей жизни совершается неспешно, с удовольствием, с чувством, с толком, знаете, что это неспроста. Пусть так и будет, пусть все то хорошее, что должно случиться, непременно случится. И если медленно и постепенно, ну что ж, так тому и быть. Привет! Поздравьте красавицу-племянницу Дашеньку. Она живет в городе Рубцовск, Алтайский край. Люблю тебя, желаю счастья, здоровья, удачи. День рождения у нее сегодня, просит нас прекрасная Людмила. Дорогая Людмила, вместе с вами Дарью поздравляю. Желаю всего самого волшебного. Пусть мечты и чаяния сбываются у всех новорожденных этого прекрасного дня. Виталий нам тут смайлики привет и отправляет. Виталий, спасибо большое. Приятно, бесконечно. Ведь цветы хоть и виртуальные, а все равно очень долгожданные. Людмила, всем желаю доброй ночи, приятных сновидений, ласкового настроения в этот прекрасный субботний день, точнее, сначала в субботнюю ночь. Ну а день пусть оправдает самые смелые ожидания.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

Ну, сейчас не рекомендую появляться в разных концах необъятной Москвы, потому как, знаете ли, где-то дождь уже идет, а где-то только подкрадывается. Я вот сейчас в окно наблюдаю просто невероятные зорницы. Ветер усилился. Кажется, действительно, та самая подмосковная буря до нас добирается. Владимир Субботин пишет: «Суббота, выходной, день черепах. Мира вашему дому и хорошего настроения». Да, Владимир, вы абсолютно правы. Черепаха чуть ли не единственное существо, которое свой домик носит прямо на себе. И это действительно круто. Пусть в каждом доме царят мир, любовь и взаимопонимание. Павел Зайчковский всем привет передает. Николай Попов также отправляет смайлик. И да, кроме мира и любви, пусть в вашем доме всегда звучат только любимые песни.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дорогие мои, еще раз здравствуйте. Каждого из вас поздравляю с началом выходных и независимо от того, который час в вашем городе, может быть, утро уже наступило, а может, глубокая темная ночь, как в Москве. Пусть вам будет тепло, уютно и радостно. Привет, русская! Всем привет из Калининграда. Очень люблю Димочку. Он самый лучший, самый дорогой муж на свете. Это пишет Эльза. Чувствуется, гардероб, наверное, обновил супругу. Поэтому муж особенно дорогой. Ха-ха, это я так пошутила. С днем рождения меня, дорогой русская! Вы меня первые поздравляете. Спасибо вам за это. И всего хорошего, это пишет Роман. Дорогой Роман, с удовольствием вас поздравляю. Желаю вам и городу на Неве, судя по всему, вашему родному, только радости, только удачи, только настроения хорошего. И пусть в день рождения и не только все мечты и чаяния сбываются. А у нас нет никакой грозы. Наверное, пронесло это. Ира радуется жизни. Блаших на связи. Дорогая Ирочка, не знаю, не могу вам сказать. Карту осадков пока не смотрела, но уже смотрела. Наш чат многочисленный. Приветов. Ого-го, сколько. Пишите. Еще хорошего много не бывает. 916-003-105,7.
0: Русское радио. Все будет хорошо.

0: знаю.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
2: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: привет, русская, передайте привет моей маме Ирине Николаевне. Пожелайте ей хороших выходных, она всю неделю работала. Это сообщение от Эли. Эльчика, доставлен привет и снова добрые пожелания. Привет, любимая русская, я хочу мой привет передать всем, кто меня знает, во-первых. А во-вторых, хочу сказать спасибо за то, что вы есть. Моим любимым людям, которые сейчас со мной, привет большой. Климушка, сынок, привет. Анечка, сноха, муж дорогой, Артур Хасанович и моя дорогая Леночка, всем вам по привету. Хочу сказать, что желаю вам прекрасных выходных, очень вас люблю и очень скучаю, когда вас нет рядом. Привет, любимая русская, передайте привет всем, кто меня знает. Анна пишет и еще просит передать привет Алине Юрьевне, желает хорошего настроения и благодарит за теплую компанию. Привет всем, передайте наилучшие пожелания для Алексея. Ну что, Алексей, вам и всем, кто находится рядом, большой-большой привет и пожелания самые светлые. Индира адресует привет всем, кто ее знает, и в частности Гульмиру поздравляет из поселка Володарский Астраханской области с 45-летием. Будь здорова, будь счастлива, будь всеми любима.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Хочу спасибо тебе сказать.

Вот Денис Клявер, красавчик, прямо сейчас нам сделал изгиб гитары желтой. Все в лучших традициях. Привет, любимая русская, у меня вчера был день рождения. Отмечали вдвоем с мужем, но поздравлений было много. Большой привет сыночку Даниилу, мужу Сергею в Северодвинск. Отдельный привет для родителей и для сестры в славный Крым. Это пишет нам Наталья Селенинова. Наташенька, вас поздравляю с днем рождения, хоть и в поздний след, но все-таки. Пусть мечты и чаяния обязательно сбудутся. Русское радио, привет, мы селянские из Тверской области, еще отдыхаем с нами Алеша, Ромик, Денисик, Андрей, Алексей и, конечно, Иришка. В гости к нам приезжайте, ух ты, ребят, спасибо. Ну, судя по всему, отдых у вас действительно идет полным ходом. Оксаночке привет передаю, ведь она не поленилась, сообщение написала, оторвалась, так сказать, от шумного застолья. Оксан, вам и товарищам наилучшие пожелания, мужчины у вас очаровательные, девчонки еще лучше. Ну, да, пожалуй, могла бы, конечно, но, знаете ли, занята немножко. Привет, любимая русская, к нам гроза пришла. Живем в Ростове-на-Дону. Это пишет нам Александра Ганцева. Привет, привет, русская, спасибо за позитивное настроение городу Омску. Большой привет, ну и, конечно, вам, Юлечка, что приятно. Люблю, когда меня называют Юлечка. Знаете, есть такая слабость. Самого позитивного денечка, хорошего настроения желает Вадимка из Омска. Вадим, рассказывайте, а вы сегодня в ночи тоже на боевом посту? Если да, то я с вами до 8 утра, обещаю вас не оставлять. Илья Новиков передает огромный привет Вере, Илье, еще Джульке и Березану. Всем настроение самого солнечного.

0: Я не знаю, как у вас, ребята, а у меня весна определенно задалась, хотя бы потому, что максимальное количество часов провожу вместе с вами, столько позитива, столько радости. Огромное спасибо вам, Русская, за вашу работу. Я сейчас в дороге, слушаю вас с удовольствием. Это Анна пишет. Ань, фото на аватарке просто огонь. Вообще, рыжие девчонки, это круто. Большой привет от Алексея всем. Ребята отдыхают, слушают. Да, песню хорошую непременно поставлю. Ребят, я думаю, что у вас и так настроение самое что ни на есть праздничное. Ну да, нет предела совершенству, поэтому будем, конечно, слушать любимую музыку. Мариночка пишет, передаю привет всем, кто меня знает. Всем желаю хорошего настроения. Любимые ведущие Русского, спасибо за то, что вы есть. Ах, как же приятно, конечно, мы есть. Конечно, мы работаем для вас. Русское радио, здравствуйте, пожалуйста, привет. Передайте Виктории Мележек. Я тебя очень сильно люблю. Это пишет папа Алексей. Папа Алексей, вам большой привет. Дочурки Виктории, мои наилучшие.
1: Русское радио.
2: Русское радио.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

Это очаровательный Зиверт на русском. У нас продолжается стол заказов. Напомню, дорогие мои, сегодня все можно делать медленно, потому как сегодня Всемирный день черепахи. Единственное, в чем стоит проявить некоторую скорость, так это в том, чтобы писать к нам сюда на русское стол заказов, потому как время у нас не бесконечно. 916-003-105,7. Большой привет моему любимому, и пусть не фыркает, как ежик, их и так полно в огороде. Всем любви и взаимопонимания. Пишет нам Мария. Машенька, скажите, как зовут вашего любимого? Ну, так, чтобы мы ему персонально именной привет передали и пожелали еще раз всего хорошего. Галине Никоновой большой привет. Галь, спасибо за добрые слова. Очень рада, что вы вместе с нами. Бухгалтерии компании «Реал» большой привет. Это Татьяна нам пишет. Юрий передает привет городу Орел и всем, кто его знает. Наталья адресует привет своим коллегам. Девчонки, вы самые лучшие. Ну и еще одна Наталья пишет лучшему на свете мужу Димуле. Легких выходных, я тебя очень люблю. Ну, я не знаю, насколько там легкие выходные. Как ни посмотришь, каждое второе сообщение обязательно содержит какую-то дачную тему. Судя по всему, у вас садово-огородные работы идут полным ходом. А у меня так и есть один ящик цветов, и на этом все. Дорогие мои, чем бы вы ни занимались, знаете, что вся команда русского вместе с вами. Удачи вам во всех начинаниях.

0: Но вот все-таки здорово, когда не нужно говорить элементарных вещей, типа «люби меня, люби». И так все понятно, достаточно взглянуть в глаза того самого человека, который находится рядом. Друзья мои, за дивный стол заказов огромное спасибо, еще пару привет, мы будем прощаться. Хочу передать привет моей маме Балакиной Валентине Ивановне. Привет, дорогая мамочка, желаю долгих лет жизни. Знаю, что мы тебя очень-очень любим. А меня зовут Елена, хочу передать привет всем, кто меня знает. Всем желаю классных выходных. Отдельный привет для мужа Евгения. Наталья просит передать привет своим детям Даше и Саше. Желает хорошего субботнего дня. Наташенька, я надеюсь, сможете отдохнуть как следует, потому как нам, мамочкам, ох, как порой непросто живется. Бесценные мои, еще раз огромное спасибо. Пишите еще. Помните, что каждый стол заказов – это маленький, но все-таки праздник.
1: Стол заказов Русского радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
2: О погоде. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы плюс 11-14. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 16-18 градусов тепла. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50%. Ветер северо-западного направления. Спонсор прогноза погоды – компания «Смолкровля» ИП Бычкова Елена Валентиновна. В мае особенно приятно воплощать строительные планы в жизнь. В «Смолкровле» вы найдете материалы для кровли, фасадов и заборов. Все, что нужно для дома, дачи и участка. Адреса: Красненское шоссе, 21 и улица Крупской, 30Б. Телефон 548-32. «Смолкровля» – качество, которому доверяют. ИП Бычкова Елена Валентиновна, Огранит, 318-673-300-012-871.
1: Русское радио. 12+.

лжи. В часах бежит, в часах дрожит время, кто кому из нас принадлежит, куда спешит.

0: Русское радио – это родные нулевые.
1: Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам.
0: Крылатые десятые.
2: Я и не знала, как люблю дождь, туман в городе моем сером.
0: Восходящее, настоящее.
3: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

Так обидеть тебя.